Авторадио. Музыка поколений.

давал тебе небо под дозом, укрывал от дождя, а сам молча глотал горячие слезы. Если шифруешь, смени пароль, привыкай, что следят за тобой, каждый твой взгляд принесет тебе боль.

0: Наша реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
6: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
7: с 7 до 11.
6: Подъемники
7: на нашем радио.

этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: регионе. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны и не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот», «Кувалда». Группа «7 штук баксов». «Кэжуал». «Бахыт компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 12 лет.
2: Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
2: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. ВСУ атаковали Мичуринск в Тамбовской области. Как сообщил глава региона Евгений Первышов, в результате падения беспилотников пострадали многоквартирный дом, библиотека и школа искусств. Во всех зданиях выбиты стекла. Также повреждены хозяйственные постройки промышленного предприятия. Пострадавших нет, уточнил губернатор. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА и в Ленинградской области. По данным главы региона Александра Дрозденко, на данный момент сбито 30 беспилотников. Угроза БПЛА была объявлена и в Санкт-Петербурге. В аэропорту Пулково введены ограничения на полеты. Петербургский международный экономический форум открывается сегодня. Он продлится до 6 июня. Главная тема форума в этом году – прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. На пленарном заседании ПМФ с большой речью выступит Владимир Путин. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в этом году в форуме примут участие политики из 76 стран. В рамках мероприятия пройдет более 300 деловых встреч. Помимо основной программы на полях ПМФ, состоятся форумы в форматах ШОС и БРИКС, форум малого и среднего предпринимательства, форум креативных индустрий и мероприятия по другим направлениям. Российский авиалайнер МС-21 получит укороченную версию. Об этом заявил вице-премьер правительства Денис Мантуров. По его словам, это произойдет после 2028 года. Самолет будет прямым конкурентом европейского Airbus 320. Такая версия полностью вписывается по характеристикам, которые требуются нашим авиационным перевозчикам, указал Мантуров. Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов доложил президенту России Владимиру Путину о переносе сертификации МС-21 на первый квартал 2027 года. Между тем, в России продолжается падение пассажиропотока на зарубежных авиамаршрутах. Как пишут «Известия» со ссылкой на Росавиацию, тенденция наметилась еще в марте. На это повлиял ближневосточный кризис, дефицит провозных мощностей и общеэкономическая ситуация. Положение может улучшить перераспределение пассажиропотока на другие направления, а в долгосрочной перспективе – импортозамещение в авиапроме. Неизвестный забаррикадировался в банке города Бейкерсфилд в американском штате Калифорния. По данным местных СМИ, мужчина вошел в отделение банка Чейз и забаррикадировался в нем, взяв в заложники несколько человек. Один из заложников был отпущен. Известно, что у злоумышленника при себе может быть взрывное устройство. На месте происшествия работают сотрудники ФБР. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, дорогие наши друзья, доброе утро всем, всем здравствуйте. Сегодня 3 июня. Сегодня 3 июня. Достаньте мне очки, пожалуйста. Что делать, если с возрастом? Как сказал мне мой окулист, она сказала: вы знаете, у вас глаза здоровые, все хорошо. А все остальное — это возрастное.
3: Это не утешает. Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: А все остальное — это возрастное. Так что к этому нужно относиться, конечно, как, ну, как к нормальному. Как будто тебе клюшку купили, я не знаю, машину. Ну, классно же. Каждый год — это же подарок. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что неважно во сколько лет, но каждый год — это вам подарок?
3: Сейчас рассуждаешь, это же неправильно.
2: Подумайте об этом, что все эти разговоры про то, что там неприлично спрашивать, там туда-сюда, это все чушь собачья. А каждый год — это вам подарок. Вот с этим и живите, с этими подарками. И чем больше у вас их будет, тем, конечно, круче. Ну, как бы всем по-разному, потому что не всем нравится то, что им дарят. Да?
4: Кстати, о подарках.
2: Да, давай,
4: мне вчера...
2: Видишь, как я подвел.
4: Спасибо тебе, Сашка. У меня вчера у младшего сына был день рождения. У нас был, как говорит муж, первый юбилей. Нам исполнилось 10 лет.
3: Поздравляем,
4: да,
3: Янка.
4: Спасибо. Мы вчера, конечно, так тусанули. Слушайте, мы уехали в нашу любимую Карибию. Спасибо ребятам огромное за то, что они нас приютили. Всю нашу огромную, не побоюсь этого слова, ну, прям цыганскую семью большую.
3: Аквапарк.
4: Но, слушайте, вот за что я люблю, за вот уютную эту атмосферу у них. Мы так классно вчера провели время, мы накатались, накупались, и я, ну, у меня было ощущение, что 10 лет исполнилось мне. Потому что я не знаю, кто больше испытывает удовольствие от всего этого процесса, ну и банить, конечно. Так что, в общем, это отлично, конечно, получилось у нас мероприятие, и Карибия за это отдельное, огромное от нас семейное, дружное спасибо. Вот, и спасибо за все поздравления, которые мы вчера получали. Всех ребят я обнимаю, спасибо, что вспомнили о нашем маленьком динозаврике.
3: Ну, прекрасно. Сегодня у нас 3 июня уже, среда. Обещают хорошую погоду всю неделю. Сегодня чуть ли не до 25 градусов.
2: Сегодня.
3: Да? Сегодня. Ну и в конце недели тоже, до конца недели.
4: Поэтому Саша пришел в шортах.
3: Все, солнце. Он ходит в шортах, даже в холод. Он все пытается что-то привлекать.
4: А я в 5 футболках.
2: Я просто не понимаю. Я вчера видел человека в куртке, в штанах, ну, очень закутанно.
3: Если холодно.
4: Да, в пуховике вчера видела девочку.
2: Как будто он в лес пошел от клещей, закрылся. И мне вопрос. Ребята, на дворе июнь, не надо ничего придумывать. Холод у вас вот здесь.
4: Ну, одеваться
2: вот
4: надо по погоде, Саша, а не по календарю. Ну, простите меня, но если зябка, то зябка.
2: Это что сейчас за бугорщина? Как, по какому календарю? Одеваться,
4: ну,
2: нужно.
4: Ну, ты вот смотришь, у тебя лето, да, в календаре, поэтому ты в шортах. Ну, реально холодно сегодня. Холодно пока. Хорошо. Пока не распогодилось.
2: Если вы все выйдете в трусах, то будет жарко.
4: Плюс 13 сейчас. Ну, какая жара, Саш.
3: А Сашку окулист сказал. А Сашке окулист сказал.
2: Сашку.
3: В общем, дорогие друзья, мы в сборе. Всем доброе утро.
4: Найдите ему очки.
3: Поехали.
1: Подъемники на нашем радио. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 21 минута в столице. Сегодня 3 июня, сегодня среда. До 25 градусов синоптики обещают сегодня. Ну и такая переменная облачность. Возможно, и небольшие дожди.
3: Сегодня Всемирный день бега. Всех причастных поздравляем. Сейчас, последние годы, это стало очень модно, особенно у людей 40+. Кто вел раньше, ну, не у всех такое, но особенно удивительно смотреть на социальные сети тех, кто...
2: Кто раньше саморазрушался.
3: Да, вел нездоровый образ жизни, а сейчас они просто с этими медалями, стартовыми пакетами, номерами, забегами, каждые выходные где-то. Поздравляем всех причастных, но я хотел бы обратить ваше внимание на Всемирный день велосипеда. И обратить свое и наше внимание на Александра. Вот бывает такая ситуация, когда ты что-то очень долго выбираешь. И
2: никогда такого у меня не было.
3: Самое главное...
2: Никогда в жизни.
4: Ну, у нас тоже, Саша.
3: Месяца 3 назад Саша впервые заикнулся о том, что хочет себе купить велосипед. Вот прошло 3 месяца, уже лето календарное и погодное тоже наступает. А Саша все еще без велосипеда, все еще выбирает. Смотрит обзоры, читает отзывы и так далее.
2: Это ужас. Я столько обзоров посмотрел, это просто кошмар. Ну, конечно, у меня обзоры, где вот есть утверждение, что это вот это. А это ни в коем случае. Я к таким обзорам отношусь прям с большим скепсисом.
3: Муки выбора. Вот о чем мы будем говорить сейчас. Было ли в вашей жизни такое? Говорят, что вот если тебе очень что-то хочется, то нужно сразу это брать, потому что потом, когда ты погружаешься в тему, все эти специалисты...
2: Надо брать прям.
3: И так далее. Все это тебя затягивает.
2: Просто когда мне сказали брать вот специалист по подбору велосипедов, на всю Россию его имя известно, он сказал, бери вот этот, я зашел в магазин, он действительно стоит единственный в этом размере, и все, я пока день-два, а его уже нет. И вот месяца его так и нет. Я просил мне присылать... Ну, сообщать о поступлении, а его так и не было. Вот и все, я сижу без велика.
3: Ну, а давайте сразу оговоримся, что муки выбора, связанные там с какими-то глобальными покупками.
4: Ну, квартиры, дачи, машины, это другое, да.
3: Когда вы там не можете себе это вот взять и позволить сразу, а нужны там ипотеки и так далее. Тут все, вопросов нет. Мы говорим о том, что вы вот можете себе позволить финансово, да, здесь и сейчас, но по какой-либо причине затягиваете с покупкой, потому что пытаетесь погрузиться, ну, или какие-то другие вопросы, хотел сказать, погрузиться в тему.
2: Я первый раз такое вижу вообще.
3: Ну, и каждый день вот Саша приходит и рассказывает. А вот смотри, и показывает, и рассказывает. Да смотри, какой... Вот,
4: то есть это не он выбирает 3 месяца, а мы все тут выбираем 3 месяца.
3: Я вчера посмотрел очередной обзор, а я вчера позвонил, а я вчера заехал в магазин. Это, кстати, вот опасная история.
2: Ну, она меня, ты знаешь, вот все-таки я думаю, что она меня не укусила, эта история. Вернее, не засосала, потому что период, я дал себе период охлаждения, чтобы пойти проветрить.
3: Либо ты не встретил такого специалиста, который бы уговорил тебя.
2: Да, скорее всего. Но самое главное, что есть один специалист, с которым я общаюсь очень тесно. Это вот чат GPT. Игорек мне дает возможность.
3: Но ему, Саша, не стоит доверять.
2: Но я доверился именно ему. Я сейчас рассматриваю.
3: Дело в том, что они также собираются все эти модели, собирают информацию по статьям в открытом доступе, рейтингам и так далее.
2: Понимаешь, именно поэтому они уже все просмотрели, весь анализ провели.
3: Ну, вопрос, доверяешь ли этому или нет?
2: Ну, в общем, да.
4: И получается, что это их выбор, а не твой.
2: Ну, Янка.
3: Санька. В конечном итоге будет его, если будет. Может быть, сейчас лето уже закончится.
2: Деньги-то мои.
3: Как Саша любит говорить, вжух и пролетело лето. А он еще без велосипеда. А потом скажет, ну зачем уже лето заканчивается?
4: Ладно, уж как-нибудь так, да?
3: Были ли в вашей жизни такие или есть сейчас муки выбора, когда вы можете себе что-то позволить, но по какой-либо причине вы откладываете эту покупку? И напишите нам, что это и почему. Почитаем ваши истории через несколько минут. Наш.ру, на главной странице есть два бота. Выбирайте любой, который у вас работает. Один раз нужно подтвердить свой номер телефона, если вы еще этого не сделали, и можно с нами общаться. Пожалуйста, пишите, рассказывайте о ваших муках выбора.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств, имеются ограничения.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Барсик опять пометил коврик. Я обработала его, но запах остался. Освежитель на час, уксус на день. А запах возвращается. Снова и снова.
3: Нейтрализатор запаха домашних животных Хилмитекс. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Хилмитекс. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Хилмитекс на всех маркетплейсах.
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
10: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
11: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
12: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
13: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный комплектации премиум техкомплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является ответной действия 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
15: Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: 7 часов и 37 минут в столице. Давайте почитаем ваши бедолажные сообщения про муки выбора.
3: Муки выбора, да. Но уже второй месяц выбираю на маркетплейсах задние фонари на рабочую машину, грузовик. Множество предложений, размеров и форм-факторов. Моя основная проблема – я привык выбирать товар лицом. А по отзывам выбирать сложновато. Слишком уже разнятся отзывы по одному и тому же товару. Ну, с отзывами тут все понятно. Во-первых, сколько людей, столько мнений. Во-вторых, очень много накрученных отзывов – и многие этим грешат, поэтому тут сложно только на отзывы опираться.
4: Постоянно такая маята. Когда много выбора, тоже плохо. Сядешь вечером мелочь заказать и затягивается до ночи. А голова разболится, и уже 3 попытки сделал, и все, не могу гель для душа заказать.
2: Ну, вы серьезно?
4: Выбрать не можете.
2: А если ориентироваться на свой жизненный опыт?
3: Любая покупка превращается в долгий процесс изучения и полного погружения в вопрос. Прежде чем купить кухню, обошли 15 салонов, а люстры до сих пор нет. Лампочка Ильича уже 4 года.
2: Ну вот это да, разве хорошо? Нет, понятно, что когда выбора много, это тоже плохо.
4: Нет у меня никаких мук. Давно хочу поставить в ванной синий унитаз и раковину. Терпеть не могу белую сантехнику и мебель. И они есть в продаже, но у меня все работает без проблем. И затевать переделку просто так из эстетических чувств просто глупо. Вот и терзаюсь.
3: Я напомню, мы начали эту тему с истории Александра, который вот уже 3 месяца каждый день нам показывает новые модели велосипедов, потому что не может определиться и до сих пор не выбрал себе велосипед. И вот пришло сообщение. Насчет велосипеда для Александра. А может, под большую цель подобрать и готовиться к ней? Например, хочу доехать из Москвы в Уфу, не по трассам. Значит, подойдет гравийный или MTB, не знаю, как правильно. Да. У вас все получится. С уважением, Ксения Салазанова, велопутешественница, доехала из Уфы до Байконура на велосипеде.
2: Ничего.
4: Это очень круто.
2: Ого.
3: Загорелась в октябре купить себе аэрогриль. Выбирала модель, добавила в корзину на маркетплейсе. Ждала новогоднюю премию, чтобы купить. И вот уже июнь, и премия давно потрачена, а аэрогриля до сих пор нет в корзине. Перегорела.
2: Ну и правильно. Вот период охлаждения, он хорошо,
3: значит, он вам не нужен, да?
2: Да, значит...
4: Видимо, еда не ваша вещь.
3: А вот смотрите, я человек импульсивный. И если мне что-то нравится, я покупаю. И такие покупки меня всегда радуют. Но в случае, если я что-то долго выбираю, меня это впоследствии не радует. Мама всегда вспоминает, как в советские времена в магазине увидела красивые золотые серьги. И надо было только дойти до сберкассы, снять деньги и купить. Но она решила подумать. И потом всю жизнь вспоминает эти серьги.
2: Слушайте.
4: Я, кстати, тоже поймала себя на мысли, что спонтанные вот эти покупки, приобретения и решения, они всегда впоследствии оказываются самыми лучшими. Я не знаю, как это работает, но, по крайней мере, в моей жизни точно.
3: Сломалась духовка в плите, квартира под продажу, смысла нет новую покупать. Вот и думаю, или мини-печь купить, или аэрогриль. Могу позволить и то, и другое. Но, как и Саша, читаю, выбираю, думаю, что может уже и не покупать, а в новую квартиру через полгода нормальный духовой шкаф купить.
2: Это самое страшное, когда я вот сидел на них и говорю, слушай, а может быть и не надо мне велосипед. Ну, что я буду как этот?
4: Буду ходить пешком. Не могу купить беспроводной пылесос. Сразу устанавливаю фильтр, читать сначала отрицательные отзывы, и там все плохо везде. Хотя рейтинги у мотелей по 4,9 и 5.
3: Долго выбирал, что купить. 3 или 4, или 5. Или выбрал... Года 2 купил наконец-то Xbox. И что он стоит, и никто в него не играет, потому что некогда.
4: Вот так вот. Выбираешь по полгода, покупаешь наконец-таки через полгода мучений.
2: Это страшно. Это страшная история. Я не хочу даже про нее слышать. Не хочу про это слышать.
3: В таких случаях некоторые советуют, понятно, что это не совсем работает, но вот в случае с игровыми приставками сейчас на известных сайтах есть прокат. Он очень бюджетный. Вы можете взять себе на выходные или там на каникулы, в отпуск и поиграть. И вы поймете, ваше это или нет. Может быть, вот вы поиграете.
2: С велосипедами также.
3: И вам можно не понравится.
4: Поймете, что оно не ваше. Ищу шубу своей мечты. Однажды продавец сказал, что ищут шубу мечты иногда всю жизнь. Неужели не найду?
3: Я так 2 месяца роутер с VPN выбирал. Все обзоры пересмотрел, так как не хочется столкнуться с муками настроек без IT-образования. Но всегда есть специалисты, которые помогут вам.
2: Конечно.
4: А у меня такая вещь — мандолина. Когда училась в колледже, ненавидела ее. Сейчас прошло почти 30 лет. Нет-нет, да хочется поиграть. Несколько лет уже, думаю, лежит в корзине. И манит меня, и манит. Знакомые отговаривают, а муж говорит тоже, что бесполезная покупка, играть не буду.
3: Саша, не надо выбирать велосипед. Надо собрать кастом под себя. Для этого можно обратиться в любой велосервис.
2: Спасибо. Я учту.
3: 7:42 в Москве. Если вы сейчас мучаетесь выбором, то напишите, что выбираете и почему не можете купить. Если финансы позволяют, вот это ключевая история, ключевое условие, вы можете себе это позволить, но по какой-либо причине откладываете покупку.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 48 минут в столице.
2: Мы много лет хотим дома установить водогрей, а вспоминаем об этом уже, когда воду отключают. Используем проточный водонагреватель. Муки выбора, вот о чем мы говорим.
3: Муж 3 года выбирал велосипед, потому что он весы по гороскопу. Купила, счастью нет предела.
2: Это не весы, кстати, Саша.
3: Саша, весы, конечно.
2: Ну вот они твои качели.
3: Читалось, почему он поперхнулся.
2: У меня друг такой, долго выбирал, что лучше, духовой шкаф и варочная панель или печка. Выбирал 5 лет. Я ему советовал, бери духовой шкаф и варочную панель, чтобы все было встроено. Нет, купил печку, через месяц продал на Авито и купил духовой шкаф. Как он или кто он после этого, неизвестно, тут написано.
3: У меня ситуация примерно как у Александра. Хочу электросамокат или велосипед с электроприводом. С начала года выбираю на маркетплейсах и выбрать никак не могу. То отзывы смущают, то советы знакомых. А уже и лето наступило, Дмитрий.
2: Выбирал хороший бинокль. Пока подобрал нужный, ушло 7 месяцев. В итоге не пожалел ни разу, пока им пользуюсь. Выбор есть, поэтому нужно искать, а не хватать первое попавшееся.
1: Ну, хватать первое попавшееся тоже такие случаи есть.
2: Да, и причем часто это, вот как Ян говорит, спонтанные покупки, которые вам очень...
1: Поэтому...
3: Всегда самые лучшие.
2: Да, и удовольствие доставляют.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
0: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны. И не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот». «Кувалда». Группа «7 штук баксов». «Кэжуал». «Бахыт компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 15 лет.
6: Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Донецкой Народной Республике. Как сообщил глава региона Денис Пушилин, предварительно погибли 7 гражданских лиц, еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Им оказывается необходимая помощь. В своем канале на платформе Макс Пушилин уточнил, что атака ударным БПЛА по рейсовому автобусу сообщением «Москва-Симферополь» была совершена в городе Енакиево. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников в Ленинградской области. Изначально глава региона Александр Дрозденко сообщил о 30 сбитых БПЛА. Позже он уточнил, что число сбитых дронов достигло 50. Как отмечает сайт nsn.fm, угроза БПЛА была объявлена и в Санкт-Петербурге. В аэропорту Пулково вводились ограничения на полеты. Был задержан вылет свыше 20 рейсов. 5 студентов, получивших ранения при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске, продолжают получать лечение в больнице региона. Их состояние оценивается как средней и тяжелой степени тяжести. Как сообщили агентству ТАСС в Минздраве ЛНР, для оптимальной тактики лечения пострадавших и контроля над их состоянием медики республики провели телемедицинские консультации с ведущими специалистами федеральных национальных медицинских исследовательских центров. ВСУ ударили беспилотниками по зданием общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа в ЛНР в ночь на 22 мая. Погиб 21 человек, более 40 получили ранения. Сибирь и Дальний Восток являются наименее изученными территориями России с точки зрения геологии. Именно поэтому там ведутся работы в рамках проекта «Геология. Возрождение легенды». Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Минприроды Александр Козлов. По его словам, Россия уже на 100% изучена в формате мелкомасштабной геологической съемки. Теперь Сибирь и Дальний Восток предстоит изучить по среднемасштабной геологической съемке. Корявый почерк выпускника на ЕГЭ не станет помехой для проверки его работы. Бланки участников экзамена, заполненные нечитаемым почерком, не получат автоматически 0 баллов. Их дополнительно проверят педагоги. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он напомнил о том, что часть работы с коротким ответом обрабатывается компьютером. Вторую часть всегда проверяют педагоги. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня у Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наши.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой. Наказ.
3: Уже на следующий день ты привела

знать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов и 7 минут столица.
3: Давайте сыграем в кинопробы, мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы, вы пытаетесь угадать, что это. Сегодня у нас 3 число, будем 3 правильный ответ принимать. Если хотите поучаствовать, то заходите на сайт наш.ру, там на главной странице есть 2 раздела, 2 бота, пиши ведущим, выбирайте любой, который у вас работает. И один раз нужно подтвердить свой номер телефона, и потом можно с нами играть и общаться.
2: Вчера Лукьянова заставила меня участвовать в сюрреализме, поэтому фрагмент очень короткий, он очень фильм известный. По фрагменту не знаю, но по фрагменту, возможно, вы тоже догадаетесь.
3: А разыгрываем мы
4: экскурсию на наше радио.
3: Итак, внимание, задание.
4: Алло? Кого? Кривела?
5: Ах, портфель! Кривела здесь нет! Кривела! Окривела!
4: Кривела! Окривела!
5: Ох, сердце! Сердце!
3: Интересно.
4: Ну, если это вас хоть как-то мотивирует, замотивирует, друзья, верных ответов пока нет. Все, что посыпалось, оно все неправильное.
3: Эй, господи. Кривела,
2: да.
3: Ну, ждем 3 правильный ответ на наш.ру. Поехали.
1: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 14 минут в столице. Давайте еще раз послушаем фрагмент. Если для кого-то возникли сложности, то достаточно было в интернете забить «Кривелла-Кривелла».
3: Многие так делают всегда в кинопробах. Не очень честно, но пока вы будете искать, найдутся люди, которые вспомнят сразу же и напишут.
4: Алло? Кого? Кривелла?
5: Ах, портфель! Кривеллы здесь нет! Кривелла, а Кривелла!
4: Кривелла, а Кривелла!
5: Ох, сердце! Сердце!
6: Королевство кривых зеркал, бюро находок, Чиполлино, 101 далматинец. Вот это, наверное, самый популярный сегодня ответ. Это все ответы неверные. Мы загадывали фильм. Хотел сказать мультик, но это фильм. Фильм-сказка «Новые похождения кота в сапогах». Так он называется. И к нам на экскурсию придет человек с номером телефона 985-226-70 и так далее. Поздравляем вас.
3: «Новые похождения кота в сапогах».
1: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 26 минут в столице.
3: Ну что, давайте сыграем?
2: Да. Партнер рубрики «На запах» — российская компания Helmitex, разработчик и производитель инновационной формулы удаления запаха. Не маскирует, а разрушает источник запаха на молекулярном уровне. Кроссовки, диван, салон авто — все, что сложно постирать, очистит Helmitex. Ищите на маркетплейсах страны. Ну и разыгрывать мы будем специальный набор инновационных средств для удаления запаха на молекулярном уровне от компании Helmitex.
3: Правило следующее. Саш читает вопрос, интересный факт и три варианта ответа. Ваша задача — выбрать правильный, как вам кажется, и сегодня прислать его 21-м. Пусть будет, нравится нам это число. И кто пришлет 21-й правильный ответ, тот получит призы.
2: Да, тот получит приз, о котором я уже сказал. Итак, внимание, вопрос. Сколько запахов способен различать человеческий нос?
3: Не торопись.
2: Более 10 тысяч запахов. Более миллиона запахов. Более триллиона запахов.
3: Ну, тут, наверное, среднестатистический человеческий нос.
2: Да. Да,
3: вот такой. Ну, скорее всего, ну, потому что все мы люди разные.
2: Разные, конечно, но среднестатистические.
3: А после ковида-то некоторые еще и запахи не вернулись.
2: Слушайте, давайте сейчас не будем про ковид.
3: Давайте еще варианты ответа.
2: Итак, более 10 тысяч запахов, более миллиона или более триллиона?
3: Ждем 21-й правильный ответ.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги полезны.

0: Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, ну что, давайте подводить итоги.
3: Давайте.
4: Был у нас вопрос, удивительный, честно говоря, я бы не справился.
3: Я точно нет.
4: Не знал правильный ответ, но, Александр, озвучите еще раз.
2: Значит, дорогие друзья, более триллиона запахов способен различать человеческий нос. Более триллиона. И к кому у нас достается...
3: Ничего себе.
4: Я не знал, что столько запахов существует.
3: Я верила в 10 тысяч, честно вам скажу. Я думала, ну, как бы до миллиона.
4: Нет, ну,
3: точно.
4: Я, честно говоря, думал, что больше. И обычно в таких викторинах всегда нужно выбирать...
3: Середину.
4: Но...
3: Счастливый обладатель нашего суперподарка. Человек с номером телефона 900-077-30 и так далее. Мы вас поздравляем.
2: Вы получаете наборы инновационных средств для удаления запаха на молекулярном уровне от компании Helmitex. Российская компания Helmitex, разработчик и производитель инновационной формулы удаления.

0: запаха не маскирует, а разрушает источник запаха на молекулярном уровне. Все, что сложно постирать, очистит Helmetex. Ищите на маркетплейсах страны. Партнер рубрики ООО Helmetex.
1: Поздравляем победителя.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8 часов и 45 минут в столице.
3: Тут наткнулся на сообщение и задумался от нашего слушателя. Так. Ребята, обсудите, пожалуйста, а что произошло с кукурузой, что она теперь варится 10 минут? Ибо в нашем детстве ее варили от 2 до 5 рабочих дней. Нет, ну, про дни это, конечно, наверное, шутка, но да, я помню, что по 5 часов варили кукурузу.
2: Ну, не 5, 2 часа точно варили.
3: Не 5, вот я точно помню, что это было не 2 часа, а 5. И там кто-то варил в молоке и так далее. У нас просто вот с поля кукурузу приносили. Может быть, из-за того, что это кормовая была кукуруза, а вот 10 минут варится какой-то другой сорт кукурузы. И варили по 5 часов. Я помню, в огромной кастрюле такой. Я очень любил этот запах. И потом с солью.
2: А я, честно говоря, не понял, почему кукуруза стоит 100 рублей початок. Я вчера или позавчера захожу, значит, ну, обычная палатка.
4: Но цены уже выросли давным-давно.
2: Да какой она? 30-40 рублей. Красная цена.
4: Да, но она уже давно стоит минутку. Не 30-40
3: рублей.
4: Причем она,
3: наверное, из Китая, Саша, это же не наша.
2: Я в Санкт-Петербурге, Яна, ел кукурузу за 100 рублей в центре города. Вот в этой, в этом брал, как он называется, в гостином дворе.
3: Подожди, 100 рублей просто початок
2: не вареный, сырой.
4: Да.
2: Он всегда стоил 30-40 рублей, красная цена.
4: Я думала, ты про готовую говоришь.
2: В Санкт-Петербурге готовую я покупал в гостином дворе за 100 рублей. А в Таганском парке я покупал уже за 300 рублей.
3: Вареную.
2: Нет, у меня вопрос.
3: Нет, хорошо,
4: цена... Где эти 200 рублей?
3: Ну, это же явно не наша кукуруза.
4: Да.
3: Ну, то есть это явно привезенная откуда-нибудь из Ирана, из Китая.
4: Не обязательно. На самом деле, может быть, и наша.
3: Да.
4: Просто...
3: Нет, сейчас нашего ничего нет.
2: Но выглядела не как наша, конечно, она.
4: Сань, если люди будут покупать кукурузу за 300, ну, естественно, она будет столько стоить.
3: Ну, вот на ВДНХ 300 рублей початок.
2: Убила.
4: 300?
3: Смотрите, да, 10 минут варится кукуруза сорта Бондюэль. В нашем детстве была в основном кормовая и варилась 2 часа минимум. Ну, вот я об этом и подумал, да, что все зависит от сорта кукурузы.
2: А у вас...
3: Ну, у нас была такая крупная зерна, просто вот одной кукурузиной, во-первых, она большая была, одной кукурузиной можно было наесться. Не вот эти маленькие...
2: Пятюрины.
3: Да, мягкие совсем, а там нужно было жевать.
2: Альтернативная кукуруза.
3: Причем я когда к бабушке в деревню приезжал, у нас кукурузное поле рядом было. И мы с моими двоюродными братьями играли в салки кукурузой. По полю. Ну, то есть она там больше 3 метра, да. Ну, вот когда вырастает. И очень было. Лабиринты делали.
2: Да-да, я помню, мы когда приезжали в колхоз на уборку там какого-то урожая, рядом всегда были вот кукурузные поля. И мы там всегда залегали в обед. Потому что тебя не видно, там можно было провести всю уборочную.
4: Я сейчас пытаюсь вспомнить, вот за сколько я покупала в прошлом году в Мещерском. Мне кажется, вот как раз мы застоили, ну, максимум 150. По-моему, за 100 рублей мы покупали кукурузу.
3: Не, ну, во-первых, сейчас еще не сезон все-таки. Она, наверное, вот та, которая сейчас продается, действительно, ну, привезена в страну откуда-нибудь.
4: Но 300 это прям очень много.
3: Не сезон, а 300 рублей, может быть, к концу лета будет стоить, Саша, или в сентябре.
2: Ну, не знаю, в любом случае, я скажу языком рабочего, это грабеж. Вы меня извините, кукуруза 100 рублей, это грабеж.
4: У тебя есть свои теперь сотки, Санька.
2: А я сажал, я в прошлом году, у меня 2 початка выросло.
4: Да?
2: Да, из 6.
3: Ты с ними что-то делал?
2: Сварили, да и все.
3: Ну, вот сколько ты варил?
2: А я не варил, жена в молоке варит, я не знаю. Ну, может быть, это, конечно... Быстрее как-то.
3: Ну, это побогаче, Саша. Мы на воде.
2: Попробуйте в молоке, смотрите, очень вкусно. Этот сорт Бондюэль или какой.
3: Тут говорят, это вы еще на юге, на море кукурузу не покупали. Но мы представляем.
2: Да, я представляю, что тут творится вообще.
3: Да, спасибо, что
4: не дороже, чем
3: пояснили. От сорта зависит, от степени зрелости, сколько ее варить. Молочная кукуруза варится быстрее. Разобрались в ситуации, но да. К ценам на кукурузу все равно
2: есть
3: вопросики.
2: Вопросы,
3: да.
2: Конечно.
3: 8.
4: Пойду семена покуплю.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
5: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.
6: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Подробности на сайте rockzerno.ru. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко».
8: Доиграю рок!
7: Для аудитории старше 12 лет. Вход свободный.
6: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили за ночь 354 украинских беспилотника над регионами России. Как сообщили в Минобороны, дежурные средства противовоздушной обороны сбивали украинские беспилотники самолетного типа над территориями 13 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Беспилотники ВСУ атаковали объекты в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-службе правительства города, ранним утром объекты инфраструктуры были атакованы БПЛА в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Повреждены несколько объектов. В настоящее время идет ликвидация последствий. Пострадали несколько человек. Погибших нет, говорится в сообщении. Уголовное дело по статье о теракте возбуждено после атаки ВСУ на пассажирский автобус в Енакиево в ДНР. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, по данным следствия, ранним утром украинскими вооруженными формированиями совершена атака ударным БПЛА по автобусу, сообщением Москва-Симферополь. По предварительным данным, 7 человек погибли, 11 получили ранения. Информация о пострадавших уточняется. Российские предприятия способны производить по 15 тысяч FPV-дронов в день. В 2023 году такое количество дронов производилось в месяц. Об этом заявил первый вице-премьер правительства Денис Мантуров. Как пишет «Коммерсант», он указал на высокую результативность FPV-дронов и их относительно низкую стоимость. Отмечается, что спецоперация окончательно закрепила статус беспилотных летательных аппаратов как одного из ключевых элементов ведения современных боевых действий. Петербургский международный экономический форум встречает первых гостей. Форум проходит в северной столице с 3 по 6 июня. В его рамках пройдет более 300 деловых мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, тематические круглые столы, деловые завтраки. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, состоится ряд бизнес-диалогов со странами Африки и Латинской Америки, а также с Китаем, США, Германией, Индией, Саудовской Аравией и рядом других стран. Организованы различные форумы по актуальным направлениям глобального сотрудничества. Россияне стали активно покупать водонагреватели. В мае их продажи на маркетплейсах выросли более чем в два раза. Как пишет агентство ТАСС, водонагреватели стали абсолютным лидером как по общей сумме, так и в натуральном выражении. Кроме того, примерно на 20% выросли продажи тазов и кастрюль большого объема. Также в преддверии сезона отключения горячей воды многие жители страны приобрели походный душ и запаслись сухими шампунями. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в Мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мамы».

0: радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня больно,
0: Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наше.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов 9 минут столица. А мы вам напоминаем о том, что благотворительный фестиваль «Музыка жизни» пройдет 7 июня на территории телебашни Останкино. Я попросил бы озвучить артистов, которые будут выступать.
3: Конечно, Диана Арбенина, «Ночные снайперы», Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов, «Анимация», Капитан Макс, Седлес, «Дела поважнее», Casual. И это музыкальная часть нашего благотворительного музыкального фестиваля, который мы организовываем вместе с Останкинской башней и благотворительным фондом «Дорога жизни». А помимо этого будет огромное количество мастер-классов, всевозможных активностей для всей семьи. И погода, которую обещают нам синоптики, будет по-настоящему летняя в эти выходные.
2: А еще мы рады вам сообщить, что на фестивале вы сможете, друзья, попробовать новинку от наших друзей Светлогорья – мороженое «Неон». Свежайший пломбир, фиолетовая глазурь, взрывная карамель и светящиеся в темноте неоновые шарики. Мы уже все радиостанции попробовали. Уверяем вас, это незабываемо. Партнер фестиваля ООО «Русское молоко». 0+.
4: В общем, Светлогорье придумало суперхит этого лета, который однозначно вызовет восторг у всех детей – и не только детей нашей страны, потому что это не только очень вкусно, это еще и очень круто выглядит.
3: И на
4: фестивале... Откусываешь, а там куча разноцветных шариков, которые еще и светятся в темноте.
3: И на фестивале вы сможете его попробовать. И хотелось бы напомнить вам, что вход на фестиваль бесплатный по электронному билету. Регистрация уже закончилась. К сожалению, всех желающих территория не сможет вместить. Но мы обращаемся ко всем тем, кто зарегистрировался на всякий случай, или у вас изменились планы. Пожалуйста, потратьте одну минуту, зайдите в личный кабинет. Вам билеты пришли на почту и сдайте билет, если вы понимаете, что вы не идете, потому что вы занимаете чье-то место, кто очень хотел бы, но не смог зарегистрироваться. Ажиотаж страшный был на билеты и остается. И если кто-то сдает билет, то они появляются для регистрации на сайте наш.ру. Поэтому взвесьте все свои за и против планы. Если понимаете, что не сможете быть, отдайте, пожалуйста, тем, кто точно собирается. Еще важная информация. Ну, про погоду я сказал. Погода будет чудесная. Мы были вчера на площадке. Подготовка идет полным ходом. Обратите внимание, что по билету на фестиваль нельзя попасть на Останкинскую башню, на экскурсию. Но прямо на территории фестиваля будет работать экскурсионное бюро «Стойка», где вы во время там выступления артиста, которого вы хотели бы там пропустить, например, или во время музыкальной паузы, вы сможете спокойно воспользоваться экскурсией и подняться на Останкинскую башню, посмотреть на фестиваль с высоты птичьего полета. Ну и насладиться видами прекрасной столицы нашей. И, в принципе, интересная экскурсия. Очень рекомендуем всем по Останкинской башне. Мы несколько раз проходили.
4: Ходили и одни, проходили, да.
3: И вместе с экскурсоводом, и с нашими слушателями-победителями. И всем рекомендую. Всем, у всех посетителей нашего фестиваля будет возможность заказать экскурсию на площадке.

0: пролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один.
1: Энциклопедия нашего радио.
2: Исполнитель Мумий-тролль. Имя Илья Лагутенко.
3: Легенда. Рождение произошло у меня в квартире на 4-м этаже. Мое личное было название «Шок». Я была такая, типа, зашокируем всех, скажем «Шок». Что-то звучное хотелось такое, из двух слов. Поэтому «Мумий-тролль».
1: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты», программы, интервью, радиопрезентации.
2: В любом месте, в удобное время.
1: Подкасты на наши.ру.
4: Так, бьется сердце. Так звучит наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Ну что, почитаем проблемы, гадать будем очень скоро.
3: Ну поэтому... давайте проанонсируем гадание.
2: Будем гадать очень скоро, поэтому если есть какие-то проблемы, дорогие друзья, вы, пожалуйста, пишите нам. Мы обязательно все проблемы зачитываем, где нужно что-то говорим, где не нужно, просто промолчим. Вот, ну, возможно, вас поддержат наши слушатели. Гадаем сегодня по какой книге?
4: По Яну Мартеллу сегодня гадаем.
2: По Яну Мартеллу.
3: Ну что, есть уже проблема. Хочу удаленно работать на даче все лето. Руководство вроде не против, но переживаю, как там все пройдет, потому что дача, соблазны мужские, сами понимаете, и так далее.
4: Как я вас понимаю?
2: А что за соблазны?
3: Напитки разные, покрепче.
2: Выпить?
3: Да. Наверное, ну я не знаю, про какие соблазны мужские. Я, может быть, там
2: сон? Женщин позвать.
3: Женщин позвать.
2: Из соседнего СНТ.
4: Выспаться. Вот он, главный соблазн работающего человека.
2: Так нет, какой выспаться? Ему работать там надо.
4: Тут я говорю, а тут выспаться. Соблазн.
3: Вы попробуйте. Не попробуйте, не узнаете. Если руководство не против, если есть возможность работать удаленно.
2: Если у вас нет перебоев с интернетом, то пожалуйста.
3: Да, сейчас, кстати, это актуальная проблема для многих.
4: У меня был небольшой период в жизни, когда я работала удаленно и перемещалась тоже с ноутбуком. И это чудесно, когда ты работаешь из Карелии, потом в Сочи приедешь, поработаешь. Чудесно. Просто мечта.
3: Привет, любимые ведущие. Привет. Сегодня суд по неоплате, в кавычках, парковки на служебном авто. Цена вопроса 50 тысяч. Первый раз в суде непонятно, что говорить и как себя вести. А ситуация такая. При оплате парковки неверно сработала геолокация, и я оплатила соседнюю улицу. Разница зон составила 40 рублей. С одной стороны, можно было бы внимательно проверить, а с другой оплатила же и не нарушила. Но сбой в системе определений не критичный же. Погадайте, в чью пользу решит судья сегодня?
2: Да, я, конечно, вам не завидую. Но, наверное, будем надеяться, что в вашу пользу. Хотя я сомневаюсь.
3: Слушайте, ну, может быть, сейчас вот с всеми этими перебоями мобильного интернета, геолокациями, может быть, суды
2: от
3: идут?
2: От судей многое зависит в этот момент.
4: Ты знаешь, мне кажется, шансы есть, потому что, ну, я так понимаю, человек оплатил соседнюю улицу, это значит, что машина была припаркована вот в конкретно то время, когда человек получил штраф.
3: Ну, видишь, можно же попробовать это не работает.
4: И просто разницу оплатить.
2: Дело дошло до суда, ведь сначала она написала наверняка бумагу, что-то как так, давайте перепроверим. Они наверняка перепроверили, увидели и сказали, нет, пусть идет суд. Пусть суд решает.
4: А что, вот прям сразу в суд отправляют такие истории, да?
2: А, нет, они вообще, их задача с тебя стрясти бабки. Все. Другой задачи, там нет такого по-человечески, плевали они на эту человечность. Поэтому, конечно...
3: Сашка, сознанием дела.
2: Поэтому, говорит, если ты человек упертый, ты пойдешь до конца. А если ты не упертая, то, ну, скажешь, да ладно, заплачу эти 50 тысяч. Провались они. Обидно. Нет, то, что это
4: ужасно обидно. Это 40 рублей разница.
2: Это обидно. Это называется...
4: А вылилось все в 50
2: тысяч. Это называется ловушка. Таких ловушек в Москве очень много. И люди попадают в них. Да, нужно быть внимательными, особенно сейчас.
3: Тут написали, шансы есть, если цена этих зон одинаковая.
4: Так кто-то и дело, что она разная.
3: Написано же, разница зон составила 40 рублей.
2: Да.
3: Ну и, наверное, не в пользу нашей слушательницы.
2: Боюсь, что никто не будет в этом... в общем, все зависит от судей, честно вам скажу.
4: Еще один комментарий от слушателей по неоплаченной парковке. Была аналогичная ситуация. Суд воспринимает это как непредумышленное нарушение. И что-то сторонирует штраф, короче говоря. Ну, тут какая-то опечатка, я не понимаю, что имел в виду человек. Ну, в общем, короче говоря, назначает, видимо, штраф. За непредумышленное.
3: Какая разница, когда тебе 50 тысяч нужно будет платить? Ну, назовите,
4: а может быть, 50
3: если
4: тысяч
3: мне в любом случае 50 тысяч платить, то...
2: Ну, что непредумышленное 25.
3: Тоже, знаешь, не легче.
2: Да, ощущение, что по щеке провели одним местом.
3: Ждем ваши проблемы. Наш.ру.
2: Я на тебе думаю, каким местом провели пальчики.
4: Да я понимаю, что ты имеешь в виду. Мне за человека обидно.
1: Подъемники на нашем радио.

совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в июне премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
13: и Игорь Паньков.
12: Подъемники на нашем радио.
14: Так, дорогие друзья, давайте гадать.
15: Сегодня суд по неоплате в кавычках парковки на служебном авто. Цена вопроса 50 тысяч рублей. Первый раз в суде. Непонятно, что говорить и как себя вести. А ситуация такая. При оплате парковки неверно сработала геолокация. Я оплатила соседнюю улицу. Разница зон составила 40 рублей. С одной стороны, можно было внимательно проверить, а с другой, оплатила же, не нарушила. Ну, сбой в системе определений не критично же. Погадайте, в чью пользу решит судья сегодня. Написал нам Оля. Оль, доброе утро.
16: Доброе утро.
15: Оля тут написала пояснение, что она сначала обратилась в службу парковочную. Ну, ей сказали, ну идите в суд.
14: Да, так и было.
15: Да, так было, Оль?
16: Да, совершенно верно. Мы когда стали разбирать эту жалобу, все мои аргументы в окне парковщики отмели и сказали, что я имею право обратиться в суд. И я составила, конечно, жалобу, написала в суд районный, что с решением я не согласна, и привела два аргумента, что нет в законодательстве такого пункта, что мы прямо обязаны отслеживать геолокацию, как-то ее контролировать, это не зависящая от нас причина. Вот. А второй аргумент, что, в принципе, нарушение, оно малозначительное такое, ну, разница там всего лишь 40 рублей, как бы, винюсь, прошу меня простить, буду внимательнее. Вот типа того, только в юридических формулировках.
15: Ну, да. А машина на организацию оформлена, да? Поэтому такой
16: штраф. Да, поэтому такой высокий штраф, в общем-то.
15: А ну, это хорошо, что вы не на газон не заехали, а то бы сколько там?
14: 300.
15: 300, 500.
14: А организация, что говорится, если что, они заплатят за вас или нет?
16: Нет, это наша личная ответственность. Организация нам оплачивает все наши расходы, поэтому проверять, конечно, предупреждают, чтобы мы проверяли и не тратили свои деньги.
15: А где припарковались территориально?
16: Сокол, район Сокола.
14: Недалеко от нас.
17: Ой, обидно, конечно. Хочется, чтобы у вас все получилось, и вам это все дело отменили. Сторнировали, как нам написали наши слушатели.
15: Будем надеяться, что судья войдет.

0: это положение. Я думаю, что вы не одна такая, кто сейчас страдает из-за всех этих отключений интернета, геолокации и так далее.
1: Хотелось бы еще добавить, что парковщики, вернее, московский паркинг, он и так свое получит.
0: Конечно.
1: В любом случае свое получит. А людей как бы всегда жалко.
2: Вообще-то обидно, когда человек готов заплатить вот эту разницу, да, вот эти несчастные 40 рублей, а тебе нет.
1: Ну там на самом деле...
0: У каждого своя работа, Ян.
1: На самом деле сейчас еще стало легче. Вот в Питере вообще драконовский парковка. Там ты платишь за первый час вне зависимости от того, стоял ты полчаса или 20 минут.
0: Да, мы прочувствовали это на себе.
1: Да, а здесь ты все-таки можешь заплатить именно столько, сколько ты простоял. И в том, и в другом городе можно изменить парковку, если ты, допустим, стоял чуть больше и забыл заплатить.
0: А ну, там была время. Новость буквально недавно, что вот со всеми проблемами с геолокацией и интернетом хотят разрешить там в течение, условно, 24 часов оплатить парковку.
1: Да, так и есть. Нет, оно
0: или
1: есть.
0: Уже это. Работает?
1: Оно да? Работает, конечно. Ну, в Москве точно работает.
0: Оль, ну давайте, номер страницы, номер строчки.
3: Ну, давайте, 20-я страница, 4-я строчка снизу.
0: Сегодня суд по неоплате парковки на служебном авто. Цена вопроса 50 тысяч рублей. Первый раз в суде. Непонятно, что говорить и как себя вести. А ситуация такая. При оплате парковки неверно сработала геолокация, и я оплатила соседнюю улицу. Разница зон составила 40 рублей. С одной стороны, можно было бы внимательно проверить, а с другой, оплатила же, не нарушила. Но сбой в системе определений не критичен же. Погадайте, в чью пользу решит судья сегодня?
1: На прощание он улыбнулся и бросил. Чего раскраснелся-то? Повернулся и ушел. Ну, будем надеяться,
0: напишите
1: что...
0: Напишите нам, Оль.
2: Пусть вот это улыбнулся, будет добрым знаком.
0: Как все пройдет.
1: Хотелось
0: сегодня
1: бы...
0: суд же, да?
3: Обязательно, спасибо, да.
0: Завтра напишите нам.
1: Да, очень хочется, чтобы честным людям помогало правосудие.
2: Вообще обидно, что человеческие вот эти вот взаимоотношения, они уходят на второй план. Почти все время в последнее
1: минутку,
2: время.
1: Минутку, минутку. Ну, не второй план, седьмой.
2: Да, даже седьмой.
1: Мы опускаемся все ниже и ниже. А нужно поднимать именно вот этот человеческий план.
0: Ты свой план перевыполнил сегодня. Давайте. Можно было на щеке остановиться еще.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Баранова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 48 минут в столице.
3: Продолжаем развеивать мифов, которые касаются ценообразования такси, и рассказывать вам про сервис-транспорт в Яндекс.Го. Существует такой распространенный миф: менять транспорт в одной поездке не быстрее, чем ехать на одном транспорте. На самом деле не всегда. Так, в сервисе транспорт в Яндекс.Го можно указать точки А и Б и увидеть маршруты, в которых будут скомбинированы несколько видов общественного транспорта. Сервис учитывает ситуацию на дорогах и число пересадок и предлагает разные варианты, где быстрее, где меньше идти пешком или где время в пути будет меньше зависеть от непредсказуемости на дорогах, что, согласитесь, очень удобно. Причем сейчас с развитием транспорта появляются все новые маршруты, и даже если ты в этом районе уже живешь давно и привык вот на одном виде транспорта ездить, можно посмотреть в приложении транспорт, в сервисе транспорта в приложении Яндекс.Го альтернативные маршруты проезда на общественном транспорте. И, возможно, вы
4: они, оказывается,
3: жизнь,
4: иногда гораздо круче.
3: Гораздо быстрее, да, и удобнее. Вы всю жизнь ездили вот по одному маршруту на одном там автобусе, а оказывается, может, быстрее и удобнее.
4: Вот так мое главное открытие, извини, Александр, последнего времени, это возможность, да, катить от дома до мастерской Фоменко за 11 минут на электричке. Я считаю, что это просто вообще супер вещь.
3: Именно так. А сколько времени ты раньше тратила, Янка?
4: Да, на метро было гораздо дольше, а про машину я вообще молчу, особенно по пробкам, а поскольку театры — это вечернее мероприятие, то электрички наши все.
0: Наша погода.
5: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны. И не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот». «Бувалда». Группа «Семь штук баксов». «Кэжуал». «Бахыт компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 12 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Так звучит наше

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 10 пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР находятся в больнице. Среди них есть ребенок. Состояние поступивших в стационар оценивается как средней степени тяжести. Еще один пострадавший получил медицинскую помощь амбулаторно. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он отметил, что по состоянию ребенка готовятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус «Москва-Симферополь» в Енакиево. По предварительным данным, 7 человек погибли. Страны Европы потеряли около 3 триллионов евро из-за отказа от российской энергетики. Об этом журналистам заявил специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, Германия и другие страны Европы фактически приводят свою экономику к коллапсу. Поэтому важно, что созидательные европейские силы и политики будут присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме, сказал Дмитриев. В частности, отметил предстоящий диалог с представителями немецкой партии «Альтернатива для Германии», которые выступают за восстановление северных потоков и партнерство с Россией. Легкий многоцелевой самолет «Байкал» перешел к этапу сертификационных испытаний. Об этом заявил первый вице-премьер правительства Денис Мантуров. По его словам, сдвиг вправо по проекту был вынужденной мерой из-за отказа иностранцев от участия в нем и перехода на российские комплектующие. В феврале третий летный образец самолета «Байкал» совершил первый испытательный полет. Почти 60% твердых коммунальных отходов в России сортируется. При этом на переработку отправляется более 15% отходов. Такие данные привел глава Минприроды Алексей Козлов. В беседе с РИА Новости он отметил, что в перспективе до 2030 года сортировка твердых коммунальных отходов должна составить уже 100%. На переработку будет направляться до четверти из них. При этом полигонное захоронение отходов уже сейчас снижено почти на 20%. Выпускников предупредили о поддельных сайтах по продаже нарядов. В преддверии выпускных мошенники создают фейковые интернет-магазины и салоны с вечерними платьями, рассказала РИА Новости юрист Ирина Русина. Она отметила, что цены на таких платформах указаны ниже рыночных и подтверждаются идеальными отзывами. Помимо этого, мошенники предлагают покупателю бронь платья или примерку по записи и просят внести депозит. В некоторых случаях после оплаты продавец перестает отвечать либо присылает вещь несоответствующую фото. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня у Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наши.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 3 июня. Набирает ход лето на него, потому что иначе лето пройдет. Вы или работаете, лето – это часть нашего мимо вас. Неважно, отдыхаете вы или работаете, лето.
2: Выступить.
3: У нас сегодня гость.
2: Говорим
3: о фестивале «Музыка жизни», нашем благотворительном воскресенье. А пока хотелось бы обратить ваше внимание, что сегодня Всемирный день велосипеда и Всемирный день бега. И поздравить всех, кто имеет к этому отношение.
1: Бегущих велосипедистов.
3: Именно так. 10:08 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Здравствуйте, я, честно говоря, опять почему-то не вижу. 10 часов и 14 минут в столице. Сегодня у нас среда. И у нас сегодня в гостях директор Останкинской башни Дмитрий Назаров. Дмитрий, доброе утро.
3: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В очередной раз приятно встретиться.
4: Да, обычно мы встречаемся в последнее время на башне, когда у нас там выездные студии нашего радио по разным поводам. А теперь вы у нас в гостях, так сказать...
3: Игорь, я давно ждал этого предложения, наконец дождался. Теперь вы меня позвали. Мне это очень приятно. Спасибо.
5: Поздравляем с прошедшим днем рождения. 30 мая человек отмечал. Мы тут за эфиром уже успели, не представляете, обсудить не только, конечно, наши большие наполеоновские планы, которые нас ждут вот уже совсем скоро, буквально через неделю, но шурпу успели обсудить. Значит, вот эти вот щедрые поступки нашего сегодняшнего гостя по случаю своего дня рождения, который, ну, можно я расскажу, но просто пусть женщины знают, что есть такие мужчины. Человек в свой день рождения пошел, купил супруге туфли. Ну, вот вы чувствуете, как заулыбалась вся наша женская аудитория сразу?
3: Даже я порозовел тут.
5: Даже вы. Да, вот.
4: Да, все, расположили Яну, да. Можно поговорить и о делах. Дело в том, что, если вы пропустили эту информацию, 7 июня на территории у Останкинской башни пройдет наш благотворительный фестиваль «Музыка жизни», который мы делаем совместно с Останкинской башней и благотворительным фондом «Дорога жизни». Диана Арбенина, «Ночные снайперы», Вадим Самойлов, «Агата Кристи», Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов, «Анимация», Капитан Макс, Седлас, «Дела поважнее», Casual, все эти артисты выйдут на нашу сцену. Все ведущие нашего радио будут на мероприятии, естественно, на сцене вести наш фестиваль. И огромное количество разных активностей для всей семьи. Дмитрий, вот скажите мне, пожалуйста, мы о фестивале еще обязательно поговорим. Вообще, Останкинская башня для москвичей и для гостей нашего прекрасного города. Это символ, безусловно, города. А еще вот вы, как директор, наверное, слышали, обсуждали с гостями. Вот что говорят, что это для них?
3: Ну, Останкинская башня, безусловно, это символ города, вы правильно заметили, символ страны. И вообще, я считаю, это символ отечественного телевидения и радио.
2: Ну да.
3: Да, это вот как бы сердце. Башне будет в следующем году 60 лет. Как бы, и надо понимать, что и конструктивно, и технологически первоначально создавалось еще тогда. Все это до сих пор актуально, все это современно. Понятно, что проходил апгрейд оборудования. Но и на сегодняшний момент, если брать связь, то башня соответствует современным всем требованиям и качеству передаваемого сигнала, как по телевидению, так и по радио. Плюс ко всему, исторически сложилось так, что на башне сделано много что для туристов. С самого начала строительства были организованы экскурсии, был организован легендарный ресторан «Седьмое небо», и он был очень востребован, потому что вот когда я рос в то время, я туда попасть не мог. То есть это, скажем так, был элемент большого дефицита, и не каждый...
4: Потому что дорого было или большой спрос был?
3: Большой спрос. То есть туда как бы водили группы с предприятий производственных, собирали и так далее.
4: Туристов. Вот просто
3: так прийти и купить там билетик и сходить поворачиваться в ресторане «Симоне» было невозможно. И если вы помните, даже во многих фильмах это преподносится как некое событие. Вот даже фильм «С легким паром», помните, там, я не помню, Алик или как там, говорит, меня, говорит, приглашает на Новый год вращаться в ресторан «Седьмое небо». Вот. И так получилось, что я теперь здесь работаю, как бы оказался внутри всех этих событий. Это, безусловно, интересно. На башне собрались, в принципе, люди, вот команда, которые в башню влюблены. То есть, скажем так, мы не отсекаем человека и нашу работу, да, это все вместе настолько вот сплелось, что, в общем-то, мы с этим просыпаемся, с этим ложимся спать, возникают какие-то идеи, которые мы пытаемся претворить в жизнь. И стараемся, конечно, для наших посетителей, а к нам приходят до 2000 человек в день.
4: Ничего себе.
3: Да, поток желающих достаточно большой. И, конечно, хочется людей чем-то заинтересовать, открывать какие-то новые продукты. Вот из последних тем у нас было, это в ресторане «Седьмое небо» мы открыли авторские сеты. То есть мы вернули идеологию, которая была в советское время, когда был единый комби-билет, ты покупаешь билет на башню, туда входит еда. Только мы сделали вращение не 45 минут, минут, а чтобы люди насладились. У нас сеанс длится 2 часа. И как бы совершенно спокойно на нашем сайте tvtower.ru можно приобрести единый билет для посещения башни с точки зрения экскурсии. И в том числе 1,5 часа вращаться в ресторане «Седьмое небо», посмотреть окрестности и вкусно покушать авторские сеты. Кухня у нас своя, повар свой. То есть это все штатные сотрудники нашего предприятия. Мы следим за качеством.
2: Прямо на башне готовят.
3: Прямо на башне готовят.
4: Мы, да, готовят все из-под ножа. Как люди, которые были там несколько раз, оценили.
5: Да, это действительно вкусно.
4: И красиво, и вкусно.
5: А я записала просто феерический таймлапс. Мы пока сидели за столиком, башня же вот, ресторан вращается, и у меня стоял телефон, и у меня есть круговой обзор, просто вот очень красиво.
2: А я вот еще хотел спросить, Дмитрий, а было ли вот когда-то в Париже, когда построили знаменитую Эйфелеву башню, парижане ее не приняли поначалу. Это сейчас это символ Парижа там, и так далее, ее историческое достояние. А с башней Останкинской было нечто подобное? Или вот была построена, сразу влюбился в нее народ и московский, и советский? Или были какие-то вот...
3: Нет, вы знаете, я хочу сказать, что наш человек, он немножко отличается от француза. У них свое восприятие мира. А когда вот башня строилась, во-первых, ну, поймите, в то время, это там 60, конец 60-х годов, Москва невысотная, и вдруг возникает такой шпиль 540 метров. Да? Это, безусловно, был технический прорыв. То есть и строительный, и технический, да, то есть такое появляется сооружение. Плюс, как бы, башня, она красива, да, конструктивно.
2: То есть, красиво.
3: Красиво. Вот, понимаете, вот есть, вот нет ничего лишнего, нет никаких лишних элементов. Она очень статно смотрится, она интересна сама по себе. И ведь, насколько был гениальный конструктор Никитин, вы смотрите, вот 60 лет башни, она много чего пережила. Пожар был, как вы помните, в 2000 году. Тросы полопались, а башня стоит. И ведь самое интересное, что самая глубокая точка в фундаменте при такой высоте всего-навсего 4 метра 70 сантиметров. И все это устойчивость колоссальная. Принцип постройки, помните, была игрушка, не валяшка. Ванька, встань-ка, вот мотоциклы чопперы также сделаны, низкопосаженный центр тяжести. Угу. За счет этого она имеет устойчивость и стоит. А тросы внутри, это как бы ее держат, помните, в детстве там катушечки ставили, нитку протягивали, и вот они там, значит, как этот, пирамидки стояли. Вот, в принципе, эту функцию выполняют тросы. И, конечно, когда башня была построена, был большой к ней интерес. Я помню себя, я жил на юго-западе, я все время мечтал подъехать к Останкинской башне и посмотреть на Останкинскую башню. Просто жил немножко в другой локации. Вот, но когда-то я это в свое время сделал, посмотрел. Было колоссально интересно. Ну и, кстати, что характерно, многие путают, почему-то считают, что все телепередачи снимаются на Останкинской башне. И, да. И,
5: ну, так мифы, действительно считают, да, очень многие.
3: Очень многие считают. Даже, да, помните, мультик «Ну погоди», там волк забегает, и он как раз бежит в двери к Останкинской башне, там как бы студия. Многие приезжают на съемки в телецентр, путают адрес и приходят к нашей проходной, говорят, а где здесь там снимают стальная передача? Говорят, вам через дорогу. А так, в принципе, если говорить понятным языком, то Останкинская башня — это, в принципе, большая антенна. То есть весь смысл башни — это, скажем так, столб, и максимально высоко поднимается антенная часть, чтобы в определенном радиусе раздать сигнал. Причем, хотел сказать, башня накрывает радиус 95 до 95 километров вокруг себя и охватывает порядка 12,5% населения Российской Федерации по телерадиовещанию.
5: На секундочку.
3: Да, это такой объект связи, достаточно колоссально серьезный. И очень сложно, и очень интересно.
5: И как антенна, она тоже способна гнуться от ветра.
3: Гнется от ветра.
5: Максимально, по-моему, вот это вот расстояние 12,5 метров, я где-то читала, да?
3: Да,
5: это
3: допустимое.
2: На экскурсии,
3: да,
2: нам рассказывали, допустимое.
3: Да, допустимое, да, да. Но исторически было зафиксировано, разные есть данные, где-то я слышал, что было до 7 метров, где-то я слышал, что до 5. Я думаю, что до 5, это, наверное, более соответствует реальной картине. Ну, вот если вы были наверху, вот вы долго же там вели эфиры, вы же, наверное, когда вниз спустились, почувствовали, наверное, вот это легкое состояние эйфории, да, после
5: есть
3: высоты.
5: Есть, конечно.
3: Там, за счет того, что там находишься, давление по-другому, и плюс все-таки вот эти вот колебания присутствуют, иногда, когда сильный ветер, ты это чувствуешь. не спускаешь, как пошатывает слегка, как после долгого перелета.
4: В этом плане как раз это хотел сравнить с перелетом и вернуться к ресторану «Седьмое небо». Совершенно другие ощущения, когда ты ешь на такой высоте. Как вот говорят, что в самолете томатный сок как-то по-особенному воспринимается вкусовыми рецепторами. Вот такое же у меня было впечатление от еды на Останкинской башне в ресторане «Седьмое небо». Еще когда ты видишь в окно, вот смотришь в хорошую погоду, я знаю, что многие вечером приходят на закат посмотреть, совершенно другие ощущения от еды именно.
2: Ну, кстати, даже когда в отсутствии видимости, это все равно видимость совершенно другого, потому что вокруг тебя туман, это другие абсолютно ощущения, и, безусловно, это потрясающее впечатление. А я, кстати, хотел спросить, а не было там сотрудника, который подходил и говорил: «Дмитрий Ильич, больше не могу работать, хочу на земле».
3: Да.
2: Были, да?
3: Да. Да.
5: Это люди, которые боятся высоты?
3: Нет, не боятся высоты. Понимаете, у всех работает по-разному вестибулярный аппарат, плюс все-таки скоростные лифты. Есть люди-гипертоники, есть гипотоники. И по состоянию здоровья многие понимают, что им тяжело. Плюс там все-таки стесненное замкнутое пространство, места не так сильно много. И бывают ситуации, то есть не скажу, что это повальное явление, но бывает, когда люди говорят: а можно мы там не наверху, мы внизу, будем, нам действительно тяжело. Бывает.
2: Я думаю, да.
4: Дмитрий Назаров у нас сегодня в гостях, директор Останкинской телебашни. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Мы прервемся ненадолго и вернемся.
1: Подъемники на нашем радио.

0: стратегический, поэтому у нас свой пропускной режим, свой досмотр грузов, в том числе досматриваются продукты питания. Второе, дальше это поступает на башню, дальше это разносится по разным ярусам, по кухням, потому что по всей высоте у нас расположены разные цеха, связанные с рестораном «Седьмое небо». И если в советское время все готовилось внизу и на специальном лифте поднималось наверх, то, скажем так, современное питание и современная идеология приготовления, она не позволяет это делать, потому что многие вещи надо доводить до финала уже непосредственно на той или иной отметке. Поэтому заготовки у нас делаются внизу, что-то режется, дальше поднимается на специализированном лифте наверх, и дальше наверху на кухне, это уже там жарятся стейки, готовится еда, и уже с пылу жару подается нашим дорогим гостям. То есть это целая такая история.
1: Целый процесс.
0: Да.
2: Закончим с рестораном. Я думаю, подробную информацию вы найдете на сайте tvtower.ru. Но спрашивают, можно ли забронировать столик в ресторан? Как технически это сделать?
0: Конечно, мы запустили новую историю, связанную с посещением Останкинской башни с 1 апреля. Можно теперь, как раньше, приобрести единый билет, который включает в себя посещение Останкинской башни и в том числе питание в ресторане «Седьмое небо». Это гарантированная история, что человек, попадая на башню, окажется в ресторане.
2: И будет у вас столик, и будет у вас вкусный обед, завтрак или ужин, в зависимости от того, в какое время вы придете.
0: Да, панорамный вид и хорошее настроение.
2: А для тех, кто, может быть, еще не знает, Останкинская башня, территория Останкинской башни еще имеет концертный зал с одноименным названием «Останкин». Там проходят концерты, там проходят разные театральные антрепризные постановки, и туда тоже любой желающий может попасть, изучив афишу. Концертная деятельность – это новое направление, или он всегда существовал, там всегда проводились мероприятия?
0: Ну, мероприятия проводились. Я в первый раз в концертном зале «Останкина» оказался, это, наверное, было лет 25 назад. Мне дали пригласительный билет, и я-то приехал на концерт, посвященный 8 марта. Мы приехали с супругой, и был концерт достаточно интересный, выступали звезды эстрады. Я на тот момент даже не знал, что у Останкинской башни есть концертный зал. Он внутри визуально чем-то напоминает в уменьшенном формате Кремлевский дворец. Вот мне вот чем-то напоминает он именно вот так вот. И потом, понятно, было время, менялось, что-то происходило, как-то эта история сходила на нет. Вообще, первоначально он, конечно, проектировался именно как для проведения съездов, собраний и так далее. Потом мы начали эту тему опять заново реанимировать. Назывался он «Концертный зал Королевский». Мы его переименовали, назвали «Концертный зал Останкина», запатентовали эту историю, вернули, как бы, скажем так, исторические корни и начали заниматься именно с точки зрения драматического театра, с точки зрения эстрады, с точки зрения концертов. Мы, как бы, стараемся создать там комфортные условия как для артистов, так и для наших дорогих зрителей. Не все получается сразу, но, хочу сказать честно, я доволен результатом, потому что шаг за шагом у нас уже что-то получается. Мы ставим драматические спектакли, зрители идут. У нас единый сайт tvtower.ru, где можно и купить билет в концертный зал, и купить билет на Останкинскую башню, и купить комби-билет, чтобы попасть в ресторан. В общем, вот так вот.
1: А сегодня Всемирный день бега. Я где-то читала, что Останкинская телебашня является местом регулярного проведения спортивных соревнований по скайранингу. Правильно?
0: Да.
1: 1704. Это когда по ступенькам. 1704 ступени преодолевают спортсмены и спасатели. И рекордное время, насколько мне известно, менее 10 минут составляет. Я вообще не представляю, как такое возможно. Но тем не менее, это так, да? Действительно?
0: Да, это действительно так. То есть есть определенный социум людей. Они ездят по разным башням, выбирают место и проводят соревнования на перегонки, кто за самое короткое время поднимется на ту или иную высоту. Конечно, это нагрузка колоссальная, потому что, во-первых, лестница, по которой они бегут, она является эвакуационной, она очень крутая и очень узкая. То есть там есть места, где угол наклона порядка 45 градусов, а ширина 60 сантиметров. И надо понимать, что они бегут

0: там фактически там на 337 метров. Это я, скажу честно, сам не бегал и наверх не ходил пешком, но я спускался.
1: Меньше 10 минут, да, рекордное, да, время. Это же просто немыслимые какие-то цифры.
0: Я спускался. Я хочу сказать, что спуск, ну, не бегом, а просто спуск сверху вниз у меня занял порядка 30 минут.
1: То есть это... А тут наверх меньше, да, чем
0: за 10. Наверх, да. Причем с периодической регулярностью проводятся эти соревнования. Но знаете, я чем поражен? Что люди, которые прибегают наверх, вот меня, да, туда запусти, мне кажется, я потом упаду на стеклянный пол и пластом часа полтора пролежу молча. А они нормально поднимаются, там ни один мускул на лице не дрогнет. Они так поднялись, раз и пробежали. Сколько? А, говорят, ну хорошо, хороший результат. И дальше они разговаривают, живут простой жизнью. То есть для них это такая вот тема, как позавтракать.
1: Вообще удивительно рядом, конечно. Кстати, про стеклянный пол. Он на высоте 337 метров, да, по-моему, да, да, у вас расположен. И выдерживает какую-то колоссальную нагрузку там выше, свыше 3 тонн?
0: Да, да.
1: Правильно,
0: ну,
1: я помню?
0: Да. Да, он выдержит нагрузку выше 3 тонн. Это на самом деле технически достаточно серьезная конструкция. Это сэндвич. Мы проводим испытания периодически, как бы на нагрузку. Верхнее стекло, которое находится внутри, оно как бы чисто защитное от пыли, от царапин и прочее. Дальше под ним лежит второе стекло, и потом лежит вот это вот прочное стекло, которое отбронированное и держит нагрузку. Где-то, наверное, года полтора-два назад мы одно стекло меняли. То есть...
2: А что такое?
0: Ну, время проходит, понимаете, вечно уже ничего не бывает. И поскольку мы следим за состоянием для безопасности посетителей, то есть мы одно стекло поменяли. То есть закрывали вот это пространство, то есть изготавливали стекла, то есть это такая целая технология. Вот. Ну, где-то вот раз 25 лет это происходит вот так вот.
1: И забавно наблюдать, как дети скачут по этому полу, им все интересно, а мамы и бабушки ходят вокруг и пытаются схватить за руку.
0: Да, ну ничего страшного не будет, там слона можно поставить, и как бы ничего
1: он
0: не произойдет.
1: Выдержит.
0: Да.
2: Но, дорогие друзья, вы можете все это ощутить на себе, и вот те факты, которые сейчас рассказывает Дмитрий и вспоминает Яна, это все то, что нам рассказывали на экскурсии, которые вы можете запросто купить, и вам экскурсоводы все расскажут.
3: Ну, внутри
2: и
3: там покажут. Настоящий и покажут, да, интерактивный мультимедийный комплекс. Вот прямо у подножья башни, где начинает экскурсовод работать, свою, где встречает. И детям, и взрослым безумно будет интересно. Я сейчас не хочу спойлерить, вот, чтобы вам...
1: Ну, осталось что-то интересное. Еще не все, там, это только фактов, начало.
3: Да, есть что посмотреть и потрогать.
2: А я вот хотел спросить, я не был ни разу на башне в советское время, и я первый раз побывал вот при нашем с вами сотрудничестве. То есть там 4 года назад, да, первый
3: когда
2: раз?
3: Когда первая студия была, ну да.
2: А на... Короче, как задать вопрос-то. Как давно башня стала такой вот интерактивной и
3: технологичной?
2: И много ли было утрачено от того советского и вот сейчас стало более таким современным?
0: С точки зрения технологий или с точки зрения посещения туристов?
3: Посещение туристов, наверное.
2: Посещение туристов, да.
0: Ну, да, это, скажем так... Когда мы начали развивать Останкинскую башню, соответственно, возникали разные мнения, куда нам двигаться и как идти вперед. Но время диктует свои условия, появляются достаточно современные технологии. И мы изучали в том числе опыт телевизионных башен в других странах. Что-то нравилось очень, что-то меньше. И как-то вот шаг за шагом начинали подходить, скажем так, к внутреннему оформлению идеологии, как-то будет происходить. Поэтому вот этот мультимедийный комплекс, у нас было много всяких идей, к сожалению, скажем так, идей больше, чем наличие возможностей, да, там, в денежных знаках. Все это стоит достаточно недешево, и поэтому мы вот немножко сделали, скажем так, первый этап, второй этап насыщения мультимедийным комплексом Останкинской башни. То есть у нас достаточно серьезный контрагент профессиональный, который этим занимается, который делает графику, делает программное обеспечение, плюс есть команда людей, которая импульсирует творческими идеями, как это преподнести максимально интересно для нашей аудитории, в том числе для детей, то, о чем говорил Игорь. Мне тоже просто не хочется рассказывать все, что там есть, потому что словами это передать сложно. Здесь надо, мне кажется, прийти и увидеть.
3: Про медиафасад еще хотел немного, и вернемся к нашему мероприятию, которое пройдет в это воскресенье, к благотворительному фестивалю «Музыка жизни». Медиафасад, он в каком году вообще появился? Или он всегда там был? Я вот что-то не помню, когда он появился сам по себе. Вот
0: первый медиафасад появился, когда у нас проходил фестиваль света первый на Останкинской башне. Это было, я думаю, где-то, наверное, около 15 лет назад.
3: Ну, то есть не так давно.
0: Да, да. Появился медиафасад. Соответственно, фестиваль света был... площадкой была Останкинская башня, с нее бил салют. И спустя определенное время мы эту эпопею повторили. Вот. Еще сделали один фестиваль света с Останкинской башни. Но скажу честно, это очень нервное мероприятие. Когда ты видишь, как с Останкинской башни начинает вылетать пиротехника, да, там этот, и все-таки
3: помимо... Особенно для директора.
0: Абсолютно. Главный инженер вместе с руководителем безопасности потом после фестиваля света еще 4 часа лазил по башне, проверял каждый закуток, каждый кабелек, потому что, ну, это действительно...
1: Стресс
0: колоссальный, одни, но красиво.
3: Одни придумывают, а нам потом...
1: Расхлебывают.
0: Но красиво, да. И прошло время, понятно, что ничего вечного не бывает, и стали пиксели выгорать, и разрешение было не очень. И мы где-то, наверное, это уже лет 5 назад, по-моему, да, поменяли медиафасад, сделали его уже в разрешении HD. Вот, у него уже яркость другая, он стал как-то более интересен, современен с точки зрения нашей жизни, и, в общем-то, мы его активно используем, и у нас и реклама крутится на нем, и какие-то анонсы мы делаем, в том числе будем транслировать наш замечательный концерт 7 июня на медиафасаде.
1: Да. Да вы что, да? Да. Будет трансляция? Да. О, на медиафасаде.
3: Кстати, мы устраивали совместную такую игру вместе с башней на медиафасаде, транслировали загаданные через эмодзи, ребусы, строчки наших песен, и слушатели угадывали. И сначала была такая версия, что нужно подойти прямо уже к Останкинской башне, чтобы разглядеть эти эмодзи. Мы думали, что будет
2: наоборот.
3: Мало сообщений.
2: Надо отойти.
3: Да. Оказалось, что эффект совершенно другой. И люди видят ее из разных концов города там и прекрасно участвовали в нашей акции «Угадай песню». Давайте поговорим о нашем фестивале «Музыка жизни» 7 июня. Если у вас, дорогие друзья, остались вопросы, то, пожалуйста, напишите их. Мы там после эфира обязательно ответим каждому из вас в частном порядке, потому что есть вопросы общие, есть вопросы частные. Пройдет фестиваль 7 июня на территории Останкинской башни. Как правильно называется, Дмитрий? Это у Останкинской башни. На территории Останкинской башни вы как между собой называете вот эту прекрасную, да, красивую зеленую площадку?
0: Я могу честно сказать, вот то, что мне не нравится, то, что я сделал замечание, это когда говорят там у подножия башни.
3: У подножия башни
0: мне почему-то не нравится. Нет, может быть, можно, но мне почему-то как-то это режет ухо. Но мне нравится, наверное, на территории Останкинской башни.
3: Да. Вход у нас бесплатный, но по предварительной регистрации, которая закончилась уже, мы еще раз призываем всех, кто зарегистрировал на всякий случай, или у вас изменились вдруг планы, пожалуйста, минуту ровно займет, зайдите в личный кабинет, там же в письме, куда вам пришел билет, и верните его. Как только вы возвращаете билет, он тут же появляется на сайте наш.ру, и те, кто не успели зарегистрировать себя, могут воспользоваться этой возможностью.
1: Но надо признать, они также практически стремительно исчезают.
3: Безусловно. Да. Но не хотелось бы, чтобы люди забыли или оставили их на руках и не пришли, а желающих попасть огромное количество на наш фестиваль.
1: И один из самых частых вопросов, можно ли выходить с территории, возвращаться обратно? Нет, уходить с территории, возвращаться обратно у вас не получится, но находясь на фестивале, вы сможете, не выходя за пределы территории, попасть на экскурсию на Останкинскую телебашню, если вы захотите. И там, например, провести прекрасное время, пообедав в ресторане «Седьмое небо», и вернуться обратно на фестиваль. Такая возможность у вас есть.
3: Да, но не у всех. Кто подойдет к точке экскурсионного бюро и оплатит.
1: И оплатит экскурсию, конечно.
3: И обратите внимание, что вход на фестиваль — это не равно вход на Останкинскую башню. На башню попасть можно по отдельному билету. И хотелось бы еще вам сказать, дорогие друзья, что все вот эти меры, о которых мы вам говорим, чтобы не было каких-то сложностей у вас с проходами, планированием отдыха на мероприятии, они в первую очередь всегда связаны с безопасностью, а не с какими-то нашими вот хотелками. Не хотим вас выпускать и не выпустим.
2: А я хотел спросить, Дмитрий, а это будет первое такое мероприятие на территории Останкинской башни?
0: Нет, мы проводили периодически концерты на территории, у нас проходят опен-айры, и понятно, что это не ежедневная история, но, понимаете, вот фестиваль, который вот мы с вами совместно делаем, он такой для нас знаковый, и можно сказать, что вот такой фестиваль у нас впервые. Потому что, во-первых, мы делаем достаточно большое количество одновременно на площадке, ну, будем говорить, называть вещи своими именами, звезд, да, вот собираются большое количество звезд на нашей территории. Второе, все-таки это крайне благое дело. Цель у нас с вами — обратить внимание, помочь детям, детям одиноким, детям больным, и, безусловно, вот мы так живем, занимаемся какими-то своими делами, там, ходим в кино, я не знаю, там, на работу. Но при этом надо помнить, что где-то совсем рядом есть немножко другая жизнь, она отличается от нашей, и есть люди, есть дети, да, которые нуждаются во внимании, в опеке, в помощи. И как бы вот очень важно, чтобы на фоне всей вот этой вот нашей современной городской суеты мы иногда останавливались и это вспоминали. И, скажем так, такой масштабности мероприятия и, скажем так, с таким посылом мы делаем впервые. Я хотел, скажу честно, от команды Останкинской башни и в целом от нашего предприятия РТРС поблагодарить наше радио за то, что мы вместе, за то, что вы нас подвинули к этой истории, и главное, что мы вместе идем. Я почему-то думаю, что нас ждет безусловный успех, и думаю, что мы на регулярной основе будем делать подобные какие-то наши совместные мероприятия. Спасибо вам.
3: А мы со своей стороны хотели бы поблагодарить вас и всю команду за гостеприимство, за профессионализм, и уверены, что в воскресенье все получат удовольствие, и, как вы правильно сказали, мы делаем хорошее, нужное, правильное дело, и надеемся, что это станет ежегодным мероприятием. Будем собираться на территории Останкинской башни и в компании наших музыкантов, в компании разных интересных спортивных, гастрономических и других активностей проводить время. Тем более, что нам обещают хорошую погоду. Я уж не знаю, кто там...
0: Я смотрел, там 25 градусов и солнце.
3: 25 градусов и солнце. Вот больше уже...
1: Настоящее лето.
3: Уже это тяжело.
2: Метеоштукетис.
3: 40 секунд у нас осталось до конца шоу. Дмитрий, спасибо большое, что нашли время.
0: Спасибо
3: и
0: вам.
3: Пришли к нам в эфир. Теперь уже вы к нам, у нас Элла Верды случилась. Обычно мы к вам поднимаемся, теперь вы к нам спустились. Вся подробная информация о ресторане «Седьмое небо», о концертном зале Останкина, о экскурсиях на башню есть на сайте tvtower.ru. Пожалуйста, заходите, изучайте. Мы от себя искренне рекомендуем, потому что были там несколько раз и в компании с нашими слушателями, и с нашими коллегами, и нам действительно очень понравилось. А всем нашим слушателям желаем хорошего дня. До завтра и берегите себя.
0: До свидания.
1: Не скучайте.
3: Ну и вопросы, пожалуйста, если у вас остались, задавайте. Наши.ру, я отдельно отвечу.
4: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
5: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.
4: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субарснай». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
3: Наша.
5: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

ответы на, вот тебе все ответы на, вот тебе все ответы на, ответы на все вопросы.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире столичные новости, в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Системы ПВО минувшей ночью сбивали беспилотники на подлете к Москве. Несколько раз с начала суток мэр столицы в своем канале на платформе МАКС сообщал о работе средств ПВО Минобороны. В итоге, как отмечает сайт nsn.fm, общее число сбитых БПЛА с начала суток достигло 13. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, предупреждал мэр города. Районы Дорогомилово и Пресненский соединит пешеходная галерея. Она станет частью пешеходного маршрута, который протянется от моста Академика Королева до Московского международного делового центра Москва-Сити. Как уточнили в комплексе градостроительной политики, объект находится на территории западного и центрального административных округов. С одной стороны у галереи будет лестничный спуск башенного типа на набережную Тараса Шевченко, с другой на Пресненскую набережную. Плановое завершение строительства приходится на 2029 год. Учителя из Подмосковья получат премии за отличную сдачу ЕГЭ учениками. Преподаватели, подготовившие двух и более выпускников, набравших максимальные баллы по ЕГЭ, получат единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей. Об этом РИА Новости рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он отметил, что в прошлом году такую выплату получили 103 учителя из Подмосковья. Испанские слизни замечены в Москве, Подмосковье и в Нижнем Новгороде. Как рассказал РИА Новости преподаватель Института биологии и биомедицины Нижегородского университета Алексей Муханов, испанский слизень отличается от местных видов размерами и окраской. Он более крупный, достигает 12-15 сантиметров и, как правило, темно-коричневый. По словам эксперта, главная опасность испанского слизня заключается в том, что он является вселенцем, то есть попал в новую экологическую среду, и у него нет естественных врагов. Химические препараты демонстрируют лишь некоторое снижение численности, признал биолог. Он уточнил, что в тех местах, где слизень уже распространился, страдают садово-огородные посадки. Массовый купальный сезон в столичном регионе начнется не раньше июля. Таков прогноз ведущего специалиста Гидрометцентра России Людмилы Паршиной. В беседе с РИА Новости она уточнила, что температура воды в Москве-реке пока всего плюс 14 градусов. Начало лета холодное, и так может случиться, что весь июнь будет бодрящая вода. Ей еще греться и греться, так как Москва-река проточная, пояснила синоптик. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер МАКС. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны и не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот», «Кувалда». Группа «7 штук баксов». «Кэжуал». «Бахыт компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 15 лет.
0: Проще простого.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в июне премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов, любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Пассажиры из разных регионов России ехали в атакованном ВСУ автобусе «Москва-Симферополь». Как сообщила компания-перевозчик, автобус направлялся по маршруту в Крым. В беседе с РИА Новости представитель компании затруднился назвать, из каких конкретно регионов были пассажиры и их общее количество. Там пояснили, что организация эксплуатирует несколько автобусов, которые связывают Крым с Москвой и маршрут которых проходит через территорию Донецкой Народной Республики. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус «Москва-Симферополь» в Енакиево. По последним данным, 7 человек погибли, 11 получили ранения, 10 находятся в больнице. Генеральный секретарь НАТО прибыл на Украину. Об этом сообщила в своем телеграм-канале компания «Украинские железные дороги». Отмечается, что генсека встретили на вокзале Киева. Как пишет сайт nsn.fm, ранее Марк Рютте призвал союзников по Североатлантическому альянсу выделять 0,25% ВВП на помощь Украине. В случае одобрения инициативы Киев будет получать 143 миллиарда долларов ежегодно. В Севастополе продолжает действовать лимит по продаже бензина. Отпускается не более 20 литров и только в бензобак. При этом на большинстве АЗС крупной сети ТЭС сейчас топливо продают без талонов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он пояснил, что за ночь и утро власти смогли заправить большую часть машин оперативных служб. Накануне продажи 92-го и 95-го бензина в Севастополе производилась только по талонам. Дефицит топлива возник из-за проблем с логистикой. Руководство Евросоюза намерено разорвать многовековые религиозно-духовные связи Армении и России. Такие требования выдвигаются Еревану в качестве условия евроинтеграции. Об этом заявили в пресс-бюро службы внешней разведки России. Там отметили, что по поступающей информации руководство Евросоюза агрессивно взялось за выдавливание из Армении Русской Православной Церкви. Также в ЕС фабрикуют компромат на представителей Еревана армянской епархии РПЦ, чтобы побудить армянские власти открыть на нее масштабные гонения, предупредили в СВР. Российский автомобильный бренд «Аурус» представит публике свои новинки. На Петербургском международном экономическом форуме выставили обновленные модели «Сенат», «Сенат Лонг» и «Сенат» в модификации «Кабриолет». Как отмечает РИА Новости, пока машины спрятаны от посетителей под черной плотной тканью. Представление в рамках форума запланировано на завтра. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мамы».

0: Моторадио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп.
1: Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой
0: и предельной искренностью.
2: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.
3: Меня больно,
0: Альбом открытия, альбом исповедь.
1: Самый смелый творческий вызов легенды русского рока.
0: Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны.
1: 18+.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич.
2: Здравствуйте.
1: За окном у нас настоящий снегопад. Да. Если не видеть, если абстрагироваться от зеленых деревьев абсолютно на фоне, то можно подумать, что метель замела Москву. А все это Чиполлиний пух, как я его называла в детстве.
2: Как вы в детстве называли. Да, и как мы в детстве не понимали, жители Донецка, да и сейчас, в принципе, все, кто сейчас видит, как цветут пирамидальные тополя, а они именно так называются, пирамидальные тополя.
1: Пирамидальные тополя.
2: Да, у меня весь город был заросший этими тополями, и мы в конце мая, в начале июня, мы просто распахивали двери в снег. У нас только тополя были. И... А еще тогда моден был вельвет. И все.
1: Да.
2: И ты доходил на свой последний звонок или в магазин хлебушка купить, и возвращался снеговик.
1: Весь в пуху.
2: Поэтому тополиный пух не жара июль, а жара июнь петь надо. Поэтому Иванушки Интернешнл, пожалуйста, перепевайте. Это вот враг.
1: А это нужно уже согласовывать с Игорем Матвиенко. Простите, пожалуйста.
2: Не он автор. Нет, он автор музыки, автор слов там идет другой. А мне даже пояснили. Все, я вспомнил. Видишь, мы сейчас хотели с темы начать. Ну ладно, прыгнули. Короче, вроде бы автор слов живет куда-то туда дальше, вот в районе там Урала и все прочее, а там жарче наступает как-то пораньше, там более яркий климат такой идет, вот, умеренно континентальный, и там вроде бы они цветут пораньше, поэтому он, в принципе, писал исходя из географии и из климатического пояса своей родины.
1: Все, поняла.
2: Так что да, вроде бы все, я тоже уже перестал бухтеть, все, я уже нормально.
1: Вот смотри, автором текста является Михаил Андреев.
2: Вот.
1: Ты абсолютно прав.
2: Михаил Андреев.
1: Строчка про тополиный пух июля вызвала критику.
2: Да.
1: Однако Михаил Андреев, живший в Томске, утверждал, что в его родном городе тополиный пух бывает и в июле.
2: Так, милые Томичи, пожалуйста, видите, как мы знаем, как вообще зовут жителей Томска. Вот, милые Томичи, напишите, пожалуйста, когда цвет... Пылит ли у вас уже тополь пирамидальным?
1: Или он стоит и смотрит в календарь и ждет, когда наступит июль.
2: И как только сказал Андреев, он тут же начинает вместе с Иванушками Интернешнл пылить.
1: 1 июля он прям пуф и выпускает все, что сдерживал в себе.
0: Наша

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, я
2: Широка
1: сказал...
2: страна моя родная.
1: Да. Ну, давай ты, или я могу. Давай ты, давай ты, давай ты. Так будет проще. Ты же сейчас очки вытирала. Давай. Угу. Теперь ты лучше видишь. Давай. Просто посмотри на меня, пожалуйста. Итак, давай, широка страна твоя родная.
2: Да, и в ней есть разные климатические зоны, соответственно, цветение знакомых нам хорошо. Растения происходят в разное время, и это все потому, что мы спросили у вас.
1: Особенно у жителей Томска, поскольку автор песни, да, автор песни «Тополиный пух» Андреев, он из Томска, и он сказал, что у вас в Томске они цветут в июле. И вот я спросил, когда вообще, чего? Ну, так, когда? Чтобы было понять. Когда? Да, это очень важно.
2: Когда-когда?
1: Сейчас тут меня немножко поправили, сказали, что, возможно, не пирамидальные тополя цветут. Возможно, возможно. Я что-то не могу путать. У нас были белые тополя и вот такие вот развесистые, которые. Вот у меня в городе как раз вот те, которые делают. Более того, естественно, мы же душнило шоу. Я тут же выяснил, что, значит, как и самки комаров кусают, так и пылят женские особи. Тополей. У них есть мальчики и девочки, ну, как и у нормальных всех. Все должны быть мальчик и девочка, все. А, поэтому, как, ну, вот, ну, как раз пылят именно девочки. Более того, как ни странно, этот пух, он гипоаллергенный. Но из-за того, что он очень пушистый, он накапливает в себе вот эти вот все различные весенние, ну, там, пыльцовые аллергены. Поэтому,
2: соседних растений.
1: Да, да, да, да, да. Поэтому
2: разносит.
1: Тополь сам не виноват. Он не виноват. Это виноваты другие мелкие вот эти вот. А тополь красавец, он большой, и он очень много, кстати, чистит воздух, очень много выделяет кислорода, но вот он, ну, он в этом не виноват. Это просто дурная слава от всяких мелких, которые вот там, знаете, перед ним вот просто...
2: Самая беда, знаешь, что это? Когда береза начинает пылить. Это микро, вот эта вот пыльца, которая практически не видна, но это такой дичайший аллерген. Боже.
1: Вот. Да, про это я и говорил. Если рядом да. находится береза, тополь не виноват. Просто, ну, как бы береза и береза. Ее посадили и посадили, а он вынужден жить как-то
2: лучше,
1: с этой
2: знаешь,
1: березой рядом.
2: Сажает.
1: Да, это правда, это правда. Так, да, друзья, давай, давайте поговорим на тему.
2: А тут нам написали про Томск. Нам
1: хорошо.
2: Тут написали, знаешь что? А, вот, прям как коротенечко. А, как, какой пух? На, у нас третий день тепло, 5 дней назад был снег.
1: Простите, пожалуйста, мы вот каждый день следим за вашей погодой. Сегодня что-то вот я упустил. Простите, пожалуйста. Вот я очень рад, что к вам пришло тепло. Я очень рад. Да. Ждите пыление тополей. Итак, можно к теме, Лиза Михайловна?
2: Да.
1: Спасибо большое. Да, ваше разрешение очень важно для нас. Так вот, смотрите, друзья, мы очень часто слышим такую фразу и, в принципе, даже с ней соглашаемся, да, что лучше в жизни что-то сделать и потом пожалеть о том, что сделал, чем не сделать и всю жизнь потом сожалеть, что ты что-то упустил и что вот ты не решился или еще что-то.
2: Например, квантовая физика.
1: Да. Например, квантовая физика. Я не знаю, как квантовая физика связана с тем, что я сейчас сказал, но как-то связана. Вот. Как она связана, Лиза Михайловна?
2: Ну вот не учила я в школе квантовую физику, теперь жалею.
1: Жалеешь об этом?
2: Конечно.
1: А ничего не поздно. А еще не поздно. Можно с 1 сентября поступить на, допустим, стационар и учиться.
2: Стационар?
1: Ну, он у нас так, да, вот извините, что вас рассмешил. И просто учиться с 12 и до 6 вечера. Прям вот классно. Вот и прям полная квантовая. Потому что, ну, слушай, квантовый физик, он же не может брать и учиться заочно. Он должен очно учиться. Понимаешь? Он должен приходить и прям с 8 и до 6, ну или до 4, ладно, с 8 утра и до 4 прям вот у тебя есть шанс познать квантовую физику. Мало ли, может быть, там и есть Бог. Кто его знает? Так вот, друзья, все же вернемся к теме, которую я вам хотел сказать. Сейчас уже очень сложно будет и после квантовой физики перепрыгнуть к ней, и все же я попробую ее сформулировать. Значит, смотрите. Еще раз заново начну тогда, да, Лиза Михайловна? Вот. Нет больше никаких вкраплений, комментариев можно, да? Хорошо, мне уже разрешили еще раз. Значит, смотрите, скажите, пожалуйста, а есть ли те люди, которые что-то сделали, ну вот долго там собирались, допустим, ну вот что-то сделали, а потом реально пожалели, такие думают, лучше бы мы этого не делали. Вот было такое что у тебя в жизни или не было?
2: Ох, да, было такое, да, конечно.
1: Ну, понятно, работа со мной, это ясное дело, да. Так, а еще что там? А еще что-то было?
2: Ну, в основном это казалось какой-то моей даже нерешительности. Что я что-то сделала, а потом пожалела, что не сделала это раньше.
1: А, вот в этом смысле.
2: Да,
1: то
2: да,
1: есть,
2: да.
1: Ага, все, понял.
2: А что я пожалела, что не сделала?
1: Нет, мы сейчас думаем о
2: такое.
1: Том, что ты пожалела, что ты сделала.
2: Что я
1: вот
2: сделала?
1: Ты что-то, ну, естественно, в этом же суть темы.
2: Это не
1: квантовая физика.
2: Я не хочу об этом говорить.
1: Вот. Если вдруг тоже не можете говорить, но хочется с кем-то поделиться, напишите, ну, как обычно у нас принято. Какая у нас форма, Тамалис Михайловна?
2: У один нас мой форма, друг. Один мой знакомый.
1: Да, или, там, одна моя знакомая. Да, сделала это, потом вот это вот, в принципе, жалеет. У меня такое ж, я начинаю сейчас очень сильно фильтровать людей, которые рядом со мной, и понял, что даже самые там близкие, дорогие люди, друзья, скажем так, да, что не, иногда не нужно давать второй, третий, десятый шанс. Вот если ты уже даешь десятый шанс, и ты опять это сделал, и вдруг тебе опять садятся на голову, ну, это уже сложно нести. Это сложно нести, тем более мне шею защемило. Вот. И я начинаю это дело сбрасывать. И вот я в очередной раз пожалел, что вот взял трубку телефона. Ага. Нужно было этого не делать, и так было бы легче. И утро бы началось хорошо, да? Вот, и мы бы были тут. Итак, друзья, пишите. Вы это сделали и все же пожалели. Пишите через нашего бота, как им воспользоваться. Узнать можно на сайте наш.ру.
0: Сделано в России.

0: Наша реклама. Спорт – часть твоей жизни. Как и запах после тренировок. Так было всегда, пока не появился нейтрализатор запаха Hilmitex Sport. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Hilmitex. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Hilmitex на всех маркетплейсах.
1: Да все нормально.
2: Что?
1: Что?
2: Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, мне здесь написали, что да, я могу путать название тополей, но что, в голову вплыл этот тополь пирамидальный. Ну, вплыл тополь, все. Может быть, я не помню, как он называется.
2: Не ботаник.
1: Не ботаник. Вот. Ну, не ботаник я, да. Вот, да, поэтому, так, друзья, мы у вас спросили, что вы сделали, знаете, вот из фразы, что лучше сделать и потом, ну, пожалеть о том, что ты сделал, чем этого не сделать и всю жизнь сожалеть. Угу. И вот пишет: привет, душнилки. Я очень жалею, что все же решилась попробовать свои силы поработать на швейной фабрике. Вот уже второй год маюсь не мое, это работать в большом коллективе. Всегда работала на себя, но с переездом в другую страну пришлось устроиться на эту работу. Единственное, что смогла сделать, это перейти в график 2 через 2. И очень радуюсь, когда выпадают смены в выходные дни. Одной в цеху находиться полный восторг. Надеюсь, что в скором времени снова буду работать сама на себя. Ну, вы, ну, слушайте, ну вот вы попробовали, понимаете? Вот вы попробовали, ну, жалейте. Вот мы вас и спрашиваем, что вы такое, друзья, сделали, что так вышло.
2: У нас есть еще.
1: Давайте, конечно, Лесь Михайловна,
2: добрый день, Алиса и Дим. Виталий, да. Санкт-Петербурга. Последняя женитьба и венчание. Это то, собственно говоря, что сделал и пожалел. Собирались, она очень хотела, аж писалась от желания. Или писалось, не знаю.
1: Лучше писалось.
2: Писалось.
1: Не будем акцентировать внимание на этом слове.
2: И так. Через 2 года у меня случилась неприятная ситуация, а она быстренько нашла нового. Лучше бы не женился. А вы брак развенчивали в церкви? Потому что венчание — это же такая штука-то, что самолеты задом не летают. А вот Алена, смотри, 39 лет, нам пишет. Привет, дневники. Никогда ни о чем не жалею и вам желаю. Объясню. Это было. Это не исправить. Смысл думать, если бы так бы еще тратить время и нервы. Думайте о будущем, желательно светлом. А если вы что-то сделали, ну, значит, так для чего-то было нужно. Алена, я с вами совершенно согласна в этом плане. Все случилось так, как случилось.
1: Угу.
2: Мы действительно не можем исправить, и вместо того, чтобы париться о прошлом, лучше думать о том, как с этим жить дальше.
1: Ну, слушайте, ну, даже сожаление, и это тоже является частью нашего эмоционального портрета и нашей личности. Поэтому давайте будем честными. Даже иногда пожалеть и себя тоже можно. Ну так, по хорошему-то счету, знаете, и это тоже, это наш опыт. И вот вы сделали, пожалели и просто написали, а потом исправили. Это тоже будущее, ну, это тоже шаг.
2: Не то, что, не думаю, что все можно исправить, то, что было в прошлом. Я думаю, что просто можно учиться жить в новых предлагаемых обстоятельствах.
1: Да. Ну, да.
2: И вот это, кстати, в моем понимании, сила духа, которую мы обсуждали вчера. Пишите, пожалуйста, что вы сделали и пожалели через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает. А мы будем читать и дискутировать на эту тему.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Фу на вас, Алиса Михайловна, фу на вас еще раз. Да это пуха, конечно, все это вот весь нос какой-то.
2: Ладно, спасибо.
1: Фу на вас трижды, да.
2: Женился на женщине, которая меня не любит. Жалею. Ой.
1: Которая вас не любит?
2: Как грустно.
1: Слушайте, а ну тоже можно поговорить, да, когда мы любим, когда нас любят, и вообще, что более важно в отношениях, тоже интересная тема. Естественно, в идеале мы, ну ладно, все, сейчас
2: а
1: у нас тема
2: другая. А ты помнишь, у Пушкина было, да, у Пушкина чуть не сказал, у Пушкина было, привычка свыше нам дана, замена счастью она. Это было про семейный как раз жизнь, когда любви нет, но ты уже привык к человеку. И как будто бы уже, знаете, иногда, я вам так скажу, иногда...
1: Такая привычка, такая привычка.
2: Да, смешно. Я поняла, смешно. Иногда лучше без какой-то космической вот любви, но когда ты в быту нормально с человеком взаимодействуешь, и вы можете как-то вместе действовать.
1: Ну, да.
2: Куда-то вперед. Как соратники, как, ну... Поверьте, когда он будет по 60, по 80, вам...
1: Я сейчас прерываю тебя, прям наглым образом, сохрани эту мысль. Давай сделаем это темой следующего часа. Просто обсудим, как, что, к чему, почему, привычка, не привычка и так далее и тому подобное.
2: По какому принципу надо выбирать себе партнера на всю жизнь?
1: А тут не получается. Мы-то выбираем для счастья, а уже потом кастрюлька находит крышку, вернее, крышка кастрюльку находит или нет, понимаешь?
2: Слушай, ты знаешь, я удивилась, какое огромное количество людей любит одних, а женится на других. И я сейчас именно говорю про женец. То есть реально, у меня есть знакомые мужики, которые всю жизнь сохнут по одной бабе, а женится на другой. Потому что вот она для семьи подходит, а вот это вот по какой-то неизвестной причине для семьи не подходит.
1: Но они же счастливы потом в итоге.
2: Нет.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Стратегия развития Москвы до 2040 года представлена на Петербургском международном экономическом форуме. Стенд столицы представит ключевые городские проекты. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Гости смогут увидеть, как работает площадка для закупок, портал поставщиков, отдельный раздел посвящен Национальному центру России. В цифровом формате представлен поезд будущей высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Одним из ключевых экспонатов станет макет крупнейшего в стране роботизированного кластера производств электрических батарей, который позволит практически полностью обеспечить потребности отечественного рынка. Собянин добавил, что особое внимание на стенде уделено объектам будущего, среди которых мегапроекты в сфере образования, здравоохранения, экономики, градостроительстве, социальной сфере, транспорте, промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве и других направлениях. Новый выход к станции метро «Комсомольская» открыли на цокольном этаже обновленного Ленинградского вокзала. Как сообщает департамент транспорта, при ежедневной нагрузке в 350 тысяч человек было важно грамотно распределить пассажиропотоки и создать удобные связи между разными видами транспорта. Это самая близкая пересадка от поездов дальнего следования к метро без выхода на улицу. Как говорится в сообщении, путь к метро «Комсомольская» через новый выход занимает около 2 минут. Более 300 мероприятий запланировано для гостей летнего клуба «Москва» на Тверском бульваре. Их ждут мастер-классы, лекции, презентации отечественных брендов и другие события. Они будут проходить в течение 3 месяцев, начиная с 4 июня. Как сообщили в департаменте торговли и услуг города, бренды из разных регионов страны представят одежду, косметику, аксессуары, сладости, украшения и декор для дома. Также на Тверском бульваре предусмотрели пространство для спорта и активного отдыха. Клуб открыт в рамках масштабного проекта «Лето в Москве», который объединит более 500 площадок во всех районах города. И вновь в Санкт-Петербург. Посетителей столичного стенда на Петербургском международном экономическом форуме обслуживают роботы. Как сообщает специальный корреспондент НСН, 2 робота-доставщика предлагают гостям воду, пряники и печенье. Также на стенде города участники мероприятий могут сняться в кинофильме. Мужчинам предлагают шляпу и трость, а женщинам – ажурный зонтик. По сюжету фильма актер ожидает на остановке трамвая в 3D-антураже столицы 20-х годов прошлого века. При этом оператором выступает, опять же, робот. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя 1000 сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня у Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наших.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Говорите.
2: Добрый день, дорогие друзья.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. В прошлом часе, в конце прошлого часа мы задали вам тему этого часа, но если кто-то вдруг пропустил, мы сейчас с удовольствием вам ее напомним. А разговариваем мы в этом часе с вами об отношениях полов, ни много, ни мало, и о принципах, на которых, по вашему мнению, нужно строить семью. И мы сейчас говорим не о каких-то внутренних, да, ваших установках, а мы говорим именно, вот по любви надо жениться. Или надо жениться по принципу, вот этот человек подходит для семейной жизни или не подходит для семейной жизни?
1: Я не это имел в виду, вообще не так я бы тему сформулировал.
2: Хорошо,
1: вот смотрите, когда, вот если просто представить, конечно, в идеале мы все хотим, чтобы все было по любви, да, чтобы и я любил, и она любила, да, чтобы все было хорошо. Да, Алиса Михайловна, угу. Вот, а вот я сбился, спасибо большое.
2: Любить или быть любимым, вот так
1: я
2: это говорю.
1: Да, скажите, пожалуйста, вот что для вас важнее было бы в отношениях, что если есть вот такая только, ну, скажем так, односторонняя любовь. Вам важнее самим любить или лучше любовь принимать? Это тоже, знаете ли, большого искусства требует. Большого искусства, терпения, понимания. Вот. Особенно, когда ты сам знаешь, что ты как бы не горишь к этому человеку, да? Что ты таких же, ну, вот таких же взаимных чувств уже не испытываешь. Ну, там, ну, не уже, а изначально. А просто разрешаешь себя любить, естественно, с благодарностью, с уважением, без вот этого потребительства, да? Да. Потому что можно, конечно, слушайте, очень счастливые браки, есть ему 80 и
2: 12
1: миллиардов, а она, да, молодая, красивая. Вот. А то, что ум передается по женской линии, ну никакая разница. Он же не собирается ум передавать, он же собирается на ней жениться. Это разные вещи. Вот. Поэтому давайте вот пока мы взрослые, пока мы все в адеквате примерно в равных финансовых таких возможностях, ну либо понимаем, что что нас там ждет дальше. Вот. Вот для себя, вот если сейчас уже, с точки зрения жизненного опыта, то вы бы хотели, ну вот если так выпадет, то вы за любовь, то что вы любите сами, или будете принимать любовь, или готовы принимать любовь?
2: Ну, вот ты, Митенька, вот если бы тебе сейчас была...
1: Только люблю, не могу. Я, если меня любят, а я нет, я прям не могу. Мне это тяжело.
2: Нет, подожди,
1: ну, как это тяжело?
2: Ну, есть же симпатия. Ну, есть же не обязательно же любовь там до одури, есть же, ну, симпатия.
1: Ну, а если ты чувствовал уже любовь до одури, и ты знаешь, с чем тебе сравнивать, то ты уже понимаешь, тут уже ты уже не можешь...
2: А на меньшее я не согласен.
1: В данном случае получается, да, при всей симпатии, при всей там, может быть, любви какой-то, понимаешь, при всей там вот, ну, о том, что ты можешь... Ну, там очень хорошо относиться к человеку, любить и все прочее, но вот нет той вот того, что заставит тебя сказать «все, пойдем в ЗАГС». Понимаешь? Ну, неважно, в ЗАГС, не в ЗАГС, а давай жить вместе, дорогая, понимаешь? Вот. Это даже при всех теплых чувствах.
2: А если, вот смотри, думаешь, что это любовь, а потом оказывается, что любовь — это что-то большее?
1: Ну, а там дальше уже смотрите, как вы и чем вы, собственно, друг другу обязаны. Вот. Потому что иногда очень острые чувства, вот эта вот химия, которая прям там абсолютно крышесносная.
2: Да,
1: это вообще. Вообще, там каждый день влюбляться можно и всегда навсегда. А там ты смотришь, что вас уже связывает. Если вот кроме вот этой вот химии ушла, такая сумасшедшая химия ушла, вот, и такой, и как кролики тоже ушло, а вам вместе интересно, хорошо и весело, ну, она же такая бывает, любовь. Любовь же тоже бывает разная. Но вы должны тоже чувствовать человеку равное что-то, понимаешь? Если вас устраивает после вот этого спада химии, это не такая дофаминовая яма. Это такое плато ровное, классное, устойчивое, уверенное, когда ты понимаешь, что все, и в огонь, и в воду с ней можно идти куда угодно. И в разведку можно пойти, и тюльпаны тырить с клумб возле памятников Пушкину. Причем уже кем-то положены.
2: Пам Пушкин.
1: Да, потому что памятникам же не кладут четное число, правильно? Ой, чему я учу вас здесь? Неважно. Это было в нашей молодости,
2: знала,
1: сейчас
2: что
1: этого уже нет.
2: Четное не кладут памятникам.
1: А разве памятникам? Ну, если ты идешь к там Пушкину, там к тому же Достоевскому, и ты хочешь
2: возложить. Это живому надо, это нечетное.
1: А я не знаю. Ну, просто букет дальше, дальше. Вот вам Пушкин, пожалуйста. Короче, не сбивай тему. Вокс, ты же знаешь, мы сейчас собьемся оба с тобой. Мы это можем, мы это практикуем.
2: Мы это любим.
1: Так вот, друзья, тему вы, если еще помните, мы уже очень далеко ушли от всего этого, пожалуйста, пишите через наших ботов. Как им воспользоваться, узнать можно на сайте наше.ру.
0: Наша реклама.
3: А агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны и не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот». «Кувалда». Группа «Семь штук баксов». «Кэжуал». «Бахыт компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 15 лет.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Дорогие друзья, мы напоминаем вам о благотворительном фестивале «Музыка жизни», который пройдет 7 июня, то есть уже в ближайшее воскресенье, на территории телебашни Останкино. Между прочим, ведущими там будем абсолютно мы все, ваши дорогие любимые голоса, любимой дорогой радиостанции. И, конечно, мы там все будем присутствовать. Помимо музыкальных активностей будут не музыкальные активности, но это еще не все. Рада сообщить вам, что на фестивале вы сможете попробовать новинку от наших друзей «Светлогорье». Мороженое «Неон», свежайший пломбир, фиолетовая глазурь, взрывная карамель и светящиеся в темноте неоновые шарики. Мы уже все радиостанции попробовали. Уверяем вас, это незабываемо. Партнер фестиваля ООО «Русское молоко».
2: Вы сейчас немножко обманываете. Я вот в очередной раз слушаю этот анонс. И я как бы пробовал мороженое. Вкусное, классное, интересное. Я все время забываю взять, у нас есть. Оно, я,
1: с тех пор он светится.
2: Я хочу сходить, да. Вот. Ну, то, что я хотел сказать, да. Вот. Все услышали. Спасибо. Итак, тема на сегодня. Друзья, мы у вас спросили, в случае, вот если так выходит, что для вас важнее в отношениях? Больше любить, чем любят вас? Или наоборот, принимать чью-то больше любовь, чем на самом деле любите его? Вы тоже испытываете симпатию, вам тоже хорошо, но нет вот такого, знаешь, когда...
1: Не вау.
2: И вы такой горящий куст. Угу. Да. Угу. Давайте.
1: Съехали с мужем, когда я его не любила, а он меня очень. Однако спустя годы вдруг поняла, когда мы расстались на месяц, как же он мне безумно дорог. И вот она наступила, та самая взаимная и нежная. Живем вместе 9 лет, женаты 2 года.
2: Вот. Привет, ребята. Любовь не бывает взаимной. Изначально один любит, а второй позволяет любить, и хоть вы, ну, слушайте, ну, не знаю, бывал так, ну, не знаю, да нет, ну, почему, или когда ты сам любишь, и ты сам уже разгорелся, как печка, то ты уже не замечаешь, что тебя любят чуть меньше, поскольку твоей любви хватает на двоих, получается.
1: Может быть, такое-то.
2: Кстати, да, может, короче, я не полностью согласен с вашим мнением, номер телефона 7347, но, возможно, вы и правы.
1: Славян из Ногинска нам пишет, я считаю, что привычка сильнее любви. Даже если с годами чувства угасли, привычка все равно остается. Ой, очень много семейной привычки держится.
2: Ну и потом это же не всегда плохо, давайте честно.
1: Так я не говорю, что это плохо.
2: Может быть, да. Нет такого фителька, когда раз
1: мне кажется,
2: за ночь,
1: всю жизнь
2: в
1: можно
2: неделю
1: ни разу и не встретить вот такую вот вау-любовь.
2: Нет, я очень хотел, чтобы каждый хоть раз ее такой встретил.
1: Я бы тоже много чего хотела.
2: И желательно, чтобы она у всех хорошо закончилась, потому что чаще всего такая вау-любовь, она не всегда хорошо заканчивается. Вот в чем беда. Хотя, бывает, хорошо заканчивается.
1: Почитай русских, ну ты читал.
2: Да.
1: Русских классиков. Ох уж это вау-любовь.
2: Да чего это прыгали и прыгали, битку бросали левой ногой двумя ногами, правой ногой двумя ногами. Или ты про других классиков русских?
1: Про других.
2: Диман, я полностью с тобой согласен. У меня такая же ситуация, пишет нам кто-то, не подписываясь. Я так понимаю, что да, да, да.
1: Не знаю, как там у всех, но мой друг второй раз уже женился по залету.
2: Это смешно, кстати, да. Как бы это грустно ни звучало, но
1: ой,
2: смешно.
1: Боже, да.
2: Да. Или никак нельзя. Любовь должна быть взаимной. Если ты любишь, а тебя терпят, это обидно. Если тебя любят, а ты нет, это противно. Нельзя играть в одни ворота. Это будет ненадолго. Проверено, к сожалению.
1: Про так. Любовь. Ей чуть за 40, фору даст 20-летним. Ему чуть-чуть меньше 40, тоже ничего. Оба женаты, замужем, дети, но им хорошо вдвоем. Общение, прогулки, совместное времяпровождение. Было несколько поцелуев. Это что, любовь?
2: Да. Ну, если вы женаты, то да. Если нет, то думайте.
1: Нет, если вы
2: сами
1: женаты
2: думайте
1: друг с другом.
2: Ну, я про это имел, я это имел в виду. Да, я про это говорил. Поэтому думайте
1: важно
2: сами, тут сложно.
1: Да,
2: да, да. В данной ситуации сложно.
1: Дорогие друзья, давайте тогда пишите еще больше историй на эту тему. Любить или быть любимым в отношениях, что важнее, что вы предпочитаете, как вы живете. Это очень все интересно. Пишите через ваших ботов, наших ботов в ваших мессенджерах. Мы будем читать, обсуждать и дискутировать.
0: Новое на нашем. Тима ищет свет. Восход.

0: наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
3: Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: друзья, Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, я сейчас просто плеснусь, ну так, слегка романтики, на так раскаленную сковороду нашего рационализма и всего остального, и там прагматизма. Хочу любить, восклицательный знак, и люблю свою жену. Люблю все 1.5 метра юмора и жизненности. Она для меня одна, и другого не надо. Если бы не моя любовь к ней, то я не сделал бы того, что я сделал. Так, когда любишь, очень много осознаешь о себе, в смысле в том, что ты можешь делать по жизни. А я, оказывается, очень много могу. Кстати, сегодня у моей Анечки день рождения, и пусть она услышит это сообщение и порадуется. Вот если бы еще подписались бы тоже, было бы вообще прекрасно.
2: Ну, скажи хотя бы там последние цифры.
1: А, номер телефона 5262 заканчивается. Да, поэтому, Анечка, да, это вот от вашего любящего мужа. Пожалуйста, вот, все, держите. Вот такой. Оказывается, он из-за того, что любит вас, так много в этой жизни может. Кайф вообще, шикарно сказал. Красавец мужик просто, умница.
2: А вот еще про человека, который сильно любит и много может. Привет, радио. Привет, радио.
1: Привет, радио.
2: Привет, радио.
1: Привет, слушатель.
2: Привет, наше радио. Живем уже 17 лет. Люблю жену с каждым годом все сильнее. У нас 5 детей. Ждем еще одного, надеюсь, уже последнего ребенка. Ха-ха, не надейтесь. Думали, что 5...
1: Это жена писала, надеюсь, уже последнего, да?
2: Ладно. Думали, что 5 это и так уже перебор, но от сильной любви жена опять беременна.
1: Да, именно от любви это и происходит, да.
2: Говорят, от любви получаются умные и красивые дети.
1: Угу.
2: Вот.
1: А, это весь текст был?
2: Да, вот это все.
1: А, молодцы, молодцы.
2: Да.
1: Просто и 6 ребенок вообще оба красавца.
2: Молодцы, молодцы. Здравствуйте. Сначала любила, вышла замуж, смотрела как на божество. Потом поняла, что это не тот, за кого принимала. Но любила, закрывала глаза на все. Через 15 лет поняла, что, ну, не любит он меня. Просто хитро пользуется. Когда надо, полюбит. Когда не надо, как об тряпочку ножки вытер. А теперь ухожу. Хотя в душе где-то любовь осталась, но лучше одной. Знаете, вот мы, женщины, очень часто, вот особенно вот эта фраза «смотрела как на божество», угу, мы очень часто наделяем своего партнера качествами, которые мы хотели бы, чтобы у него были, и дальше подгоняем фактуру под наши фантазии. Влюбляемся в свои же фантазии.
1: Это всех касается, кстати, Алис.
2: А потом в каком-то, в минуту слабости физической, я имею в виду, и когда эмоциональный наш щит пробит, мы видим реальность такой, какая она есть, потому что розовые очки бьются стеклами внутрь. И вы влюблены сейчас, даже вот вы говорите, в душе любовь осталась. Она не к этому человеку, конкретно которым он является, а к вашей фантазии. То есть, грубо говоря, вы просто осознали, что этого человека не существует. И вы продолжаете его любить, просто его нет.
1: Здравствуйте, Наша. Первый раз вышла замуж по любви, была не очень счастлива. Через 20 лет вышла замуж за другого мужчину, давнего знакомого еще со школы. Он любил, а я нет. Но узнав при совместной жизни, лучше друг друга полюбила. Живем уже 10 лет, и любовь еще жива. И стоит улыбающийся смайлик, взрослые, все понимающие, все знающие, все уже прошедшие в этой жизни, и тем более это ценящие. Господи, ой, все, надо что-то, да.
2: Надо в отпуск, Митька.
1: Надо, пойду.
2: Пошли.
1: До свидания, друзья.
0: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Продолжаем обсуждать, любите ли быть любимым, что для вас важнее, как у вас устроена семья, по какому принципу, кто кого любит, может, не любит.
2: Вот смотри, хорошее такое, на мой взгляд. Все они хорошие, все они искренне, понятно, но вот. Добрый день, родные. За 3 брака пришла к выводу, что лучше любовь принимать. Были в моей жизни отношения, в которых меня любили сильнее, чем я. Вот тогда я в силу возраста не смогла ужиться в этих отношениях. Затем были отношения, в которых я любила сильнее. В прямом смысле безумно. Очень-очень тяжело и долго возвращалась к жизни после расставания. И вот сейчас рядом со мной мужчина, который любит сильнее, чем я. И знаете, мне с ним комфортно. Душой спокойно. Нет этих сумасшедших эмоций. Тут, знаете, мне очень нравится фраза, очень такая классная. В силу возраста не смогла понять, понимаешь? Когда
1: когда бушует максимализм. Когда еще он мятежный, просит бури.
2: Да. Но это тоже любовь. Это не значит, что человек просто принимает. Это тоже любовь, это уважение. Это немножко другое немножко, понимаете? Это тоже остро, только по-другому.
1: Доброго дня. Была в обеих ситуациях. То бишь и со стороны я больше люблю, да, и со стороны он больше. Все закончилось расставанием. Теперь я согласна только на обоюдное чувство. Или лучше быть одной, хотя влюбленность подпитывает даже тайное и платоническое, иначе совсем скучно.
2: Кстати, вот насчет тайной платонической тоже очень люблю.
1: Это я согласна, да.
2: Это прям очень нравится такое дело. Это вообще ни к чему, никак, ни зачем. И чаще всего предмет обожания может и не знать даже об этом, что его любят.
1: Сейчас будет история про моего мужа.
2: Потом поговорим. Да.
1: Я просто в него втрескалась, как кошка в сметану, понимаешь? И у меня папа на меня смотрел, он говорит, я так тебе... А я же не сказала ему, что я втрескалась. И мне папа говорит, я тебе так завидую. Я вот так влюбиться не могу уже. В силу уже цинизма определенного жизненного опыта. И потому что была уже у папы великая любовь, это была моя мама. Вот.
2: Поздравляю.
1: Вдохновляет. Я хочу сказать, что любовь вдохновляет, даже если она безответная. Особенно, если она безответная.
2: В смысле безответная? Ты же сказала, втюрилась, а мы про безответную, платоническую. Ты вроде замужем, вроде как должны были уже тюрли-тюрли.
1: Тюрли-тюрли потом уже были. Первый месяц я там страдала, ничего не ела. Я за неделю похудела на 6 килограмм. Конечно, я втрескалась просто смертельно в него.
2: Хорошо.
1: Хорошо сказала.
2: Привет, самые лучшие. Я не знаю, как закруглить эту тему. Привет, самые лучшие ведущие. Спасибо большое. Это можете продолжать всегда. Любите быть любимым. Редко, сложно, но согласен с Дмитрием, на меньше не согласен. Когда не любишь, хоть зауважайся, но не примешь человека.
1: Привет, дневные. Было все. Первая любовь школьная, потом брак со студенческой скамьи, который трещался 17 лет, в итоге рассыпался, но подарил прекрасную дочь. Отношения были скорее партнерство. Сейчас, как ни странно, дружба. Была страсть, от которой сносит башню, но благодаря этой любви кардинально поменял жизнь. И потерял. И потерял ее. Сейчас 12 лет простого человеческого семейного счастья. Хочется просто жить счастливо, но спасибо всем за то, что были в моей жизни.
2: Дима, Алиса, привет. Семья, отношения — это банк. Только при условии равноценного обоюдного вклада банк выдает дивиденды.
1: Ой,
2: равно любой. Вклад никогда не возвращается, а вот многие ли дошли до дивидендов, вопрос риторический. Другими словами, любовь не внутри нас, людей, а между. Это как солнышко теплое, ласковое, нежное. Все остальное не любовь. Дениска и Юлька из Благовещенска пишут.
1: Ой, как нам. Хорошо. Дениска и Юлька, вот это очень хорошо.
2: Но ведь вклады, они же должны быть, они могут быть равными, но они же могут там состоять из чего-то. Кто-то дает чувства, кто-то дает стабильность, кто-то дает заботу, кто-то дает... Господи, даже иногда вырвать у тебя волос там сзади, где ты не можешь достать, это тоже любовь. Не каждая подойдет и скажет «фу». Может и так подойти и сказать. А другая может подойти и сказать «дай». А ты же «не надо, я боюсь твоих когтей».
1: «Дай укусю».
2: Да там у вас хуже все происходит. Откуда вообще вот эта любовь? Вы же вроде приличные девочки, вы же за чистоту. А это вот давить вы «фу».
1: Хочется, мы стремимся.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
2: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Число погибших в результате атаки ВСУ на рейсовый автобус в ДНР увеличилось до 8. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Он уточнил, что ранены 11 человек, 10 из них госпитализированы, один получил помощь амбулаторно. Всего на рейс были зарегистрированы 53 человека, добавил глава региона. Как напоминает сайт nsn.fm, этим утром беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус с сообщением «Москва-Симферополь» в городе Енакиево в ДНР. Пока точной информации о том, из каких регионов были пассажиры, нет. Венгрия могла бы оказать дипломатическую помощь для урегулирования на Украине. Страна также может стать местом проведения переговоров. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петр Мадьяр. В беседе с журналистами он высказал мнение о том, что поставки оружия не являются гарантией безопасности для Украины. Политик также считает, что после завершения конфликта на Украине Европа вновь частично вернется к российским источникам энергии и снимет санкции. При этом Мадьяр подчеркнул, что для этого конфликт должен завершиться. Всероссийские мероприятия доступны для всех людей. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Россия всегда подчеркивает, что наши мероприятия всегда открыты для людей, которые не приемлют русофобию и которые нацелены на нормальное взаимодействие и сотрудничество по различным азимутам, сказала дипломат, говоря о присутствии на форуме немецких и американских делегаций. Молдавии экономически более выгодно сотрудничество с Россией, чем с Евросоюзом. В этом уверен экс-президент Молдовы Игорь Дадон. В беседе с корреспондентом НСН на Петербургском международном экономическом форуме он пояснил, что развивать экономику страны на основе ресурсов из Евросоюза намного дороже. В этом случае конкурентоспособность молдавских товаров будет низкая и шансов у страны не будет. Нам нужен экономический нейтралитет. Мы не должны вводить санкции, сказал политик и привел в пример Грузию, где при отказе от введения санкций наблюдается рост экономики. Власти США ликвидировали трансграничный наркотуннель. Протяженность подземного перехода составила около 600 метров. Он связывал мексиканский город Тихуана и Сан-Диего в штате Калифорния. Туннель уходил вглубь на 17 метров. С американской стороны выход из подземки замаскировали в обычном неприметном магазине. Сообщается, что в результате операции было изъято более тонны наркотиков на сумму около 45 миллионов долларов. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Так, в этом части мы сейчас еще решим, об чем будем разговаривать, но я хочу кое-что вам напомнить, что в это воскресенье мы с вами встречаемся у подножья Останкинской башни. Сегодня вы уже слышали интервью с, собственно, директором Останкинской башни в нашем эфире. В рамках семейного благотворительного фестиваля у Останкинской башни называется он «Музыка жизни». Билеты, к сожалению, уже закончились, но все равно расскажу, что нас там будет ждать. И, ну, в общем, те, кто смог получить билеты, билеты эти были, естественно, бесплатными, вот, поскольку, в общем, концерт благотворительный. Так вот, друзья, выступят на нем Диана Арбенина и «Ночные снайперы», Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов, Капитан Макс, Седлес, «Дела поважнее», группа «Casual». Кроме того, будет огромное количество активностей, включая там и йоги, и прочее, прочее. Ой, подождите, я же нужно включить микрофон. Да,
2: а то он
1: да.
2: Уже включен.
1: Да, уже, да, да, да. Так.
2: Например, будет... Эстафета «Маршрут здоровья», перетягивание каната и командные игры. Это любимая активность Ленского, он обычно в роли каната выступает.
1: Да, это я.
2: Эстафета со шишмишариками, звездная разминка с футболистом ЦСКА, тир, полоса препятствий, большая дискотека со шишмишариками, а также мастер-класс по техно-йоге. Гвоздестояние.
1: Вот. Йога. Это Алиса Михайловна у нас любит гвоздестояние.
2: Ну да.
1: Есть в ней что-то такое приятное.
2: Что-то такое есть. Мастерская фокусника, игротека от Дарвиновского музея, переводные татухи, аквагрим, мастер-класс по оригами.
1: Угу.
2: А также несколько лекций на тему «Как быть счастливым и здоровым, несмотря на жизненные обстоятельства». Открытый урок китайского языка. «Как стать чемпионом мира». Открой свои возможности по креативному мышлению и как красиво и бюджетно путешествовать по России. То есть на самом деле будет, как говорят наши вечерние коллеги, и плодово выгодным, и, как я говорю, развлекательно-познавательно, как информационно-аналитическим.
1: Как-то мои вечерние, как-то наши вечерние коллеги говорят более слаженно. Вы как бы немножко путаны.
2: А я сбивчиво. Не работаю еще пока 15 лет.
1: Пока еще не работаешь 15 лет. Так я тебе больше скажу. Они больше работают. Так, смотри, а как тебе насчет мастерской фокусника? Вот как ты думаешь, что-то может быть? Потому что меня это всегда, меня это смущает. Потому что у меня был в свое время в детстве набор фокусника. Советский Союз его выпустил, он был прикольный. И куча, там, по-моему, десяток фокусов был максимум. И десяток фокусов просто исчез из жизни. Я стал на 10 частей меньше верить в чудо, потому что знал, как это чудо делается. Поэтому, когда если есть фокусник, ну или фокусники, там, неважно, я не талантливый, я никогда не узнаю рецепт этих самых фокусов, потому что, рецепт секрет. Зачем знать, иначе ты же лишаешь себя возможности удивляться. Вот как ты, во-первых, относишься к этому?
2: Слушай, у меня жизнь сложилась таким образом, наверное, как у любого работника индустрии развлечений, жизнь меня столкнула с огромным количеством гениальных иллюзионистов.
1: Так.
2: Начиная от Максима Ларионова, который сейчас ведущий битвы экстрасенсов, а тогда он был иллюзионистом. У меня есть фотография, где я еще не блондинка, это 2010 год, то есть мы знаем друг друга 16 лет.
1: Хорошо. Так, Ларионов, дальше перечень фамилий еще вы проскали несколько, если хотите.
2: Да. Александр Муратаев. Угу. В свое время он был юный, начинающий. В общем, это так прикольно, когда ты кого-то знаешь в самом начале, а потом он становится звездой.
1: Фокусником, да? Был же человек человеком, стал фокусником.
2: Слушай, он уже по тем временам, у него была иллюзия, при которой у него из альбома для рисования выпадал шар для боулинга.
1: Ага.
2: Вот так, как минимум. Вот.
1: Как и минимум. Еще абсолютно... А что-то еще выпадало у него там?
2: Ну, это зависело от обстоятельств.
1: Рисование.
2: И еще совершенно потрясающий на все времена и во все времена абсолютно гениальный Сергей Листопад. Сергей Листопад.
1: Все, классно.
2: Это нечто.
1: Согласен.
2: Я не понимаю ничего, что он делает.
1: Видел, но это шикарно, да?
2: Прям посмотри, Сергей Листопад, это отвал башки.
1: Угу. Хорошо. Так вот, хотела бы ты знать вообще секреты фокусов, или нафиг это надо, потому что это лишает нас... Это магия лишает. Кстати, это как знать, что, допустим, Гарри Поттер, он не колдует, он фокусник.
2: Ты
1: зачем
2: знаешь,
1: это надо вообще?
2: Это очень интересно для меня, потому что у меня такой склад ума, что мне хочется во всем не хочется дойти до самой сути. Наверное, как и у тебя. То есть нам
1: нет,
2: хочется...
1: я поставил четкий блок. Я не хочу знать секреты чудес. Зачем?
2: Нет, я про все говорю, вообще про все.
1: Да
2: в общем, с одной стороны, я же понимаю, что чудес не бывает. И поэтому, то есть у меня очень рациональный ум в этом плане. Поэтому для меня прям очень важно разгадать. Во-первых, попытаться догадаться самой, выдвигать какие-то гипотезы, пробовать, тестировать, спрашивать и догадываться самой, доходить самой. Вот это дико классно. И ты такой дофамин испытываешь, когда ты разгадываешь сама фокус. А когда ты знаешь какую-то базу, то ты, в принципе, можешь и остальные фокусы плюс-минус на эту базу нанизать. Но что делает Сергей Листопад? Я не понимаю. Колдун.
1: Колдун.
2: Колдун.
1: Мы против... Да. Итак, друзья, слушайте тему. Давай, может, попробуем тему сделать. Смотри. Какой секрет, который вы узнали...
2: Ну, вот, лучше бы не знали.
1: Лучше бы не знали, да. Ну, как-то вот лишило вас... это не только фокусы, как сказать, а вообще, да. Да, да. Ну, как, блин, в карамельку попадает повидло? Это что же магия? Это же мэджик. А потом, когда ты узнал, я был на фабрике, я увидел, ну, там, вот так, чу. А такая была фантазия в детстве. Вот какой секрет вас разочаровал? Друзья, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Наше радио представляет. Музыканты страны, объединяйтесь. Этим летом в Казани, в День молодежи, стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке Крылья Советов. Нас накроет «Рок-волна 2026». Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
2: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией
3: без возрастных ограничений.
4: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
6: Наше радио. Музыка поколений.
7: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – «Дверь в преисподнюю» или «Врата ада». В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
8: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
9: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, какая мечта сбылась у Петра Елфимова и какая песня группы «Кино» обрела новое звучание. Петр Елфимов исполнит главную роль в рок-опере «Иисус Христос. Суперзвезда». Премьера постановки с вокалистом группы «Гран Кураж» пройдет осенью в Санкт-Петербурге. Исполнение этой роли было заветной мечтой артиста с 15-летнего возраста. Кроме того, ария Христа уже давно присутствует в репертуаре музыканта. В соцсетях Петр Елфимов также рассказал, кто исполнит роль Иуды в знаменитой постановке. Эта партия достанется Константину Скрипалеву. Муджус и гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян выпустили кавер на песню «Спокойная ночь». Релиз состоялся спустя 7 лет после записи. Кавер был записан еще в 2019 году, но только сейчас стал доступен на всех цифровых площадках.

0: В новой версии легендарного трека появился фирменный электронный звук, а вокал артиста помог сохранить настроение оригинала. И на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наша_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, Алиса Михайловна,
2: да.
1: Давайте вас слушаем внимательно.
2: Давайте.
1: С темой там что-то пока не зашла, поэтому, да, что нам расскажете интересного?
2: Мы спрашивали относительно того,
1: что... Тема не зашла, нет там сообщения.
2: Ну, хорошо, да, окей. Да. Тогда, значит, расскажу вам вот такую историю. Сейчас наткнулась, и она меня вдохновила в какой-то степени. Значит, девушки на форуме обсуждали вопрос, есть такое расхожее мнение, что мужчин жалеть нельзя. Вот от того, что ты жалеешь мужчина, вот он чувствует себя униженным.
1: Ну, смотря как жалеть. Если, знаешь, вот из разряда, когда твой мужчина приходит к тебе, и ты видишь, что он устал, и что...
2: ты такой, жаль.
1: Да, мне жаль тебя. Знаешь, как? Устал?
2: Мне жаль тебя.
1: Чего, мне пожалеть тебя? Мне жаль тебя.
2: Понятно. В общем, жалости от Ленского не ждите.
1: От Ленского? Говорю, когда ты приходишь устал...
2: Я когда прихожу.
1: Ладно, все, хорошо.
2: Дай да расскажу историю.
1: Пожалуйста, давай.
2: Вот, и значит, одна из девушек пишет: я, когда читаю подобные вот обсуждения, всегда вспоминаю историю своей прабабушки. А дальше будет история от первого лица. Значит, прихожу я, внученька, на базар, муж мой, значит, Василий, ждет нас на коне на входе на базар, а я, значит, с дочерьми хожу по базару, там покупаю, вдруг вижу платок, вот он такой красивый, зеленый, расписной, прям подходит под мои глаза. Ну, я отвернулась, глаза закрыла, думаю, ну куда ж мне платок, обойдусь, чай не барыня, а платок-то хочется. И вот я там все купила, то, что надо было, выхожу с базара, смотрю, стоит мой Василий на коне, красивый казак, и вот я смотрю на него, и так жалко его стало, вот аж сердце защемило от жалости. Вот такой красивый, статный Василий, такой чубастый, кучерявый, а баба у него без зеленого платочка. И так мне жалко стало его, отдала я ему дочерей, развернулась, побежала обратно на базар, и от жалости к мужу купила себе платок, маниста и кофточку.
1: Ох, как это знакомо звучит.
2: Я хотела спросить.
1: Давай спросим. Я уже понял, к чему ты.
2: Дорогие слушательницы, а что вы себе купили из жалости к мужу? Потому что как же так?
1: А поддержать, да.
2: У такого мужчины, а жена-то без соболиной шубы. Или там, не знаю, без пятого БМВ.
1: Ну, не важно, да.
2: Вообще не важно.
1: Давайте, да. Только надо это вот лучше сформулировать.
2: А если вы еще не купили... Если вам жалко вашего мужа, но вы еще не купили.
1: Не все люди, находящиеся в данный момент в студии, согласны с мнением, которое высказывает Алиса Михайловна Вокс.
2: Но если вы еще не купили, то что вы сегодня, вот послушав эту историю и вдохновившись этой историей, что вы пойдете и купите не ради себя, чай не барыня, исключительно из жалости к мужу?
1: Я только сейчас понял, что я мог выключить микрофон, парни.
2: Да.
1: Простите меня, пожалуйста. Эту вину я буду перед вами нести до конца наших дней работы с Алисой Михайловной. Нет, я уж извинюсь до конца. Еще раз отмечу, что не все ведущие шоу дня согласны с мнением Алисы
2: Вокс. Даже не все ведущие утреннего шоу, вечернего шоу.
1: Да, но тем не менее, девчонки, тему вы слышали, парни, как там называется?
2: Ну, крепитесь.
1: Да, если есть возможность,
2: мужчина,
1: как-то закройте доступ в эти, как называется,
2: маркеты. Так, все, не призывай мне тут.
1: Ничего,
2: не призывай.
0: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Это я должен зачитать первым. Желтую карточку Алисы Михайловне, штрафной и порицание общественности за эту тему, которую ты сейчас только что озвучила. Ага. Потому что я считаю тоже, да, это же вообще просто безобразие полное.
2: Ну, а мужчины, тем не менее, включились в обсуждение.
1: Естественно.
2: Жена сейчас помогает, пишет нам. Кто-то, некто. Я землю с одной части участка вожу на другую, а она утаптывает. Короче, решаем, у кого жалости больше. То ли у меня купить вибротрамбовку и снять кавер-версию на Satisfaction, то ли у нее купить мне экскаватор, чтобы я не копал руками.
1: Слушайте, а вы возьмите, как в клипе Satisfaction, вот эту вот трамбовочную машину, ну, только жену, в виде трамбовочной, ну, пусть вот руки в стороны, прыгает пусть перед вами, дынь-дынь-дынь-дынь, а вы такие, push me, там, Satisfaction. И посмотрим, кто больше вытерпит. Что-то мне подсказывает, что у вас ваша терпелка сработает дольше, чем у вашей жены.
2: Ты знаешь, вот тут написано все-таки в конце фразы, в общем, ждите кавер-версию. Так что, в принципе, у нас уже есть спойлер.
1: А, жена выиграла. Даже в этой ситуации, когда ты мог заставить ее прыгать и получать кайф.
2: Слушайте,
1: от того, что она прыгает.
2: Травмовку, господи, ты
1: можешь. Если что, ну, мы некоторые можем тут и умеем болтать землю, втрамбовывать.
2: А впечатывать в асфальт, нафиг. Закатывать.
1: Да. Да.
2: Вибротрамбовку можно взять в аренду, и экскаватор можно тоже взять в аренду. А на сэкономленные деньги...
1: Ну, хочется свой трактор, понимаешь? Ну, ты какая-то странная, Лиза Михайловна.
2: Купить
1: можно,
2: шашлык.
1: Можно и машину взять в аренду, и самокат, и самолет, ну, хочется свой.
2: Минутку.
1: И дом можно в аренду.
2: Никита исключительно в аренду берет автомобиль, потому что, когда он прикинул в табличке экономику процесса, он решил, что так выгоднее.
1: Хорошо. Сейчас людям будем пояснять, кто такой Никита.
2: Так они знают, кто. Ты когда Никиту упоминаешь, все почему-то знают. Гномик Никита, который приносит нам призы и подарки. Я пояснила. Продолжаем. Здравствуйте, любимый, пишет нам какая-то слушательница, не подписалась. Губозакаточную машинку мне надо купить, и мужу будет хорошо.
1: Кто ты? Кто ты? Если вдруг
2: просто
1: останешься
2: скажи,
1: одна,
2: ты?
1: Я на тебе женюсь. Кто
2: где
1: ты? Кто ты? Единственный единорог женского рода. Вы мне нужны. Вы мне нужны, пожалуйста. Вот.
2: Мой муж заслужил добрую отдохнувшую жену. Куплю-ка я себе билет на недельку куда-нибудь. Вот такая есть версия. И еще вот такая, смотри.
1: В колхоз на недельку. Вот, собирать клубнику.
2: Митя
1: пошла уже.
2: Добрый.
1: Вот, в колхозе имени Ленина. Должна пойти уже скоро. Нормально. И сами поедите, и мужа привезете варенье наварите детям. Классно же.
2: Именно так был куплен комплект из сережек и кольца с гранатами, пишет нам кто-то. Дальше. У такой шикарной барышни муж и без виски. Непорядок. Надо пожалеть роднульку. И из жалости вечером куплю на выходные вискарек. Жалко весь. Пишет нам ролик из СПБ и подписывает. Минздрав предлагает.
1: Подожди, ну ролик, это же он сам себе купит.
2: Ну да.
1: Да, красавчик.
2: Ему самого себя ужасно жалко.
1: Да, Митя, понимаю. По-моему, это мой тезка Зима.
2: Вот смотри. Нет, я неправильно, получается, прочитала.
1: Неправильно.
2: Он пожалел свою жену, что у такой шикарной барышни муж без виски. Поэтому
1: да.
2: Из жалости к жене он купился. Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Ролик красавчик вообще, да. Так.
2: 16 лет восхищалась мужем, пишут. Угу. 3 года в разводе. Так себя жалею. То в Таиланде, то в Китае. Так жалко
0: Шоу
2: себя.
0: Дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Тут Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Москва на Петербургском международном экономическом форуме представит деловое пространство, посвященное производительности труда. В пространстве «Эффективная Москва» проведут бизнес-консультации. Об этом рассказала заммэра столицы, руководитель Департамента экономической политики и развития Мария Багреева. По ее словам, площадка станет точкой притяжения для гостей мероприятия, заинтересованных в качественно новом подходе к развитию бизнеса, внедрению лучших практик повышения производительности труда и современных цифровых инструментов, автоматизации и роботизации. Более 100 детей эвакуированы из-за возгорания в детском саду на Варшавском шоссе в районе Чертаново-Южное. Об этом сообщает агентство новостей «Москва». Пожар произошел в одном из кабинетов дошкольного учреждения. Площадь огня составила 2 квадратных метра. Возгорание ликвидировано. Администрация эвакуировала 105 детей. Подробности ЧП устанавливаются. А в Ленинском городском округе Подмосковья произошел пожар в здании автосервиса. Возгорание удалось локализовать на площади 1200 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. ЧП произошло в поселке Измайлово в километре от МКАДа. Столб черного дыма было заметно со стороны Видного. Причины возгорания не уточняются. В Московской области в период летних каникул смогут трудоустроиться 15 тысяч подростков. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства социального развития. Там отметили, что уже сейчас работу нашли около 3000 школьников. Среди вакансий вожатый, делопроизводитель, ландшафтный рабочий. В министерстве подчеркнули, что для подростков в возрасте 14-15 лет потребуется письменное согласие одного из родителей. Продолжительность смены строго регламентирована трудовым кодексом. До 4 часов в день для 14-летних, до 5 для 15-летних, до 7 для 16-17-летних. Двое пособников-мошенников задержаны полицейскими после обмана москвича на 17,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Там рассказали, что 18-летний житель столицы ответил на звонок неизвестного, сообщившего о необходимости замены ключей от домофона, и продиктовал ему код из СМС. После этого гражданину стали звонить от имени различных госорганов и по видеосвязи утверждали, что злоумышленники получили доступ к его личному кабинету, а также оформили под его данными доверенность на преступника. Введенное в заблуждение молодой человек забрал из банковской ячейки слиток золота и иностранную валюту, после чего передал все незнакомке. Четвертый экофестиваль пройдет на Северном речном вокзале в субботу. В рамках мероприятия можно будет узнать о том, как сохранить природу и сформировать новые полезные экопривычки, сообщил заммэра столицы Максим Алексутов. Для всех желающих организуют программу с мастер-классами, лекциями и другими активностями. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня. У Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наши.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой. 0+.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Так, смотрите. В прошлом месяце завершился у меня сезон квизов. Это был зимний-весенний сезон. Мы уже подвели итоги. И люди... Ну, в общем, короче, поздравляем, да, всех победителей. Вот, с этим все как бы нормально. Что мы решили сделать в летний период, Алиса Михайловна?
2: Что мы решили?
1: Да. Мы решили, что будем делать в таком лайт-режиме, поскольку некоторые наши команды постоянные сейчас уже не могут прийти, поскольку у всех там начинается сезон отпуска. Еще что-то, но 10 числа все в том же месте. О чем более подробно узнать можно у меня в телеграм-канале Ленский жив. Заходите, и вы можете свою команду новую сейчас зарегистрировать. Вот, и, собственно, присоединиться к нам и посмотреть в летнем сезоне. Но не совсем сезон будет, да, будет вот, ну, будет несколько игр с, скажем так, определенной периодичностью, но не так, как это было раньше, там дважды в месяц и все прочее. Ну, может быть, раз в месяц, может быть, там 4 раза в месяц. Мы еще не решили. Ну как, ну, в общем, посмотрим, как это будет идти, загруженность, отпусковость и так далее. Поэтому, если есть желающие, то заходите, читайте у меня в телеграм-канале, там вся есть уже информация, можно новые команды, поскольку сезон все, закончился. Все, тут уже сейчас любая команда, слушайте, даже старая команда, часть уехала ваша, берете других друзей, которые остались в Москве, и чтобы не сидеть просто в душных джунглях, мы с вами посидим и поразминаем наше с вами серое вещество. Все, насчет 10 числа рассказал, заходите, там вся подробная информация есть, на этом как бы я закончил. У вас, Алиса Михайловна, Ленский жив канал называется, у вас, Алиса Михайловна, скажите, когда будет, ну, что-то ближайшее, когда люди вас смогут лицезреть, лицеухать, лицеплескать вам.
2: Ухо слышать. Если лицезреть, то ухо слышать.
1: Лицезреть, ухо плескать.
2: Ухо плескать, хорошо, давай на этом остановимся, пожалуйста. Ухо плескать мне уже нравится, дорогие друзья. Значит, 12 июня. А, ну, во-первых, подожди, во-первых, 7-е, конечно же, воскресенье, ближайшее.
1: Ну, это мы все увидим, все услышим.
2: Да, но надо же напомнить, что вы нас будете лицезреть
1: Это общий фестиваль, мы сейчас расскажем о нем более подробно, будет большая информация. Давай.
2: Хорошо. 12 июня, пятница, Санкт-Петербург, клуб Игоря Бутмана, большой джазовый концерт с квартетом Олега и Натальи Бутман. И 3 июля... Это концерт в день рождения, Москва.
1: Чей день рождения?
2: Да мой.
1: Твой, да? А, твой, да. Ага, так, хорошо. А думаю, странно, что-то, ну, в чей-то день рождения празднуют. Ну.
2: Да, странно в чей-то день рождения выступать, особенно если это твой. Тем не менее, это то, что я люблю делать. 3 июля, значит, концерт в честь моего дня рождения в баре Петр, Петровка 21. Милости просим, билеты в продаже. Все билеты можно найти на Яндексе. Зайдите, пожалуйста, на мою карточку артиста в Яндекс.Музыке. Поставьте лайк, сохраните какую-нибудь песенку, поставьте этой песенке лайк. И тем самым вы покажете алгоритмам музыкального стриминга, что это хороший артист, его надо рекомендовать и слушать.
1: Вот, и с этим же можно прийти на день рождения и сказать «Поздравляю!»
2: Вот мой лайк.
1: Да, вот так я и сделаю, кстати. Спасибо большое за хорошую идею подарка, Алиса Михайловна.
2: Пожалуйста.
1: Люблю с тобой работать.
0: Наше радио.

0: Россия. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, Алиса Михайловна, у меня для вас есть две новости, они связаны с небом.
2: Так.
1: Да, первая новость. Для тех, кто... Ну, мы сейчас все реже и реже, к сожалению, куда-то выезжаем, потому что, ну, вы сами понимаете, какая сейчас ситуация в мире делается и так далее. Короче говоря, если вы хотите посмотреть, как выглядят настоящие красные спрайты, это молнии, это, ну, такие молнии короткие, и их особенность в том, что они бьют от земли в небо, а не наоборот, как обычно это, ну, как мы привыкли к молниям. Они очень редки, они очень краткосрочные, но очень зрелищные. А тем более красные спрайты, именно так и называется, ну, вот они, красные спрайты, то можете сейчас забить, буквально вот только что над Тибетом отгремела такая гроза, видео есть в интернете, и фото тоже. Это на самом деле фантастика, такого я никогда в жизни больше не видел. От обычных молний их отличает тем, что бьют они не в облака или между, вот в атмосфере на высоте от 50 и до 90 километров, ну, над самой поверхностью.
2: Очень красиво.
1: Очень красиво. Нашла, да?
2: Да.
1: А, ты сейчас посмотрела красный, это сама спрайт, и над Тибетом.
2: Да.
1: Прям вот видюха есть.
2: Я видюху не смотрю, я сейчас вижу.
1: Ага. Там прям вот внизу видюха есть, там тоже, да. Вот. Но она как бы без звука, ее можно посмотреть. Ну и, друзья, еще одна. Вот это вот я считаю, что это прям просто очень здорово, очень прекрасная такая манипуляция, которая, ну, вот очень классно. Значит, смотрите. После того, как президент Америки Дональд Трамп заявил, что он, собственно, опубликует все материалы об инопланетянах и так далее и тому подобное. Все же, конечно, возбудились. Сейчас мы что-то увидим, потом вылезут эти всякие там непонятные штуки летающие, какие-то не пойми что. Что-то брак какой-то, там какой-то, ну, такая песчинка попала на этот самый. Короче говоря, выступил Джаред Айзекман. Это глава ведомства НАСА. И он сказал, дальше вот идет прямая цитата, и после этого я сразу говорю, Михайловна, мы сейчас ничего не комментируем, ну это просто вышаг, я считаю, троллинга и всего прочего. И я сейчас прям закрою все раз, песенка, и мы уйдем в песню. Значит, слушай. Я думаю, что это абсолютно замечательная инициатива, точка. Но у меня нет никаких данных о разбитых кораблях или телах инопланетян. Поэтому все, что было опубликовано обещано Трампом, оно уже было опубликовано, в принципе. Вот. НАСА про инопланетян нифига не знает. Я считаю, троллинг 80-го уровня. Прям просто шикарно.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: Да все нормально.
5: Что?
4: А что?
5: Переезд – это задача со звездочкой.
1: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну что ж, друзья, все хорошее когда-нибудь заканчивается, и наш дневной эфир также подходит медленно, наверное, к концу. Завтра встретимся снова.
2: Всем желаем хорошего дня и далее вечернее шоу 10 баллов. Друзья, счастливо и пока-пока.
1: Пока-пока.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны. И не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот». «Кувалда». Группа «7 штук баксов». «Кэжуал». «Бахыт компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 12 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Министерство топлива и энергетики Крыма запустило интерактивную карту сети АЗС в регионе с данными о наличии топлива. Сегодня в Севастополе возобновили продажу бензина на заправках, которую приостанавливали накануне. Имеется возможность выбора марки автомобильного бензина и дизтоплива, а также пропана и метана, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, данные на карте обновляют каждый день по мере поступления информации от нефтетрейдеров. Если кто-то из пользователей заметит расхождение, власти просят обращаться по телефону горячей линии министерства. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Дмитрий Песков рассказал, чему будет посвящено выступление Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. По словам пресс-секретаря, главная часть выступления президента на пленарном заседании форума будет посвящена экономическим вопросам. Но и без политических не обойдется, так как эти темы связаны. При атаке Ирана на Кувейт пострадали более 60 человек, в том числе работники международного аэропорта и путешественники. Об этом сообщил Минздрав Эмирата, а МИД страны говорил об одном погибшем. Есть ли среди них иностранные туристы, неизвестно. Иран этой ночью ударил по базам США в Кувейте и Бахрейне. Атаки подвергся в том числе аэропорт Кувейта. Руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев заявил, что сообщение об инсульте у школьницы во время ЕГЭ в Самаре не соответствует действительности. По словам чиновника, у девочки случился аллергический приступ. Глава Рособорнадзора уточнил, что инцидент произошел уже после экзамена. В одной из школ Самары школьнице стало плохо после сдачи ЕГЭ по истории, ее увезли в больницу на скорой. Телеграм-канал ШОТ писал, что школьницу госпитализировали с подозрением на инсульт. Позднее в региональном Минздраве рассказали, что диагноз не подтвердился. Россияне стали тратить больше денег на психотерапию. В среднем на это уходит около 10 тысяч рублей в месяц. В 2024 году показатель был ниже – около 8 тысяч, пишет газета «Коммерсант». Лето и осень, отмечают психологи, больше не показывают резких спадов или выраженных пиков спроса. Это, по их оценке, подтверждает, что психологическая помощь постепенно становится регулярной практикой, а не ситуативным решением в кризисные периоды. За последние 3 года увеличилось число клиентов 18 и 24 лет. Также среди новых клиентов психологов становится больше мужчин. Лидер ночных снайперов Диана Арбенина в пресс-центре НСН рассказала, что на рэп-альбом «Rap for Mama» ее вдохновили музыкальные предпочтения дочери. По словам музыканта, она так наслушалась рэпа, что заболела этим жандром и выпустила пластинку 1 июня в День защиты детей. При этом Арбенина подчеркнула, что не планирует в дальнейшем уделять в своем творчестве больше внимания рэпу. По словам певицы, некоторые песни из нового альбома прозвучат 7 июня на сцене фестиваля «Музыка жизни» в Москве. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Набирайте в поиске латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной. В шоу «10 баллов». Здравствуй, Напа.
2: Здравствуй, Андрей Георгиевич. Здравствуйте, ребята. Приветствуем вас, замечательные наши слушатели, добрые, отзывчивые люди, которые с нами на одной волне, и мы сейчас это проверим.
1: Да, заготовочка уже есть.
2: Да. Мы традиционно начинаем с какой-то такой, ну, легкой угадайки, чтобы проверить, насколько вы, насколько мы в данном случае, вот мы все, насколько мы в материале. Давайте сегодня не будем отступать от вот уже от сложившейся традиции.
1: Давай озвучивай.
2: Вчерашняя, конечно, арабская ночь была, конечно, феноменальна. Сегодня будет полегче задание, ребята. На асфальте мелом ты рисуешь лето. Ласковое море трогаешь ладони. Вот такая вот незатейливая двустишья.
1: Все просто, я думаю, почти все должны знать.
2: Ты рисуешь лето, ласковое море трогаешь ладонью. А, припев песенки, ребят, или кто исполняет ее, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Давайте посмотрим, все ли угадали это замечательное музыкальное произведение.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня попросили вас ответить на вопрос, к кому относятся эти слова, что за группы, или продолжите просто припев. Напомни текст двух слов, если он у тебя недалеко где-то.
2: Нет, на асфальте мелом ты рисуешь лето. Ласковое море трогаешь ладонью. Воздух, воду, время, то, чего не знаешь. И беспечной птицей в небо улетаешь.
1: И вы знаете, когда появилась эта песня, только ленивый не поинтересовался, о чем же думал автор текста.
2: Тополиный пух, жара, июль.
1: Почему июль?
2: Почему июль?
1: Почему июль? Ну, май, июнь. Ну, не июль.
2: Ну, вот.
1: В июле уже арбуза зреет.
2: И тем не менее, ребята, все знают эту песню. Знаете, несмотря вот на всю эту, казалось бы, нескладуху с июнем, с июлем, с Нигири-Нигири и прочее, но ведь пела вся страна, и вся, и да,
1: конечно,
2: и когда эта песня звучала, все хотели, чтобы рыжий что-нибудь пошептал вот это вот. Маленькую тайну, никому не скажешь. В общем, ребят, спасибо большое. Мы заселяемся в ваши радиоприемники на следующие 4 часа, потому как мы чувствуем, что мы в компании единомышленников,
1: да,
2: и людей,
1: это
2: близких по образу жизни и мышлению. Давайте поговорим сегодня, ребята, повспоминаем прекрасные времена, когда нас не волновали ни тополин... Нет, он нас волновал, тополиный пух. Очень волновал.
1: Деньги нас не особо.
2: Особенно в сочетании со спичками тополиный пух очень волновал. Волновало нас...
1: Знаешь, он выяснился, на сегодня также нас волнует.
2: Это правда.
1: Просто курить бросили.
2: Это правда. Вот. Но какие-то вещи нас волновали гораздо меньше. Все потому, что нас волновали другие вещи. Вещи, явления, люди. Я говорю сейчас про ту прекрасную пору, которая именуется детством. И дело в том, что в этой прекрасной поре мы не всегда были такими уж прямо мальчиками-зайчиками и девочками-снежинками.
1: Меня не всегда были ангелочками, да.
2: Это правда. И у нас были тайнички.
1: Были.
2: Куда мы прятали дневнички, куда мы прятали то, чего не должно быть у детей, включая спички.
1: Да.
2: Где у нас были такие маленькие секретики от взрослых, от родителей. Просто потому, что мы считали, что, ну, человеку вообще свойственно по природе делать какие-то вот нычки, называем их так, да, ну, поскольку мы такие высокоинтеллектуальные животные все-таки, вот, и кроме того, желание вот это вот иметь что-то свое, сокровенное, к чему не имеет доступ посторонний, это тоже нормально для любого человека. Поэтому у всех у нас были такие вот нычечки. У меня нычечка была, значит, ребят,
1: ну, давай,
2: был письменный стол.
1: А, все, это не уличная нычка.
2: Нет, слева в письменном столе были три ящика, которые, собственно, если их потянуть до конца, они выдвигались полностью. И вот туда, там вот, когда их задвигаешь полностью, там еще было буквально, ну, 3-4 сантиметра свободного пространства. Там легко прятался дневник, легко пряталась пачка, ну, вы понимаете, да?
1: Да, давай дальше.
2: Значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. Там я занимался спортом, и частью спортивного пятиборья была стрельба из... Ну, в общем... Это тоже не надлежало иметь детям.
1: Карты там лежали какие-нибудь?
2: Нет, кстати.
1: Нет?
2: Там позже лежал целый журнал.
1: Подрос мальчик.
2: Ну, это вот потом, когда я уже подрос, там лежал журнал «Медведь». С женщинами, с такими, ну, полнотелыми, назовем их так.
1: Я думал, что покруче.
2: Не-не-не, ну откуда у меня... Это же деньги нужны были на все это. В общем, мальчики, девочки.
1: Слушай, у меня, кстати говоря, тоже все это лежало в столе, только у меня не за выдвижными шкафчиками лежало, а в столе была такая очень странная конструкция, что ты мог из-под, снизу в него вот так залезть, и там была полость одна. Mm-hmm. И у меня там лежало все, просто все.
2: Журнал лежал?
1: Ну, журнал попозже лежал.
2: Позже. Или карта.
1: У меня получше журнал-то был, вот эти, которые с хвостиками.
2: Ну, конечно, у вас у москвичей все было получше, подороже.
1: Ну, ну ладно, у тебя тоже был неплохой журнал. Ну... Затертый немножко.
2: В некоторых местах.
1: Вот, ребят, предлагаем сегодня обсудить вот эту тему. Наверняка у каждого был свой тайничок, свое какое-то укромное местечко, где лежали вещи, которые вы считали исключительно своими.
2: Которые вы не хотели, чтобы попадались на глаза взрослым. Пишите, где у вас был такой тайничок, где была такая нычечка. Давайте сегодня повспоминаем эти укромные места и уголочки. Пишите через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: 10 баллов на нашем радио.
1: И сегодня мы решили окунуться в детство, вспоминать, где у кого было потайное место.
2: Нычка.
1: Нычка. Ну, нычка, ты знаешь, нычка, мне кажется, все-таки термин. Это он появился во взрослом возрасте. В нычке обычно булькает. Или шуршит.
2: Ты понимаешь, Андрей Геннадьевич, был же у нас период тревожной юности. Это когда мы вот уже не дети, и робкие усы пробиваются в этом промежутке между губой и носом. И там, как бы, знаешь, Андрей Геннадьевич,
1: там все было.
2: Там все подряд.
1: Все.
2: И шальные вот эти вот полнотелые женщины. Ну, и карты.
1: Мне кажется, этот период быстро проходил. Дальше уже все становилось гораздо серьезнее.
2: Годика полтора, да.
1: Да, ну ладно. Так,
2: вот о чем вы пишете.
1: Кстати говоря, про вот эти карты игральные. Находились в вентиляционном отверстии с трубой внутри в фундаменте пятиэтажки. Одно лето. Потом отдал младшему брату. Ну, одноклассника ему-то нужнее, пишет нам Виктор.
2: Ну, в какой-то период времени, да, ты понимаешь, ты взрослеешь, ты понимаешь, что подрастает новое поколение, которое, в принципе, все твои богатства может оценить по достоинству, потому что ты уже оценил.
1: И завидоваться причем. А если ты еще и подаришь что-то?
2: Ну, подожди, можно еще было извлечь некую финансовую выгоду, передавая свое вот это вот сокровенное кому-то.
1: Я всегда был творческим человеком, я никогда не был торгашом.
2: То есть,
1: так отдавал.
2: То есть карты ты отдал журналу.
1: И этот потертый журнал.
2: А помнишь хоть кому? Кто тот счастливец?
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Вспоминаем сегодня детство, но немножко, наверное, все-таки отрочество. Вот когда у нас...
2: Тревожную юность.
1: Тревожную юность еще лучше, мне больше так нравится. Да, когда у нас появлялась необходимость что-то куда-то ныкать, прятать, и у нас появлялись потайные места, нычки и заначки.
2: Привет, императора эфира. Год копил на мопед. Прятал деньги в торце с обратной стороны стола двухтумбового. Там места хватало. Пока был в школе. Батя с младшим решили сделать перестановку. Нашли заначку. Батя так сурово. На что? Я сказал, на что. На следующий день у меня был новый Минскач, пишет Олег.
1: Вот,
2: у вас очень
1: вот, вам
2: справедливый отец.
1: Да, молодец. Великий и легендарный стол-книжка. Там по центрам две полочки. На них я хранил чищенные кусочки вяленой рыбы.
2: Они же пахли.
1: Ну, не мог никто найти, откуда запашок-то.
2: Помните советский радиоприемник? Он работал от 6 батареек. Мой брательник там от мамы сишки прятал. Ровно 2 пачки влезало. Однако.
1: Про тайник. В нем лежал пугач, патрон охотничий. Дальше ножик складной и карта, где спрятаны сокровища. У тайника не было постоянного места дислокации. Он всегда переезжал. А вы молодец!
2: Да.
1: Ой, молодец!
2: Жили на Дальнем Востоке, потом перебрались в Самару. Родители привезли оттуда холодильник японский. Но пока переезжали, фреон вытек, ремонт был дороже холодильника. А так как 90-е, денег не было, он стал шкафом в моей комнате. А у холодильника был отсек на дне для сбора капель, оттаивал.
1: Да.
2: И там были спрятаны сишки. Никто не курил, но они у меня всегда были, так сложилось. Как-то раз мама мыла полы шваброй и задела этот отсек. Он выехал, и нычка вскрылась.
1: Ну, бывает такое, ничего страшного. Привет, напарники, было 2 нычки. В моей кровати в старом кресле сиденье было сильно продавлено. В этой ямке лежало несколько слоев уплотнителя для удобства сидения. А под этим уплотнителем пряталась тетрадка с двойкой или дневник. Но второй тайник был для книжки в туалете. Мне запрещали читать, ибо это вредно. Поэтому книжка пряталась под сливным бачком, чтобы в любой момент можно было почитать. Вот, например, я читаю это сообщение и понимаю, что, конечно, советские дети — это что-то уникальное. Им запрещали читать.
2: Читать не вредно. Надеюсь, вы сейчас своим детям эту истину развенчали. Читать не вредно. Книги не надо прятать.
1: Ты представляешь, как нас тянуло
2: к знаниям.
1: Да.
2: Хотя, с другой стороны, мы ж не знаем, что за книжка. Я помню, лет
1: за
2: 15 я такое нашел в библиотеке в городской.
1: Да ты что?
2: Ну, да. Причем по рекомендации старших товарищей. Что мама с папой плакали на взрыв.
1: Затертая книжечка.
2: Да, еще как.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А про нычки, заначки и тайники. Из детства сегодня говорим, потому что в детстве мы всегда что-то, да, прятали. Да, что-то да ныкали. Да, ты знаешь, у меня даже, я помню, у меня был один, ну, если это можно назвать тайником, наверное, неправильно, а вот нычки так точно, у нас там шел мусоропровод, когда я уже так покуривал.
2: Мусоропровод.
1: Мусоропровод, простите, да. И когда я уже покуривал, там была такая ниша, и я там яву-яву держал.
2: У моей подруги нычка была фортепиано. Там стояла наша початая бутылка ликера итальянского, бутылка протвишка. Нычку нашел ее папа. У него был идеальный слух, и он засек странные вибрации внутри инструмента. Пришлось делиться.
1: Ну, правильно, кстати говоря, куда деваться-то. Привет, напарники, было... А, это мы уже читали про две нычки, которые были. Здравствуйте, драгоценные, я прятал в письменном столе почти все. Даже котенка один раз.
2: Кошмар.
1: А все остальное в подъезде, в электрощитке и под крышей подвала. Был такой он крытый, и на самом подвале вообще были пещеры или бобы. Там и старшие прятали все свое. А вот, кстати говоря, ведь удивительно, да?
2: Электрощиток на площадке, это вот первое, казалось бы, там же никто не найдет.
1: Да там все знали, у кого что там лежит вообще. И соседские сигареты. Я просто еще помню, что у нас в тамбуре, где на 4 квартиры было в тамбуре, там еще в этом электрощитке, помимо сигарет и прочих вещей, еще лежали ключи от соседских квартир, потому что он их все время терял.
2: Тоже был такой стол. И содержимое моей нычки похоже, только ящики были справа, вспоминает Саша, 40 лет. Но в принципе там мы прятали все одно и то же. Ну там 2 патрона, 3 погона, не знаю, журнал с пышнотелыми девицами. Но это мальчики, у девочек там какие-то свои секретики были.
1: Помню, было нам лет, наверное, 17, у подруги отец гнал. Так вот, одна из заимствованных, скажем так, бутылок была спрятана у меня в подъезде, где пожарные принадлежности были, лихие нулевые. Кстати, да, вот где шланг этот лежал, экран торчал, туда тоже все
2: прятали. У нас ничего не лежало, но...
1: Шланг у нас тоже исчезал практически.
2: В подъезде, внизу, под лестницей, как заходишь в подъезд слева, была батарея.
1: Да.
2: И вот там... Там, а снизу под батареей была такая деревянная, такая, как бы сказать, короб, наверное, так он можно назвать, который закрывал какую-то часть трубы или что-то. И вот что за этой батареей, что за этим коробом? Я вот прям вот выходил, когда с утра, и мне что-то было интересное нужно было найти, я сразу туда, потому что знал, что все мальчики, кто-то из мальчишек живущих.
1: День прожит не зря.
2: Это правда, чего я там только не находил.
1: Так, хорошего вам настроения.
2: Спасибо.
1: Да, у меня есть сейчас такие нычки.
2: Так.
1: Я в детстве пользовался нычками взрослых.
2: А что вы взрослые?
1: Все просто. Открываешь шкаф в туалете.
2: Так.
1: Где трубы торчат, так. Где тут трубопровод.
2: Вот.
1: А там что-нибудь за
2: там
1: трубой.
2: А там дед чекушку схоронил от бабки.
1: Конечно.
2: Ребят, спасибо большое за то, что поделились воспоминаниями. Надеемся, у вас такие приятные эмоции это вызвало. Ну, всегда приятно вспоминать про вот эти времена, когда у нас были маленькие, наивные вот эти вот тайнички. Спасибо.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Москва на Петербургском международном экономическом форуме покажет проекты, которые уже меняют жизнь москвичей. Об этом рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, на стенде будут представлены ключевые проекты в экономике, социальной сфере, транспорте, промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве. Гости форума, в частности, узнают, как устроено уникальное производство электробатарей, посмотрят на новый центр градостроительного развития в коммунарке, изучат главные инфраструктурные объекты столицы, инновационную школу, обновленный Ленинградский вокзал, Московскую верфь. Экспозиция продемонстрирует опыт столицы в разработке и внедрении передовых решений от развития инфраструктуры до масштабной цифровой трансформации. На юге Москвы задержан мужчина, ранивший ножом сотрудницу МФЦ района Братеево. Об этом сообщили в МВД. Нападавший состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Недавно он прошел лечение и был отпущен, рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Пострадавшая госпитализирована, у нее ранение шеи, а МФЦ в Братеево приостановил работу. Весной новый дом обрели 700 животных из городских приютов Москвы. Это почти 500 собак и больше 200 кошек, что на 50 питомцев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Найти хозяев животным помогают сотрудники приютов и волонтеры. Кроме того, кошек и собак можно пристроить на городских выставках и с помощью сервиса «Моспитомец» на портале mos.ru. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. Добавлю, что в столице работают 13 городских приютов для безнадзорных животных. Сейчас там живут более 15 тысяч собак и кошек. Каждому из этих питомцев нужна любящая семья. В зоне отдыха Тропарёво в Москве запретили купание. Согласно последним полученным результатам лабораторных исследований, вода водоема не соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям. Сейчас там установлены знаки о запрете купания. Территория в Тропарёво может использоваться для пляжного отдыха, занятий спортом, прогулок и других видов досуга. Таким образом, число зон, где можно искупаться в городе, сократилось до 8, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Эпидемиологи мониторят зоны отдыха в течение всего летнего сезона. Аукционный дом «Литфонд» 6 июня проведет торги, посвященные живописи, графике и предметам декоративно-прикладного искусства. Самым дорогим лотом называют акварель «Помещик в деревне» Александра Бенуа. Лидирующая ставка за работу выросла до 850 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Литфонда». В Москве и Подмосковье спрогнозировали грозы в четверг и пятницу. По прогнозу гидрометцентра, до конца рабочей недели в столице ожидается плюс 23-25 градусов, по области от 20 до 25. Облачность будет переменной. В Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с грозой. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мамы».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня больно,
0: Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наше.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, в котором, напротив, ну что, мы не будем же прятать от этого, от наших слушателей. Разыграем мы титул сегодня, ведь?
2: Обязательно. Последний на этой неделе
1: титул. Почему это последний? Сегодня среда.
2: А я что-то уже четверг у меня в голове.
1: Да я понимаю, почему у тебя в голове
2: четверг. Потому что в воскресенье мы уже увидимся со всеми на фестивале «Дорога фестиваля, господи, как? Я название забыл, фестиваля нашего.
1: Что такое?
2: Название фестиваля забыл, что?
1: Что? Ну, у нас в Останкино, давай, вспоминай.
2: «Музыка жизни».
1: Вспоминай.
2: 7-го, да.
1: Рядом с Останкинской телебашней.
2: На площадке у Останкинской телебашни. Да. Ребята, лайнап, выступление, кто во сколько выступает, какие активности вас ждут, где чего расположено. Все можете найти на сайте наш.ру и в наших социальных сетях. Все уже опубликовано.
1: Да, и если вы понимаете, что вы не попадаете, большая просьба, не сочтите за труд, сдайте билет, потому что, может быть, его удастся получить тому человеку, который точно пойдет.
2: Да, и начнется все равно в полдень с выступления Вадима Самойлова, группа «Агата Кристи», так что к 12 всем быть на месте. Мы обязательно будем.
1: А сейчас мы ненадолго прервемся, а дальше приступим к розыгрышу титула «Мика дня».

0: Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И очень скоро мы пригласим вас в игру, но чуть-чуть прям полезной информации.
2: Ребят, напоминаю вам о благотворительном фестивале «Музыка жизни», который пройдет 7 июня на территории телебашни Останкино. Вся информация в наших соцсетях и на сайте наш.ру. А еще мы рады вам сообщить, что на фестивале вы сможете попробовать новинку от наших друзей Светлогорье. Мороженое «Неон». Это свежайший пломбир, фиолетовая глазурь, взрывная карамель и светящиеся в темноте неоновые шарики. Мы уже здесь все попробовали и уверяем вас, это незабываемо. Партнер фестиваля ООО «Русское молоко» 0+.
1: Ну а теперь давайте приступим к первому раунду. Нужна первая кодовая фраза.
2: Давай.
1: И есть она у меня. Ну, возвращаясь к теме прошлого часа, где мы обсуждали всякие вот эти наши заначки. Всевозможные нычки, потайные места, всевозможные секретные места. Как правило, про эти секретные места знали ближайшие родственники, братья, сестры. Иногда, ну вот как у девушки, которая нам написала, в рояле держали целый набор алкогольных напитков. Папа. Вот одно, а также всякие всевозможные друзья. Поэтому пусть будет звучать так. Секрет Полишинели. Первая кодовая фраза.
2: Секрет Полишинели не все знают, как пишется.
1: Полишинеля.
2: Итак, ребята, секрет Полишинеля.
1: Полишинеля.
2: Ну, да, я потом расскажу, почему секрет Полишинеля. Автор 9-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру и через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И давайте начинать первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». За титул первой будет бороться Екатерина. Екатерина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Екатерина.
3: Здравствуйте.
2: Ну что, давайте начнем с главного вопроса, который, возможно, определит судьбу игры. Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Игорь Владимирович.
2: Спасибо, спасибо.
1: Что-то меня никто не выбирает.
2: Ну, ты, видимо, что-то не так делаешь.
1: Все время выигрываем.
2: Они всегда, кстати.
1: Они всегда.
2: Ладно,
1: да.
2: Давайте начнем первый раунд. Минута начинается. Поехали. Сколько букв О в слове палеозой?
3: Три.
2: Две. Как правильно говорить, красивейший или красивейший?
3: Красивейший.
2: Красивейший. Назовите автора романа «45».
3: Дальше.
2: Александр Дюма. В каком кинофильме прозвучала ставшая крылатой фраза «таможня дает добро»?
3: «Дело солнца в пустыне».
2: Правильно. Существует ли монархия в Болгарии?
3: Да.
2: Нет. В каком веке взошел на российский престол Николай I?
3: 19.
2: Правильно. Сколько труб у крейсера «Авроры»?
3: 4.
2: 3. Назовите имя живописца Левитана.
3: Александр.
2: Исаак. Является ли агат драгоценным камнем?
3: Да.
2: Нет. В какой стране родилась актриса Пенелопа Крус?
3: В Атлантии.
2: Испания. Ну что, подводим итоги. 2 из 10 фиксируем сегодня.
1: Зато все 10 вопросов прозвучали.
2: Да, зато все 10. Так, ну что, Екатерина, благодарим вас за принятое участие. Хорошо поиграли?
1: Нормально, нормально, кстати говоря, нормально. Абсолютно.
2: Да, в скором времени пригласим второго участника состязания, и тогда уже определим, кому достанется титул.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И готов пригласить вас поучаствовать во втором раунде игры. В первом сыграла наша слушательница с результатом 2 из 10.
2: Обещал вам рассказать про секрет Полишинеля. Кто такой Полишинель? Ребят, это...
1: Итальяшка?
2: Нет, это герой французского ярмарочного театра кукол. Полишинель, такой горбун. И, знаете, он так вот, значит, когда что-то происходит, всем очевидное, да, Полишинель так как бы говорил в публику, типа, смотрите там. Ну, то есть он рассказывал очевидные вещи. Капитан очевидности его бы у нас назвали.
1: Не-не-не, мне кажется, что это был, знаешь, закадровый текст.
2: Не-не-не, это был именно капитан очевидность. То есть всем и так все понятно, а Полишинель комментировал как бы очевидно. И поэтому возникло вот этот секрет Полишинеля. И знаете, ребят, вот если у вас был... Вы выросли в таком дворе, где ну, вот еще были пристроены гаражи, то в принципе... Вот,
1: все выросли в таких районах.
2: То в принципе в этих гаражах было... В общем, ребят, было столько нычек. Поэтому... На секрет Полишинеля будет гараж соседа. Автор девятого сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру и через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технологии. Услуга цена максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера HVLF сети на сайте HVLF.ru. 13+.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
1: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
0: Обслуживаться у вас можно?
1: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Да все нормально.
3: Что?
2: Что?
3: Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов, любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
7: Берегись автомобиля с запахом сигарет, затхлости или ароматом пота на сиденье. Особенно, если этот автомобиль твой. Используй Hilmitex Auto. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Hilmitex. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Hilmitex на всех маркетплейсах.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: И тогда заберет на своем видео скидка лёд.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Давайте начнем на второй раунд игры. В первом играла Екатерина, сыграла с результатом 2 из 10. Во втором за титул умника дня поборется Владимир. Владимир, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Владимир.
3: Здравствуйте.
2: Ну что, минута времени, 10 вопросов. Времени не так много. Вы готовы?
3: Да.
2: Поехали.
1: В какой стране родилась актриса Сальма Хайек?
3: Дальше.
1: Мексика. Является ли сердолик драгоценным камнем?
3: Нет.
1: Правильно. Назовите имя живописца Коровина.
3: Александр.
1: Константин. Сколько труб было у «Титаника»?
3: 4.
1: Правильно. В каком веке взошел на российский престол Павел I?
3: 18.
1: Правильно. Существует ли монархия в Бельгии?
3: В Бельгии, да.
1: Существует. В каком кинофильме прозвучала ставшая крылатой фраза «Что ты молчишь, как рыба об лёд»?
3: И дальше.
1: «Свадьба в Малиновке». Назовите автора повести «Старик и море».
3: Блин.
1: Нет, другой. Правильно. Как правильно говорить? Щелкать или щелкать?
3: Щелкать.
2: 5 из 9 фиксируем.
1: Нормально, хорошо сыграли.
2: Таким образом, Владимир у нас сегодня становится обладателем титула «Умника дня». Мы вас поздравляем. Титул ваш на следующие 24 часа. Ну, а всем остальным, кто хочет побороться за титул, но не имеет такой возможности, напомню о очень простом способе протестировать себя, своих коллег, свою вторую половину. Для этого нужен смартфон. Открыть либо мессенджер Макс, либо социальную сеть ВКонтакте, забить в поиске «Умник дня», подписаться, посмотреть, какие вопросики уже представлены, и получить любопытный факт дня. Андрей Геннадьевич, любишь, хочешь факт дня? Давно
1: еще
2: не было.
1: Еще как, давай.
2: Был, значит, в Йемене, в северном Йемене, такой король Ахмед ибн Яхья, который решил всем показать, насколько он крут и насколько он неуязвим. Для этого Ахмед ибн Яхья спрятал, ну, везде у него там по дворцу были разложены стартовые пистолеты. И он время от времени доставал и стрелял в сам себя, приказывал там своей охране в себя стрелять, показывает, что, мол,
1: пока,
2: даже...
1: Пока кто-то не положил.
2: Что, мол, даже пули будет, его да? не берут. Однако, на него было совершено несколько покушений, и он все пережил. Его звали Джин. И реально думали, что он прям нечистый какой-то. Но, правда, потом он благополучно отошел в мир иной, но уже по вполне естественным причинам. Так что вот подобного рода любопытные факты можете, ребята, почерпнуть или в социальной сети ВКонтакте, или в мессенджере Макс, если подпишетесь на «Умник дня». Рекомендую.
0: Наша реклама. Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в июне премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий.

0: Еленский.
1: Да.
2: Да, ну что, вздохнем внутрь. Мы же сказали, не скучные поэты, Ольга.
3: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
4: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
5: 12+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
6: Комна с

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Наше радио представляет. Музыканты страны, объединяйтесь. Этим летом в Казани, в День молодежи, стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке Крылья Советов. Нас накроет «Рок-волна 2026». Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
2: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией
3: без возрастных ограничений.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Подробности на сайте rockzerno.ru. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко».
7: Просто играю рок.
6: Для аудитории старше 12 лет. Вход свободный.
8: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
8: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Тут Ольга Дворянова. Здравствуйте. Президенту Владимиру Путину известно об ударе дрона ВСУ по автобусу в ДНР. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Под удар утром попал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва-Симферополь. В Енакиево он остановился, чтобы забрать часть пассажиров. При атаке погибли 8 человек, еще 11 пострадали. По словам главврача 2-й горловской горбольницы, большинство пострадавших из разных регионов России. В автобусе ехали, как утверждается, и граждане Польши. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. А после атаки БПЛА на Петербург пострадали 4 человека. Об этом сообщил глава региона Александр Беглов. Техногенные последствия утренней атаки БПЛА на инфраструктуру города ликвидированы, заявил он. Беспилотники ударили по объектам в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга. Были повреждены 4 частных дома. Напомню, что с 3 по 6 июня проходит Петербургский международный экономический форум. Власть России готовит меры для насыщения внутреннего рынка топлива. В частности, речь идет об увеличении поставок из Беларуси. Эксперт Финн-университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал НСН, что сейчас объем этих поставок совсем небольшой.
2: Белорусские продукты, они в России представлены. Другой вопрос, что пока объемы не очень большие. То есть, условно говоря, они за год поставляют меньше, чем мы за месяц там потребляем. Пара процентов буквально, а то и меньше от того, что в России потребляется. Но это все равно важно. Важные объемы. Вот эту брешь, условно говоря, что пока у нас часть там НПЗ находится на ремонтах, и у нас сократилось собственное производство, вот можно закрыть хотя бы часть из этого белорусскими поставками.
1: Как ранее сообщал РБК, Кабмин обсуждает также расширение импортного демпфера и новые ограничения экспорта для бензина и дизтоплива. Россиянка Диана Шнайдер, занимающая 23-е место в рейтинге женской теннисной ассоциации, победила первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в четвертьфинальном матче Ролан-Гаррос. Теннисистки провели на корте 2 часа 14 минут. Встреча завершилась со счетом 3-6, 7-5, 6-0. Следующей соперницей Шнайдер станет 114-я ракетка мира Майя Хвалинская. В другом полуфинале сыграют россиянка Мира Андреева и украинка Марта Костюк. Национальная литературная премия «Большая книга» назвала финалистов. Награда вручается в двух основных номинациях – нон-фикшн и художественная литература. В короткий список попали 15 авторов, среди которых Захар Прилепин и Маргарита Симоньян. На премию претендуют их художественные сочинения. Среди финалистов номинации «Нон-фикшн» Лев Данилкин с книгой «Палаццо Мадамы». Она посвящена многолетнему директору Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве Ирине Антоновой и Андрей Плахов, «Тарковский и мы». Победители станут известны в начале декабря. Верный телеграм-канал radio.nsn переехал мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня у Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наши.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой. 0+.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Можно даже сказать «добрый вечер».
2: Добрый вечер, ребята. Как обычно, час про нас. То, что нас объединяет, то, что мы хотим донести друг до друга или чем-то поделиться. Ну вот мы как-то этот час позиционируем таким образом, что это час общения. Да, пока вы заканчиваете работу, да, пока едете домой, пока... знаешь, Андрей Германович...
1: Чем легкого, такого вот легкого, простого общения.
2: Болтовни.
1: Именно, да. Болтовни. Час поболтать, да.
2: Вот скажи мне, друг, у тебя что-нибудь изменилось в твоем... В твоем мироустройстве, ну, как бы, в твоем привычном рационе с наступлением лета?
1: Да, у меня, понимаешь ли, довольно много изменилось в моем рационе за последние полгода.
2: Я сейчас не про еду. Я сейчас не про еду, я про рацион и мацион, скажем так, про образ жизни. Просто с наступлением лета у людей что-то меняется. Ну,
1: безусловно. Во-первых, я все-таки стал регулярно, хоть и бросил курить, да, стал регулярно выходить на улицу с чашечкой кофе с утра. Mm-hmm. Я купил себе новые вот эти вот а-ля кроксы, но они не кроксы другого производителя.
2: Сабо.
1: Нет, они еще лучше. Прямо, ребят, я прямо вот советую. Так. Прямо огонь. Производитель из Поднебесной делает чудеса.
2: Конечно,
1: просто.
2: Конечно.
1: То есть это, как можно про Мерседес забыть, так можно и про Крокс. Ладно, дело десятое. Вот, я прямо выхожу и получаю удовольствие от пения птиц. Потому что вот даже вчера у меня холодильник приезжали забирать. Mm-hmm. Двое мы стояли, ждали грузовой такси. Говорят, как у вас поют соловьи. Они реально вечером. Просто такое ощущение, что они с ума сходят. Если ты вот про этот мацион.
2: Я про все, потому что, во-первых, у меня изменился рацион. То есть стало больше овощей и фруктов. Ну, сезонность, потому как всевозможно. Вот тут клубника отошла вроде бы, отошла, я ее уже наелся, до оскомины уже не хочу. Жду, сейчас подойдет черешенка, и вот тогда черешенки.
1: Через недельки полторы.
2: Да, стало больше. И вот вечером, приезжая домой, я уже не просто дома там в телек, я быстренько кормлю котов, переодеваюсь и скорее гулять. Угу. Потому что вот пока все цветет, пока все
1: ухает. Да, сейчас прям прекрасные вечера.
2: И опять же, домой идешь как полдесятого, а еще светло.
1: Да.
2: Еще светло, ребят.
1: Могло бы быть еще светлее.
2: Да, еще.
1: Если в другую сторону перевели.
2: И будет еще светлее. Ребят, хотим поинтересоваться, у вас что-нибудь с наступлением лета изменилось в образе жизни, в рационе, не знаю, в привычках каких-то? Что-то же ведь...
1: В одежде, да в чем угодно, ребят. Мы любые версии берем.
2: Я, кстати, начал просыпаться раньше.
1: А я нет.
2: Так что...
1: Я и так рано просыпался, я всегда просыпался без 10-7.
2: Так что ждем ваших сообщений через сайт наш.ру, через наших ботов. Если у вас какие-то, наблюдаете ли вы какие-то изменения в своей жизни с наступлением лета?

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, какая мечта сбылась у Петра Елфимова и какая песня группы «Кино» обрела новое звучание. Петр Елфимов исполнит главную роль в рок-опере «Иисус Христос. Суперзвезда». Премьера постановки с вокалистом группы «Гран Кураж» пройдет осенью в Санкт-Петербурге. Исполнение этой роли было заветной мечтой артиста с 15-летнего возраста. Кроме того, ария «Христа» уже давно присутствует в репертуаре музыканта. В соцсетях Петр Елфимов также рассказал, кто исполнит роль Иуды в знаменитой постановке. Эта партия достанется Константину Скрипалеву. Муджус и гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян выпустили кавер на песню «Спокойная ночь». Релиз состоялся спустя 7 лет после записи. Кавер был записан еще в 2019 году, но только сейчас стал доступен на всех цифровых площадках.

0: В новой версии легендарного трека появился фирменный электронный звук, а вокал артиста помог сохранить настроение оригинала. И на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наша_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы с опарником поинтересовались, что у вас поменялось с приходом лета. Ну, может быть, привычки, режим дня, может быть, просто что-то совсем, какая-то мелочь поменялась.
2: У меня летом чёс, как у артиста в декабре елки. Ремонт садовой техники, лето весь год кормят.
1: Ну, конечно.
2: Конечно.
1: Виноград. Ела по дороге и помыла перед МКАДом в каком-то малюсеньком торговом центре со светильником.
2: Ну вот.
1: В раковине. Ну, а что, правильно.
2: И как виноградик.
1: Это хороший сейчас виноград.
2: Во Франции прямо сейчас сезон черешни, Маша нам пишет.
1: Во Фрязино?
2: Ну, назовем это Фрязино, да.
1: Привет, а мне изменилось, особенно когда 1 июня дали горячую воду.
2: Вот, да.
1: Еду сейчас пешком, иду пешком от дома в Путилково до торгового центра «Калейдоскоп» на Сходнинский. За сланцами сандали я себе уже купила, оплатила фитнес. Вчера с тренером позанималась горячей водой, попользовалась заодно. Вот так вот.
2: Люди, да, начали работа больше ходить в спортзалы, потому что там есть горячая вода. Вообще, конечно...
1: А многие ходят туда не заниматься. Многие просто приходят, помылись,
2: да.
1: И ушли.
2: Да. Вообще, конечно, не очень понимаешь, как могут в одном временном отрезке уживаться искусственный интеллект, бигдата, вот этот, и сезонное отключение горячей воды.
1: Ты знаешь, да.
2: Не знаю.
1: Да.
2: Вот не знаю.
1: Да.
2: Но когда вот этот, господи, не как он есть, как капролом, ну то есть какие-то материалы, которые человечество исчезнет с лица земли, а этот материал будет все еще разлагаться. И почему до сих пор из него не сделали трубы? Много вопросиков. Ладно, ребят, что...
1: Так, это интересно, это мы возьмем тему.
2: Что изменилось в вашей жизни с приходом лет? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов, любопытно узнать.
0: Наша реклама.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Да все нормально.
5: Что?
4: А что?
5: Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: приходом лет что изменилось в вашей жизни?
1: Привет, короли. Да с летом бег вошел в привычку.
0: Бег.
1: С летом наконец-то появились тренировки с собакой. Практически ушел ужин. Появилось много тополиного пуха. Анна, 45 лет. Кстати, ужин еще чем-то легеньким.
0: Вы знаете, мне больше всего не нравится разговор о тополином пухе, потому что у нас реально сугробы лежат рядом с работой. У нас тополей очень много. И прямо очень-очень так неприятненько. У меня собаки решили, что должны подействовать в изменении моих привычек. И стали поднимать не 6:00, а в 5:30. И мы идем в наш Ростокинский акведук гулять.
1: Так, с наступлением лета стал больше ходить. По 15-20 тысяч шагов в день. Жаль, погода холодная. А то и больше можно было бы. Анюта из Белгорода.
0: А у меня теперь с приходом лета изменилась прическа. Я теперь немного блонди. Всем классного лета. Это маленькая жизнь, пишет нам Юлия из Егорьевска.
1: 3 июня. Постоянно хочется спать и в отпуск. Вам надо в отпуск и отоспаться там.
0: Определитесь. Привет нашим. У нас с наступлением лета у соседей, кроме курочек, появился жутко громкий петух.
1: Так.
0: И он примерно в 5-5:30 начинает орать. Владимир, город Бутуруслан.
1: Гуруслан,
0: да. Ну, слушайте, я знаю, что супы отличные бывают.
1: Да. Да, ребят, пишите, что у вас изменилось в жизни с наступлением лета, если такие изменения вы заметили.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И что изменилось с приходом лета в вашей жизни? Поинтересовались мы, вот что вы пишете.
2: Главное изменение в моей жизни этим летом. Купил мотоцикл своей барышне. И мотоцикл себе.
1: Ничего себе.
2: А Антоша, 38 годиков.
1: Молодец.
2: Ну что, Антон, мы вам желаем ровных дорог, увлекательных приключений.
1: Ну давай сразу, во-первых, жене тоже пожелаем, Антона.
2: Ну, конечно.
1: И еще Сергею, которому 52 годика. И он сегодня получил права категории А.
2: Ну вот. Вот растет так. Им. А не заметил, не обратил внимания, мотоциклистов чуть поменьше стало.
1: Да.
2: Я что-то обратил как-то, вот мне кажется, в прошлом, позапрошлом году было чуть-чуть побольше двухколесной техники на дорогах, а сейчас как-то ее чуть-чуть меньше стало. Не знаю. Может быть, это субъективное ощущение, я не там езжу.
1: Может, Химк?
2: Может быть. Привет. У меня с приходом лета изменилась прическа. А, ты про Блонди уже читал, про Юлю, да?
1: Да. Привет, короли. А мы переехали жить на дачу. 8 километров от города, пишет нам Рина Васильевна из города Псков.
2: Ой, как это
1: приятно. Ну, уже не из города Псков, а...
2: Из пригорода.
1: Из пригорода.
2: И как там? Комары? Что посеяли на грядках? Ну, вы же не просто так переехали.
1: Огурцы да комары.
2: Ну, Псков же это немножко все-таки западнее. Да, там должны быть и комары позлее как-то немножечко, понеугомоннее.
1: А почему ты так думаешь?
2: Ну, там... В Пскове там немножко чуть-чуть вот более...
1: Влажновато?
2: Вот, да, немножко влажный климат.
1: Так.
2: С наступлением лета в целом меняется жизнь. Как будто после длительной спячки. Хочется движения, интересных событий. Но напитки стали менее крепкие. А просыпаешься раньше — это старость, пишет Саша.
1: А, да.
2: Саша, да нет. Ну, чего сразу на старость?
1: Короткий сон, рваный.
2: Не, нормальный, прекрасный. Ложусь, и я просто будильник начал. Я начал его заводил на 7:02, а сейчас у меня на 6:05 стоит ежедневно.
1: А зачем?
2: Я понял, что я могу выспаться где-то за 7 часов. Я начал высыпаться. И, в принципе, я успеваю сделать если я встаю на час раньше.
1: Работа и дом как бы так и остались. Но вот скоро изменения будут. Будем пропитывать новый дом внутри деревом. Это даже радует. Ждали лето, чтобы начать, пишет Светлана.
2: Какие-то специальные пропитки,
1: ну, да,
2: наверное.
1: Да.
2: С приходом лета изменилось многое. Первое. Можно не застегивать пальто. Ну, еще бы. Потеплело так, что аж
1: можно
2: холодно стало. Окрошка стала постоянным участником вечерних посиделок. Пришло ощущение, что скоро будет осень. Лето уже расписано по локациям. Санкт-Петербург, Карелия, Калининград, Астрахань. И снова осень. Наташенька с наилучшими пожеланиями.
1: Интересно, где Наташенька живет?
2: Наташ, ну вы чего-то это, чего вы в депрессии? Какая осень? Подождите.
1: Тем более выбрали тоже для путешествия. Санкт-Петербург,
2: Карелия, Калининград, Астрахань.
1: Слава богу, Астрахань есть в списке.
2: И Калининград
1: погреться.
2: Есть. Вы еще прекрасно приведете, потусите это лето.
1: Конечно.
2: А потом осенью, может быть, еще будет какое-нибудь бабье лето, может, еще погреемся. Ну, всякое может быть.
1: Лет прекрасное время года, двигаться хочется больше, с утра вставать, полегче опять-таки рацион, применяются овощи, фрукты, легкие супы, выезд на природу, в общем, наши кайфуем от лета.
2: Да, я вот тоже из тех, кто получает удовольствие от каждого дня лета, потому что ждешь его.
1: Знаешь, так вот, будем честны, климат жуткий, ждешь это лето, у Рэя Брэдбери была вещь «Лето в один день»,
2: да.
1: Грустнейший рассказ, вот
2: да.
1: У нас примерно
2: да.
1: Так же.
2: Да. Ну, хочется поэтому хоть как-то это лето запомнилось, чтобы...
1: Поймать каждый момент.
2: Потому что зима крайне долгая. Вот, можно чуть покороче?
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035. Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Тут Ольга Дворянова. Здравствуйте. Госсекретарь США Марко Рубио считает, что перспективы достижения договоренности о мире на Украине в настоящее время не просматриваются. «Ни одна из сторон не готова пойти на уступки, необходимые для достижения соглашения», заявил он на слушании в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Также Рубио признал, что Вашингтон нельзя считать беспристрастным посредником в процессе урегулирования на Украине, поскольку он поддерживает Киев. Госсекретарь отметил, что США поставляет Украине оружие и военную технику, а также вводит санкции против России. «Так что мы явно выбрали сторону в этом конфликте», — сказал Рубио. Также он заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения. На Кубани эвакуируют 3 населенных пункта из-за перелива реки через дамбу. Эвакуация проводится в Крымском районе, она коснется примерно 200 человек, сообщает оперштаб региона. Маломобильных жителей вывезли накануне. В местах сбора подготовлены автобусы для эвакуации, также готовы пункты временного размещения. Wildberries работает над созданием собственного мессенджера. Однако глава Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил НСН, что не видит у него перспектив.
2: Как пиарная история для Wildberries, это вполне себе хорошая. Все об этом напишут. Пиар для самой компании Wildberries будет полезен. Я не думаю, что это очень осмысленная история. У Макса есть интеграция с госуслугами и с государством. Если у Wildberries будет та же самая история, но это будет конкуренция. Если нет, то они играют в совершенно разных нишах. Потенциальных каких-то историй занять нишу там на условного Макса не проглядывается. Он, может быть, будет иметь спрос там на уровне, если, допустим, Wildberries там даст скидку там 1% покупателям, например, ну, какие-то там, у них есть какие-то маркетинговые истории. Но я думаю, что на практике это крайне сложно, крайне вероятно, и самое главное, не нужно.
1: Мессенджер от Wildberries уже запущен в тестовом режиме среди сотрудников для корпоративных целей, рассказала глава Wildberries Andrews Татьяна Ким. Пентхаус Иосифа Кобзона площадью 600 квадратных метров в жилом комплексе на Новом Арбате в Москве продают за 1 миллиард рублей. Как сообщает ТАСС, это один из первых элитных жилых проектов Москвы конца 90-х. Стоимость квадратного метра в нем составляет порядка 1 миллиона 700 тысяч рублей. Мебель, декор и другие элементы остались такими же, как при жизни артиста. Владелицей жилья является вдова певца Нелли Кобзон. Изначально она хотела превратить пентхаус в музей, но позднее передумала и решила продать имущество. Оставшиеся после Петербургского международного экономического форума запасы продуктов питания планируется, как и в прошлом году, передать нуждающимся. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель Думского комитета по молодежной политике, руководитель Добро РФ Артем Метелев. В прошлом году в рамках аналогичной благотворительной акции нуждающимся было передано 5 тонн продуктов питания и воды. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Добрый вечер, друзья, и добро пожаловать в финальный час десятибального шоу, в котором будем говорить про машины, тем больше тем на самом деле накопилась масса, и хочется многое обсудить и с напарником, и с вами. Но начну, наверное, с главной новости сегодняшнего дня, потому что на открывшемся в Санкт-Петербурге экономическом форуме показали автомобили. По большому счету показали, естественно, вот эту «Волгу», которая будет собираться из китайского автомобиля. И показали, и был стенд «Лады», да, я прям посмотрел фотографии, меня удивило, там стоит «Азимут», которого, я так понимаю, еще не существует, стоит «Копейка», ну, понятно, что «Копейка» это музейная, и, пожалуй, наверное, главная новинка это «Лада Нива», которая «Легенд», в которой впихнули новый двигатель, и тем самым она обновилась. Впихнули новый двигатель, я не знаю, напарник. Ну, вот то, что я читаю, там разница между двигателями. Она, конечно, есть, какой-то там модернизированный.
2: Андрей Германович, это
1: 16,2 секунды разгон до сотни, то есть это на 1-2 секунды быстрее.
2: Это примерно как 16,2 до сотни. Я не знаю, что сейчас до такой скорости разгоняется. Велосипед.
1: Я не знаю. Но электрическими вот эти вот быстрее разгоняются. Поэтому что говорить-то о разгоне?
2: 16,2, о чем мы говорим?
1: Там те же разговоры про экономию там топлива. От 3 до 30% таких параметров вообще не существует. Откуда они взялись? Ладно, мы к Ниве, я вот честно скажу, я Ниву очень люблю. Ниву, которая классическая машина, совершенно фантастический внедорожник, да, по большому счету первый в мире кроссовер, если уж так разбираться с ним. Вот. Но при всем при этом, ребят, ей в будущем году 50 лет. То есть 50 лет автомобилю, который очень-очень узкоспециализированный, да, и по большому счету, не очень-то, наверное, годится уже для езды по крупным городам. Вот, что еще было представлено? Еще был представлен какой-то гоночный вариант «Лады», но он, скорее всего, потребителю, обычному покупателю, мало интересен. Вот, вот такие вот достижения «АвтоВАЗа». Насколько я помню, больше пока там ничего не представлено. Вот, я думаю, мы сейчас, наверное, с тобой ненадолго прервемся, да, и поговорим о таких вещах, которые действительно будут в ближайшее время касаться любого автолюбителя.
0: Наша реклама.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны и не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот», «Кувалда». Группа «7 штук баксов». «Кэжуал». «Пахит компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 17 лет.
2: Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
2: Наше радио. Так бьется сердце.
4: Знаете ли вы?
5: Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящей покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
6: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
2: Наше радио.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Так, друзья, с июня этого года есть небольшие изменения в правилах дорожного движения, о которых лучше знать. Во-первых, если человек попался в нетрезвом состоянии за рулем, оформлять его будут быстрее. До этого нам требовалось инспектору составить там кучу бумажек, протокол о отстранении, протокол о задержании авто. Теперь все это сводится в один процессуальный документ и, собственно, отправляется на медосвидетельствование человек. То есть нет там уже теперь никакой вот этой долгой истории. То есть для инспектора это теперь, конечно, проще. Бумажный протокол, европротокол у нас возвращается. Всем водителям рекомендуют его иметь, потому что, ну, это понятно, что оформлять его в электронном виде не очень просто. Вот. Плюс к этому не всегда это вообще возможно. Дальше. На автозаправочных станциях нам обещают усиление безопасности. Знаешь, о чем идет разговор?
2: Мобильный телефон, использование мобильных устройств.
1: Да, вообще, честно сказать, для меня это кажется каким-то тихим бредом. Объясню почему. Потому что тогда, если вы боитесь мобильного телефона, то нужно запрещать людям в шерстяном свитере заходить на заправку. Потому что...
2: И с эбонитовыми палочками.
1: И давайте тогда вернемся к тому, что мотоциклист будет закатывать свой мотоцикл на бензоколонку, а водитель будет высаживать пассажиров на въезде.
2: И металлические набойки с каблуков у девочек.
1: И все это убирается. Но я не знаю, сколько у нас случалось каких-то неприятностей из-за мобильных телефонов на заправках. То есть, вот зачем это нужно? Причем там еще и штрафы. То есть у тебя не все так прямо.
2: Ну,
1: просто.
2: Хорошо, а мобильный телефон для многих это средство общения, оплаты.
1: А вот тут, пожалуйста, заходите и через QR-код на терминале оплачивайте. Можно?
2: Ну, то есть я бы заправился, достал телефон, чтобы им оплатить.
1: Короче, когда заправляешься, смс-цать чатиться нельзя, и отвечать на звонки нельзя. А вот подойти и оформиться можно. Вот. Кроме того, топливо также нельзя разливать во всевозможные бытовые емкости, пластиковые бутыли, стеклянные тары, канистры неизвестного происхождения. Друзья, вот этот термин меня просто убил. Что значит неизвестного происхождения?
2: Они все неизвестного происхождения.
1: У нас что, канистры известного происхождения?
2: Ну, конечно.
1: Ну, какого известного?
2: Ну,
1: известного это в советские годы железная, всем известная железная канистра.
2: Ну, опять же, кому неизвестного происхождения? То, что продавцу, да. Кассиру на неизвестное происхождение, еще не значит, что канистра неизвестная.
1: Да, то есть, ну вот что это такое?
2: Это очень размытая формулировка.
1: Очень. Вот, дальше, смотрите, будут. Давайте про электрички мы чуть-чуть поговорим попозже. Еще изменится ввоз автомобилей из стран единого вот этого экономического союза. Все будет строже. И вот те каналы, которые на сегодняшний момент существуют, что завозят автомобили, ну, используя всевозможные схемы. Скорее всего, их будут душить, эти схемы. Вот. И об этом сказал, кстати говоря, и Мантуров на вот своем выступлении, что постараются все это закрыть. И кроме того, я уже раз мы про это заговорили, буквально несколько слов скажу, что про механизм утильсбора никто никаких послаблений делать не собирается. Он утвержден с ежегодной индексацией до 30-го года. Вот. Поэтому ничего другого мы ждать, наверное, в ближайшее время не будем. Просто будем готовиться к тому, что часть машин будет собираться у нас, ну и, скорее всего, все они будут дальше дорожать, потому что тенденции я ни одной, честно говоря, к понижению ценник на автомобили особо не наблюдаю. Давайте ненадолго прервемся.
0: Наше радио.

0: «Тест-драйв» по-нашему.
1: Так, продолжим говорить про изменения, которые ждут автолюбителей. И осенью у нас ждет штраф за ОСАГО с помощью камер фотовидеофиксации. Собственно, все очень просто. Едете без ОСАГО, бах, и штраф прилетел. Насколько я помню, раз в день будут штрафовать за отсутствие полиса. Но, с другой стороны, в принципе, эта система должна была появиться раньше. Долго ее никак не могли настроить. Ну, вот теперь она уже, видимо, полноценно заработала, и с осени все это нас ждет. Но тут возникли другие истории, связанные с тем, что наши вот эти камеры, они теперь же очень много правонарушений видят. Угу. И выписывают штрафы. То есть не остановился, значит, стоп-линия перед светофором.
2: Болтаешь за рулем
1: на телефоне. Не пристегнулся, болтаешь, проехал на красный свет, выехал на встречку. И я тут в сети видел, кто-то на абсолютно голубом глазу отвечал, что да, значит, первый раз выезд на встречную полосу будет наказываться штрафом, второй раз, не важно, что это фото-видеофиксации, второй раз за такой выезд будут лишать прав на от 4 до 6 месяцев. Значит, я специально, ребят, все проверил. Все, что фиксирует комплекс фото-видеофиксации, все эти правонарушения, они не предусматривают лишение прав ни при каких условиях. Объяснить вам это достаточно просто, потому что, как правило, они не фиксируют. То есть штраф выписывается не, вот, не Игорю Владимировичу Седову, а его мотоциклу, на котором, в принципе, в этот момент мог сидеть вообще все, кто угодно.
2: Ну, то есть доказанность меня как виновность моя не доказана, а виновность транспортного средства очевидна.
1: Очевидно, да. Поэтому никаких лишений здесь в этом случае быть не может. Вот. А штрафы будут приходить, имейте это в виду. Ну и вообще, честно сказать, ездить без ОСАГО, мне кажется, это не совсем правильно.
0: Наша реклама.
3: А поехали всей семьей!
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2017

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Барсик опять пометил коврик. Я обработала его, но запах остался. Освежитель на час, уксус на день. А запах возвращается. Снова и снова.
5: Нейтрализатор запаха домашних животных Хилмитекс. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Хилмитекс. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Хилмитекс на всех маркетплейсах.
6: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в июне премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: любопытное, на мой взгляд, исследование, где опрашивали, ну, специалистов разных компаний, но по большому счету то, что они произносили, или на минусы, на которые они указывали в китайских автомобилях, как-то это совпадает вне зависимости от того, каким компаниям они принадлежат. Итак, на что больше всего вообще жалуются? Значит, первое – это электронные системы. Первый сбой дает мультимедийные комплексы, вторые – электронные блоки управления двигателем, и дальше уже третий – это всевозможные датчики, периферии и всевозможные системы помощи водителя. То есть, в первую очередь страдает, я так понимаю, мультимедиа. Это значит, что? Это значит, что телефончик плохо подключается. Если мы говорим про железо, то подвеску жалуются все. Конечно, в зависимости от конкретной марки есть какие-то изменения, но это общая тенденция, о которой говорят сервисники. Значит, подвеска страдает в большинстве случаев именно на плохих дорогах, то есть в тех регионах, где очень плохие дороги. Турбированные двигатели проявляют склонность к перегреву, и многие достаточно быстро изнашиваются. Ну, здесь это было совершенно, на мой взгляд, очевидно, что ничего другого и не будет. Недостаточно выносливая ходовая часть, шаровые, сайлентблоки, и еще многие жалуются на слабое качество лакокрасочного покрытия и хромированных деталей. А китайцы любят хром, то есть у них довольно много в автомобилях, как правило, используется хром, который страдает очень сильно зимой. Но и в любом случае все, кто участвовал в этом таком неком исследовании, да, подтверждают, что китайцы очень активно адаптируют машины под российский рынок, когда выявляют вот такие вот недостатки, работают над климатическими пакетами, адаптируют подвеску под покрытие и очень активно работают над настройками под наше российское топливо. Вот такой небольшой обзор, что происходит с китайскими автомобилями. Ну, собственно, мы их уже довольно давно эксплуатируем, можем сделать некоторые выводы. Давайте прервемся ненадолго.
1: Наше радио.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Так, ну и напоследок, тут многих запугали, особенно запугали тех, у кого электрические или гибридные автомобили, да, что все, больше их нельзя нигде парковать, только
2: на подземных парковках.
1: Смотрите, на самом деле на подземных парковках можно будет парковать, но тоже очень много ограничений. И на подземных парковках будут разрешены автоматы, ну уже теперь только автоматы, для медленной зарядки с ограниченной мощностью. Дальше, что касается всевозможных обычных парковок, то здесь никаких ограничений нет. Единственное, организаторам этих парковочных мест предписано использовать специальные места, требования которым просто стали строже. Для электроавтомобилей нельзя изолировать капитальными перегородками, то есть ничего не должно быть, все должно быть свободно. Легкая огнестойкая сетка или шторы. Зоны организуются кластерами не более чем на 10 электроавтомобилей. Ну и будут обяжут оборудовать вот этими всевозможными современными системами пожаротушения. То есть, ну, пока пугаться не надо. Для нарушения предусмотрены штрафы. Для физлиц 50 тысяч рублей, для юридических лиц до 2 миллионов. Но думаю, что разговор идет прежде всего об организаторах парковочных.
2: Ну, то есть, просто в бизнес, в какой-нибудь в ТЦ-шку ты теперь, скорее всего, после введения этих правил, ты на электричке, нет, на гибриде не заедешь.
1: Я думаю, что ты заедешь, но тебе будут, ну, если это не подвальное, да, помещение, если это там просто...
2: Подземная парковка.
1: Подземные, я думаю, сейчас будут бояться пускать.
2: Не будут, просто не будут пускать. Вот, да. И все. У нас, ну, чтобы туда нести деньги, никто не готов,
1: нет,
2: организовывать что-то, поэтому просто не будут пускать.
1: С многоярусными проще, там этот вопрос довольно легко решается, а с подземными паркингами, ну, сами понимаете, это прям целая будет история.
2: Да. Все, ребята, на этой оптимистичной ноте короли вечернего радиоэфира отправляются в свое сказочное Замкадье.
1: На мотоциклах.
2: Да. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
1: Ну, некоторым сегодня можно это сказать, некоторым жмем руку крепко, некоторым это делаем нежно, и услышимся, друзья, уже завтра. Завтра опять обещаю теплый, солнечный,
2: отличный летний день. А на сегодня все. Прекрасного окончания вам этого дня. Хорошие прогулки, если собираетесь.
1: Пока,
2: расходимся.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россия при наихудших сценариях может применить ядерные средства в ответ на покушение на территориальную целостность страны. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков во время Петербургского международного экономического форума. Он призвал страны относиться к этому предупреждению максимально серьезно. Дипломат подчеркнул, что случаи использования ядерного оружия закреплены в специальной доктрине. Добавлю, ранее сегодня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перспективы достижения договоренности о мире на Украине не просматриваются. Ни одна из сторон, по его словам, не готовы пойти на уступки, необходимые для достижения соглашения. Также он заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения. Премьер-министр Израиля Нетаньяху подтвердил, что президент США Дональд Трамп назвал его, цитата, «грёбаным психом» во время телефонного разговора 1 июня. Израильский политик в эфире телеканала CNBC сравнил спор с семейными разногласиями. По словам Нетаньяху, они могут не соглашаться друг с другом утром, а к вечеру у них уже есть общее решение. Сам Трамп заявлял, что обругал Нетаньяху из-за планов по бомбардировке Бейрута. Американский президент опасался, что действия израильского премьера сорвут переговоры США с Ираном. Axios писала, что после телефонного разговора Израиль отказался от планов бомбить Бейрут. Сотни тысяч камер видеонаблюдения функционируют на сегодняшний день в Москве. Они покрывают около 95% территории города. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков. По его словам, город очень много вкладывал в эту инфраструктуру. На сессии Петербургского международного экономического форума чиновник отметил, что это дало очень серьезный эффект, в первую очередь с точки зрения обеспечения безопасности. В этом году средняя стоимость туров в Турцию снизилась на 5-7%, но ждать суперскидок не стоит, рассказал НСН, член правления Российского союза туриндустрии, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
2: В Турции мы действительно фиксируем некую панику в связи с довольно поздним началом сезона. Во многом этому способствовали погодные условия в конце мая, где в Анталии была погода холоднее, чем в Москве. С другой стороны, говорить о том, что сезон не состоится или отели плохо загружаются, пока преждевременно. Операторы ранее заявляли о том, что порядка 55% уже летних программ реализовано по акциям раннего бронирования. Сейчас даже Турция где-то на 5-7% дешевле, чем в прошлом году, но это не связано с падением или суперскидками, а связано с тем, что рубль сейчас находится на более сильных позициях. Но никто супер-пупер предложений не делает для российского рынка.
1: Ранее в ассоциации туроператоров Турции заявили РИА Новости, что турецкие ательеры готовы пойти на максимальное снижение цен на отдых из-за падения спроса и растущей конкуренции со стороны других средиземноморских курортов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны. И не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот». «Кувалда». Группа «Семь штук баксов». «Кэжуал». «Бахыт компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 15 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.
3: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которая склоняется большинство историков, связано со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
4: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Наше радио представляет. Музыканты страны, объединяйтесь. Этим летом в Казани, в День молодежи, стать частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке Крылья Советов. Нас накроет «Рок-волна 2026». Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
2: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией
3: без возрастных ограничений.
4: Ищите уютное место для дня рождения
0: или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом Владимиром Путиным. Об этом он сказал во время выступления на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. Цитата. «Я готов к прямым переговорам с Путиным вместо того, чтобы стоять в очереди, пока все в мире завершат все конфликты, а потом придет наша очередь». Конец цитаты. Президент Украины добавил, что главным вопросом для США сейчас является конфликт с Ираном. Средний размер зарплаты в России в марте составил более 112 тысяч рублей. Это следует из данных Росстата, передает ТАСС. По сравнению с мартом предыдущего года доходы выросли на 14%. В феврале средний размер зарплаты по стране составлял 103 тысячи. Кроме того, бедность среди многодетных семей сократилась в 2,5 раза за 5 лет. Об этом сообщила зампред счетной палаты Галина Изотова. Также уменьшился почти в 2 раза общий уровень бедности с 12 до примерно 7%. Самым востребованным инструментом поддержки семьи с детьми, по данным счетной палаты, остается материнский капитал. Его получили больше 15 миллионов семей. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина больше не фигурирует в деловой программе Петербургского международного экономического форума, в том числе в традиционной макросессии, сообщает РИА Новости. Согласно обновленной программе, среди участников сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности», которая пройдет в четверг, больше нет Набиуллиной. Глава ЦБ традиционно выступает на макросессии в первый день форума. Власть России готовит меры для насыщения внутреннего рынка топлива. В частности, речь идет об увеличении поставок из Беларуси. Эксперт Финуниверситета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал НСН, что сейчас объем этих поставок совсем небольшой.
2: Белорусские продукты, они в России представлены. Другой вопрос, что пока объемы не очень большие, то есть, условно говоря, они за год поставляют меньше, чем мы за месяц там потребляем. Пара процентов буквально, а то и меньше от того, что в России потребляется, но это все равно важные объемы. И вот эту брешь, условно говоря, что пока у нас часть там НПЗ находится на ремонтах, и у нас сократилось собственное производство, вот можно закрыть хотя бы часть из этого белорусскими поставками.
1: Как ранее сообщал РБК, Кабмин обсуждает также расширение импортного демпфера и новые ограничения экспорта для бензина и дизтоплива. Национальная литературная премия «Большая книга» назвала финалистов. Награда вручается в двух основных номинациях – нон-фикшн и художественная литература. В короткий список попали 15 авторов, среди которых Захар Прилепин и Маргарита Симоньян. Среди финалистов номинации «Нон-фикшн» – Лев Данилкин с книгой «Палаццо Мадамы» и Андрей Плахов «Тарковский и мы». Итоги премии станут известны в начале декабря. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три Ангара». Подробности на сайте rockzerno.ru. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко».
2: Просто играю рок.
1: Для аудитории старше 12 лет. Вход свободный.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
3: Наше радио. Так звучит наше радио.

Наша реклама. Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в июне премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте.

0: круглосуточно ровно.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Судья Ольга Дворянова, здравствуйте. США считают, что отношения с Россией будут более дружелюбными, когда конфликт на Украине завершится. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. При этом он считает, что перспективы достижения договоренности о мире на Украине не просматриваются. «Ни одна из сторон не готова пойти на уступки», заявил он на слушании в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Также Рубио признал, что Вашингтон нельзя считать беспристрастным посредником в процессе урегулирования на Украине, поскольку он поддерживает Киев. Также он заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения и заявил об угрозе эскалации. Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов оказался в больнице после ДТП в Москве. Спортсмен на мотоцикле столкнулся с автомобилем скорой помощи на Кутузовском проспекте. По данным телеграм-канала, 39-летний спортсмен мог стать виновником происшествия. При перестроении он не выдержал безопасную дистанцию и подрезал машину врачей, которая ехала с включенными спецсигналами. В результате инцидента мужчина получил повреждение плеча. Митрополит Илларион отправлен на служение в Бразилию. Решение принял патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В конце мая в чешском представительстве РПЦ сообщили о задержании Иллариона. В багажнике его автомобиля были обнаружены 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Его задержали по подозрению в хранении наркотиков. Однако спустя 2 дня священнослужители отпустили, не предъявив никаких обвинений. После освобождения Илларион вернулся в Россию. Продажи возрожденных автомобилей «Волга» стартуют в России 19 июня. Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцер рассказал НСН, что они конкурируют со своими китайскими аналогами, но стоить будут дешевле благодаря российской сборке.
2: Они будут соперничать со своими материнскими автомобилями, и стоят они будут существенно дешевле. Если это будет цена на 200-300 тысяч дешевле, чем их прародители, то это достаточно существенная сумма, которая привлечет покупателя. При ценах, там, грубо говоря, 2,5 до 4,5 миллионов машин для людей, эта сумма весьма актуальна. С учетом того, что газовские машины никакого принципиального отличия от китайских своих собратьев не имеют, мне кажется, это будет хорошее положение. Ну и, соответственно, появившиеся рабочие места сборки этих автомобилей, это бесспорно ощутимый плюс. Технологически, инженерно и по месту рождения это все китайские автомобили разных брендов. То же самое и касается автомобилей «Волга». Это будет клон, просто собранный руками наших граждан, комплектующие многие сделаны на наших отечественных предприятиях. Металл, скорее всего, отечественный. В общем, это и есть локализация производства.
1: Сборка «Волги» осуществляется на заводе в Нижнем Новгороде. Линейка будет представлена 3 моделями. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, какая мечта сбылась у Петра Елфимова и какая песня группы «Кино» обрела новое звучание. Петр Елфимов исполнит главную роль в рок-опере «Иисус Христос. Суперзвезда». Премьера постановки с вокалистом группы «Гран Кураж» пройдет осенью в Санкт-Петербурге. Исполнение этой роли было заветной мечтой артиста с 15-летнего возраста. Кроме того, ария Христа уже давно присутствует в репертуаре музыканта. В соцсетях Петр Елфимов также рассказал, кто исполнит роль Иуды в знаменитой постановке. Эта партия достанется Константину Скрипалеву. Муджус и гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян выпустили кавер на песню «Спокойная ночь». Релиз состоялся спустя 7 лет после записи. Кавер был записан еще в 2019 году, но только сейчас стал доступен на всех цифровых площадках.

0: В новой версии легендарного трека появился фирменный электронный звук, а вокал артиста помог сохранить настроение оригинала. И на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наша_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

звучит наша. Оп!

среди огромных стен. Места нет для других систем. Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Ольга Дворянова, здравствуйте. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом Владимиром Путиным. Об этом он сказал во время выступления на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. Цитата. «Я готов к прямым переговорам с Путиным вместо того, чтобы стоять в очереди, пока все в мире завершат все конфликты, а потом придет наша очередь». Конец цитаты. Президент Украины добавил, что главным вопросом для США сейчас является конфликт с Ираном. Средний размер зарплаты в России в марте составил более 112 тысяч рублей. Это следует из данных Росстата, передает ТАСС. По сравнению с мартом предыдущего года доходы выросли на 14%. В феврале средний размер зарплаты по стране составлял 103 тысячи. Кроме того, бедность среди многодетных семей сократилась в 2,5 раза за 5 лет. Об этом сообщила зампред счетной палаты Галина Изотова. Также уменьшился почти в 2 раза общий уровень бедности с 12 до примерно 7%. Самым востребованным инструментом поддержки семей с детьми, по данным счетной палаты, остается материнский капитал. Его получили больше 15 миллионов семей. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина больше не фигурирует в деловой программе Петербургского международного экономического форума, в том числе в традиционной макросессии, сообщает РИА Новости. Согласно обновленной программе, среди участников сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности», которая пройдет в четверг, больше нет Набиуллиной. Глава ЦБ традиционно выступает на макросессии в первый день форума. Власти России готовят меры для насыщения внутреннего рынка топлива. В частности, речь идет об увеличении поставок из Беларуси. Эксперт Финн-университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал НСН, что сейчас объем этих поставок совсем небольшой.
2: Белорусские продукты, они в России представлены. Другой вопрос, что пока объемы не очень большие. То есть, условно говоря, они за год поставляют меньше, чем мы за месяц там потребляем. Пара процентов буквально, а то и меньше от того, что начнут в России потреблять. Но это все равно важные объемы. И вот эту брешь, условно говоря, что пока у нас часть там НПЗ находится на ремонтах, и у нас сократилось собственное производство, вот можно закрыть хотя бы часть из этого белорусскими поставками.
1: Как ранее сообщал РБК, Кабмин обсуждает также расширение импортного демпфера и новые ограничения экспорта для бензина и дизтоплива. Национальная литературная премия «Большая книга» назвала финалистов. Награда вручается в двух основных номинациях – нон-фикшн и художественная литература. В короткий список попали 15 авторов, среди которых Захар Прилепин и Маргарита Симоньян. Среди финалистов номинации «Нон-фикшн» – Лев Данилкин с книгой «Палаццо Мадамы» и Андрей Плахов «Тарковский и мы». Итоги премии станут известны в начале декабря. Популярный телеграм-канал «Radio.nsn» переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: Программа про панк предназначена для лиц старше 18 лет. Про панк.
4: Добрый вечер, мальчишки и девчонки, а также их родители. Сегодня среда, 23:00, а это значит, что вы слушаете передачу про панк на волнах нашего радио, и я ее ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». Дорогие друзья, я вас всех поздравляю, наконец-то наступило лето, а это значит, что можно ходить в шортах, иногда даже в трусах. Некоторые будут ходить 100% без трусов, особенно по праздникам и около водоемов. Кстати, я не против, почему бы и нет. Это добавляет, так сказать, креатива в наше современное, так сказать, существование. Вы понимаете, о чем я. Ну, а что еще сказать? Я недавно был на концерте группы No Name, про которую я рассказывал в той передаче, и честно хочу вам сказать, что я реально кайфанул. Почему? Потому что я увидел молодое поколение, которое выглядит очень красиво. Они все были с ирокезами, все в шипах, все вот как вот настоящие стрит-панкеры. И, вы знаете, их было столько много, они были все на веселе, не особо даже бухие, скажем так. И я со своей супругой даже вспомнили, так сказать, свою молодость, хотя она меня младше на 10 лет. Ну, короче говоря, мы очень сильно кайфанули. Я сфоткался с чуваками. Чуваки обычные, простые. Сами иногда стояли на мерче, продавали, что-то там ходили, пивко. И один раз даже вокалиста было видно в соседнем зале, где проходил какой-то рэп-концерт. Он просто зачем-то зашел, ну, наверное, поссать. В итоге посрал, судя по всему. И так тому и быть. Концерт пошел угарно. Мы уехали потом домой с великолепным настроением. Ну что ж, а мы, конечно, переходим к первой песне на сегодня. И группа называется «Дотла» и песня «Твой панк-рок».

Вообще, клуб «Смена», в котором проходил этот концерт, он такой, судя по всему, такой половина DIY-ный, знаете. И мой друган, который работает там арт-директором уже давным-давно, нас просто пригласил. Очень приятно было прийти туда и пить на халяву пиво, зайти бесплатно. Это все так круто и здорово. Но самое, что мне больше всего понравилось, интересное, это то, что этот клуб находится в какой-то странной промзоне, которая находится прямо около метро «Таганская» либо «Марсистская». Буквально стоит завернуть в какой-то двор, и вот тебе такой мини-сквот, место, где можно тусоваться на улице. Можно просто там стоять, побухать, там, не знаю, что угодно, поделаться своим бухлом. А это как раз панки и любят. Ну, а Роскомнадзор, конечно же, нет, поэтому он всегда предупреждает, что этого делать не надо. Но мы-то не лыком шиты, и переходим к следующей композиции от группы «Свадьба червя». И песня называется «Пинг-понг».

напоминаю, что вы слушаете передачу «Про панк» на волнах нашего радио. И я ее ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». И мы переходим к новостям. Новость номер один. Таксист отвез девушку в заброшенный аэропорт Новосибирска и сорвал ей рейс. Елизавета заказала такси через приложение в аэропорт Северный, поскольку была уверена, что он один на весь город. По словам девушки, водитель якобы знал, что она опаздывает на рейс, но все равно почти час вез ее в аэропорт, закрытый около 20 лет назад. Когда в конечной точке заказа пассажирка спросила, как пройти в аэропорт, водитель начал смеяться и заявил, что отсюда уже никуда не улететь. В результате Елизавета опоздала на рейс и потеряла 20 тысяч рублей. Выяснилось, что в такую ситуацию нередко попадают люди, которые не знают, что в городе работает аэропорт Толмачева. Ну, мне кажется, что это проблема пассажирки, потому что, ну, нужно знать, по крайней мере, билет читать, информацию вообще знать. И поэтому следующая новость номер два про женщин. Девушка случайно проглотила AirPods вместо таблетки. Наушник продолжил играть у нее в желудке. Американка собиралась выпить ибупрофен перед сном. В одной руке у нее была таблетка, а в другой – AirPods. В итоге она перепутала и проглотила именно наушник, который продолжал воспроизводить звук из голосового сообщения прямо внутри нее. Девушка пыталась вызвать рвоту, но в итоге наушник вышел естественным путем. Вот это уровень. Понимаете, на что девушки способны? Одна в аэропорт не попадает, вторая хавает почему-то наушники. Но мы переходим к новости номер три. Она интереснее еще, конечно же. Жителям московского Чертаново завезли в качестве благоустройства землю с кладбища. Во двор дома и прямо на детскую площадку привезли грунт вместе с обломками надгробий, кусками плитки и погнутым крестом. Местные жители были в шоке, когда увидели, чем теперь украшена их территория. После жалоб грунт убрали, а подрядчика наругали и предъявили претензию. А куда дели, интересно, этот грунт, никому не известно. Ну уж точно, мне кажется, обратно не отвезли. Новость номер 4. Член уменьшается, если не заниматься сексом и не мастурбировать, говорит уролог. Но я дальше ничего говорить не буду. Впрочем, я согласен, потому что, ну, а что время терять? Конечно же, если есть свободная минутка, достаем и, так сказать, манипулируем. Следующая новость не менее интересная. Парень онлифанщицы, которая всего за 12 часов переспала с 1113 мужчинами, заявил, что не ревнует и все равно любит ее. Он даже сказал, что гордится ее профессией и понимает, какого труда ей это стоит. А его главный аргумент бьет наповал. В конце дня она все равно возвращается ко мне. А он ей такой туда: «Hello!» И там эхо такое: «Hello, hello, hello». Ну все, новости на этом закончились, хотя у меня их еще много. Ну ладно, мы оставим на следующую передачу и переходим, конечно же, к панк-песням. И следующая группа называется Last Punk Heroes. Песня приятная.

скажу вам сразу и честно, что сегодняшняя передача, конечно же, про новинки. А новинок вообще-то на сегодня много. И первую, которую хотел бы я отметить, я даже не буду сейчас лезть в интернет и узнавать, сколько эта группа не играла, не существовала. Но все же, дорогие старперы, кто знает группу Ульи, у нее новый альбом, который выйдет, по-моему, 5 июня этого года. Вове Родионову передаю огромный привет. Наконец-то ты взял гитару, и тебя будет опять приятно слушать. Дорогие друзья, на волнах нашего радио впервые в передаче про панк группа Ульи с песней «Имитация панк-рока». Я

0: в общем, мне эта песня понравилась. Я с удовольствием послушаю весь альбом, потому что он уже у меня есть. Но одной песни-то вам пока и хватит. Ну, а мы переходим к следующей новости. Дорогие радиослушатели, впервые меня сегодня взломали. Взломали именно госуслуги, представляете? Вот я вам расскажу вкратце историю. С утра повел дочку в детский сад, не совсем проснулся. Мне написала моя подруга в соцсети ВК о том, чтобы я зашел к ней в телегу и написал ей. Я вроде как за чистую монету все принял, написал ей, она мне ответила, конечно же, чтобы я проголосовал за очень душещипательную, так сказать, историю. Ну, я взял и проголосовал. И мне тут же приходит ответ от этих мразей, которых я именно так и назову. И сейчас я вам процитирую, что именно написано. В общем, было так. Ну что, проголосовал, получилось, я пишу. Пока нет, потому что вместо кода приходят одни буквы, но я все-таки, так сказать, повелся и нажал. И получаю, значит, принтскрин своих госуслуг, где написаны мои все данные. И написано: спасибо за свои госуслуги, дебил ебаный. И еще сидит, что-то думает там, надумывает. А мы уже все сделали, дебил. Спасибо за свои доки, за свои госы и за все свои данные. Это действительно так. У меня есть даже задокументированная, так сказать, фотография. Что я сделал? Я даже недолго думая, просто как на коня, вскочил в свою машину и полетел в Истринский МФЦ. И на полпути понимаю, что забыл паспорт дома, а в МФЦ без паспорта совершенно никто даже тебе ничем не поможет. Но благо, в Истре меня все знают, и там работало две сестры, и одна повела меня к другой без очереди, и я быстренько все там заблокировал, точнее, мне заблокировали, мне очень сильно помогли. Пользуясь случаем, я хочу девчонкам передать огромный привет, спасибо вам за то, что вы оказались в нужном месте. Я вообще впервые попал на такую херню, но желаю не добра точно этим людям, которые вот такой фигней занимаются. Да, я понимаю, каждый зарабатывает как может, но я на такую работу никогда не пойду, потому что я больше чем уверен, что когда я буду идти по такому длинному коридору, который из черного цвета будет плавно переходить в белый, я буду видеть, что справа и слева засовывают ананасы по этим людям, которые вот так вот работали и обманывали людей. Обманывать, дорогие друзья, нехорошо. И мы переходим к следующей песне, потому что мне пора затыкаться, от моих друзей группы Крими Край с новой композицией под названием «Заткнись».
1: Я считаю, что мужчина должен заработать.

кстати говоря, про чертей. Вы знаете, мы все часто задумываемся над тем, как кто нас должен защищать, и когда, и за какие деньги, и за чьи налоги, и так далее, и тому подобное. Но мне кажется, что мы никогда не сможем защититься от всяких мошенников, потому что мы немножко отставшие. Знаете, что мне сказали в МФЦ? Я говорю, вот мои паспортные данные, вот там мои другие данные, может, они там куда-то залезут, еще что-нибудь. А мне говорят, даже не беспокойся, у этих мошенников твоих данных намного больше, чем у МВД России. Я как-то даже выдохнул, подумал, ну, блин, если мы тут-то не справляемся, ну, о чем можно говорить? И, честно говоря, я бы хотел сказать про один мессенджер, в который тоже мне стали присылать уже другие люди, а у них там, видимо, у этих мошенников отделы целые. Сначала отработал меня один отдел, потом мне начали писать другой отдел, что, мол, давайте вы там из другой страны, из враждебной, и поэтому сейчас ваша жизнь на волоске, давайте переводить нам бабки, тыры-пыры, 10 дыры. Ну, и стали, конечно же, мне сразу звонить и говорить, вот вы знаете, у вас повышенная активность, с чем это связано, то сюда. Я, конечно же, поставил на громкую связь и сказал, что я именно из города Харьков, поэтому я готов просто зайти к ним в офис и решить этот вопрос. Поэтому все разговоры сразу же прекратились, и больше на связь никто не выходил. Я считаю, что этих людей, которые этим занимаются, и дело даже не в том, в какой это находится стране, мне кажется, что идиоты, и дебилы, и мошенники, и уроды, так сказать, моральные, находятся в любой стране. Поэтому следующая песня от группы «Озон». У них, кстати, новый релиз вышел, и песня оттуда называется «Танцуйте, черти».

Ну, а теперь мы залезаем в мой мешочек под названием «Мыло». Дорогие друзья, присылайте туда песни свои. Я понимаю, лето, время отдыхать. Я сам давно не брал гитару в руки, честно говоря. Ну, у меня есть как бы такая небольшая, так сказать, причина. Но все же, гитару я заставлю себя взять уже, наверное, на этой неделе. И буду сочинять вам новые композиции. И не только смех, скорее всего, это будет, наверное, метель. Потому что в последнее время мне очень тяжко и грустно. И по всему этому, скорее всего, может быть, даже перейду на ЗОЖ. Потому что, ну, лет впереди, надо пару кило-то скинуть. Это, кстати говоря, я каждый раз себе говорю, когда нахожусь в магазине и там вижу свое любимое пивко. Но обещания прямо сейчас вам даю, поэтому обратной дороги нет. Ну, а мы переходим к группе «Бензобак», которая прислала на мыло свою новую композицию под названием «ЗОЖ».

Совершенно недавно я задумался о слове «проклятие». Вы знаете, судя по всему, меня кто-то дозаговорил. Я объясню, почему. У меня каждый день, не то чтобы даже день сурка, а у меня что-то постоянно происходит. Например, сегодня меня вскрыли на госуслугах. Там позавчера, например, я ездил там переобуть машину супруги, и почему-то мне не отбалансировали колеса. Почему, непонятно, но деньги попросили за всю, так сказать, работу. Конечно же, я не заплатил, я заплачу, когда мне ее доделают. Но в целом я точно подтверждаю, что что-то идет не так. И думаю, может быть, мне в церковь сходить. Я, конечно же, не крещеный, но, в принципе, у нас есть прикольный Новосалимский монастырь. Может быть, и схожу, заодно позырю, как там дела у моих друзей верующих. Ну, а мы переходим к группе 4 апреля. Я, на самом деле, очень рад, что у них вышел новый релиз. И передаю даже привет ребятам из группы. Пожалуйста, сочиняйте больше песен, присутствуйте в моей жизни, потому что, во-первых, мы с вами очень давно знакомы. Во-вторых, я котирую ваше творчество и очень прошу, не будьте прокляты, как я. Ну, а в эфире нашего радио в передаче «Пропанк» группа 4 апреля с песней «Прокляты».

Ну и напоследок хочу вам сказать, что надо делать, когда тебя якобы прокляли. Либо ты подумал, что тебя прокляли, либо ты чувствуешь, что ты проклят. Короче говоря, не надо там отрежить плохая жизнь, ничего говорить. Нужно просто включить новый альбом группировочки «Смех» и найти там песню под названием «Понедельник». Я посвящаю эту песню всем хейтерам, которые ко мне очень хорошо в кавычках относятся, которые наверняка каждый день занимаются моим, так сказать, делом, проклятием, посылают мне какое-то проклятие на госуслуги, мне мозги в соцсетях и так далее и тому подобное. Дорогие друзья, будьте все счастливы. А я на этом с вами прощаюсь. Мы услышимся в следующую среду в 23:00. И помните, что место и время встречи изменить нельзя.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три Ангара». Подробности на сайте rockzerno.ru. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко».
3: Автоиграю рак.
2: Для аудитории старше 12 лет. Вход свободный.
4: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
4: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Судья Ольга Дворянова, здравствуйте. США считают, что отношения с Россией будут более дружелюбными, когда конфликт на Украине завершится. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. При этом он считает, что перспективы достижения договоренности о мире на Украине не просматриваются. «Ни одна из сторон не готова пойти на уступки», заявил он на слушании в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Также Рубио признал, что Вашингтон нельзя считать беспристрастным посредником в процессе урегулирования на Украине, поскольку он поддерживает Киев. Также он заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения и заявил об угрозе эскалации. Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов оказался в больнице после ДТП в Москве. Спортсмен на мотоцикле столкнулся с автомобилем скорой помощи на Кутузовском проспекте. По данным телеграм-канала, 39-летний спортсмен мог стать виновником происшествия. При перестроении он не выдержал безопасную дистанцию и подрезал машину врачей, которая ехала с включенными спецсигналами. В результате инцидента мужчина получил повреждение плеча. Митрополит Илларион отправлен на служение в Бразилию. Решение принял патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В конце мая в чешском представительстве РПЦ сообщили о задержании Иллариона. В багажнике его автомобиля были обнаружены 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Его задержали по подозрению в хранении наркотиков. Однако спустя 2 дня священнослужители отпустили, не предъявив никаких обвинений. После освобождения Илларион вернулся в Россию. Продажи возрожденных автомобилей «Волга» стартуют в России 19 июня. Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцер рассказал НСН, что они конкурируют со своими китайскими аналогами, но стоить будут дешевле благодаря российской сборке.
2: Они будут соперничать со своими материнскими автомобилями, и стоят они будут существенно дешевле. Если это будет цена на 200-300 тысяч дешевле, чем их прародители, то это достаточно существенная сумма, которая привлечет покупателя. При ценах, там, грубо говоря, 2,5 до 4,5 миллионов машин для людей, эта сумма весьма актуальна. С учетом того, что газовские машины никакого принципиального отличия от китайских своих собратьев не имеют, мне кажется, это будет хорошее положение. Ну и, соответственно, появившиеся рабочие места в сборке этих автомобилей, это бесспорно ощутимый плюс. Технологически, инженерно и по месту рождения это все китайские автомобили разных брендов. То же самое и касается автомобилей «Волга». Это будет клон, просто собранный руками наших граждан, комплектующие многие сделаны на наших отечественных предприятиях. Металл, скорее всего, отечественный. В общем, это и есть локализация производства.
1: Сборка «Волги» осуществляется на заводе в Нижнем Новгороде. Линейка будет представлена 3 моделями. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

95.

0: конечно, крестьянам помогло. Солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул:
1: «Хай! Наше радио!»

теперь другое. Ты хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе никто.

0: Наше радио.
1: Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

купите лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину.

0: поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту канал.

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

головах все чаще гореть огню. Сила в моих руках, о ней только и пою.